0: На радио «Шансон» реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калевина. Территория Индустриальный парк Калевина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Телефон рекламы службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

почему этот город построен здесь, в таежном краю.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob. ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
1: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимны. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

повалены наши кресты. Разошлась судьба кнутами, пишет жгучими дождями. Не кино я, брат, смотрю, а жизнь живу.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Я приехал сюда, захотел миллион.

в одиночестве ем, в одиночестве пью, не заснуть, хоть уже рассветает. Прокурор

0: радио «Шансон» реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Радио Шансон. Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
2: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
1: Из-за чего это происходит?
2: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
1: А чем это грозит?
2: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «звездочка-125». Звоните с мобильного «звездочка-125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «Звездочка-125».
1: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
2: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
1: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «звездочка-125». Звоните с мобильного «звездочка-125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
1: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «звездочка-125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «Звездочка-125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 24 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

глаза твои позабыть не смог. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь?

круг. Строчку для тебя перешлет мой друг. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Вера в

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калевина. Территория Индустриальный парк Калевина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Телефон рекламы службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob. ОМВД. Украина 124-77-00-47-19-19.
1: Московская область. Красную область. Дорожь. Деревня Каретная. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Угасание после 55 – это приговор?
3: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
2: Что отказывает первым?
3: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
2: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
3: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
2: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
2: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? Кам в деревню пожаловал!
6: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
5: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
6: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф» билет, правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, билет, жди, русские летят.
5: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
6: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей

0: Радио.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: когда души в нем вовсе нет.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: УАЗ востроит, строит для чемпионов. УАЗ востроит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
2: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ленара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-872.
6: Телефон рекламной службы в Казани 500 54 20.

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
4: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
4: А в чем?
5: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
4: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
5: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
4: И что же делать?
5: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
4: Впервые слышу.
5: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
4: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
5: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
4: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
5: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
4: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет.
6: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
7: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Шансон».
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
8: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7. Радио
9: Шансон. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Власти готовят третий пакет мер против мошенников. В документе почти 20 инициатив. Он находится на заключительном этапе разработки, рассказал РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, новый пакет мер внесут в Госдуму в осеннюю сессию. Ранее в этом году президент Владимир Путин подписал закон о втором пакете мер для противодействия аферистам, включая тревожную кнопку на госуслугах, а также самозапрет на входящие международные звонки и ограничения на количество банковских карт. Минимальное пособие по беременности и родам в следующем году превысит 133 тысячи рублей. При осложнениях размер выплаты увеличится до 148 тысяч, а при многоплодной беременности может составить более 184 тысяч. Об этом заявил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Он напомнил, что выплата напрямую зависит от минимального размера оплаты труда. При повышении род увеличивается минимальный среднедневной заработок, который используется для расчета пособия по беременности и родом. Доля нераспроданного жилья в уже сданных новостройках Москвы и Подмосковья достигла рекордных 20%. Количество таких квартир увеличивается, сообщили РИА Недвижимость аналитики. Больше всего нераспроданных объектов в старых границах Москвы. Здесь средние цены квартир в сданных

0: построить не менее 100 новых детсадов. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D. Евгения Неркушева, Объединенная служба новостей.
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Еще вчера она была как мышка, серая, незаметная, а сегодня это просто какая-то богиня, королева пришла к нам из салона красоты. Невероятная прическа, стрижка.
1: Ты что, линзу вставила?
0: Нет, просто, ну давай честно, стрижка была, стрижка.
1: Была,
0: так, покраска была потом после стрижки?
1: Было, все.
0: Укладка была?
1: Ну, конечно.
0: Ну, и ты хочешь сказать, что ничего не изменилось, и я просто вставил линзы, Марин. Ну, давай не скромничай.
1: Давай не надо меня смущать с утра.
0: Дорогие друзья, да, если вам всю эту красоту хочется рассмотреть поближе, заходите на сайт radioshanson.ru, там есть прямая трансляция.
1: Заходите и разочаруйтесь.
0: И пишите комплименты, насколько похорошела Маришка за прошедшее...
1: При Сергее Семеновиче Собянине.
0: Как? А мы все хорошеем при Сергее Семеновиче
1: Собянине. Как и улица Москвы. Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Сегодня 30 сентября, среда, экватор недели. Артем Демин как никогда щедр на комплименты. Не понимаю, что он от меня хочет. Наверное, хочет, чтобы я в перерыве сделала кофе или сходила в магазин за чем-нибудь вкусненьким.
0: Да, так обычно же происходит.
1: Так, по поводу праздников. У нас сегодня День памяти Веры, Надежды, Любви и Матери их Софьи. День мурлыкания и подтягивания. Это, наверное, для котов какой-то праздник. День интернета в России. А также сегодня день улета. И день специальных моторизованных воинских частей

0: МВД.
1: Это здорово.
0: Моторизованные, это про мотоциклы?
1: Моторизованные, там есть моторы.
0: Ну, моторы везде есть.
1: Наверное.
0: Так, и день уютного вязаного пледа.
1: Да, дорогие друзья, с этими праздниками мы, безусловно, поздравляем всех и каждого. А что касается наших ближайших планов, то будет...
0: По традиции новости.
1: Да, новости, игра «Черный ящик», и будет по традиции наш фирменный музыкальный гороскоп. Просыпайтесь с нами, и всем отличного настроения.
0: И прекрасного экватора недели.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Дима и Демин на «Радио Шансон».

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Ну, наконец-то, уже завтра, дорогие друзья, в Москве начнется отопительный сезон 1 октября. Сергей Семенович Собянин сказал, дадим тепло в ваши батареи. Подача тепла будет поэтапной, займет она несколько дней. Первыми по традиции тепло получат детские сады, школы, больницы, а потом уже жилые дома, офисы, торговые и промышленные предприятия.
3: Ну, здорово. Ну,
2: вообще... И мы.
3: И мы тоже, ты думаешь, получим тепло. Сергей Семенович Собянин. На самом деле, как-то так вот не хочется разговаривать, что скоро уже начнется прям осень, холодно, потому что пока едешь на работу, Москва просыпается в лучах вот этого вот солнца осеннего, но очень все красиво.
2: Ну, машина вся запотела с утра.
3: Машина запотела, как в фильме «Титаник» все.
2: Да.
3: На парковке, вот помните, там сцена такая была, вот примерно так выглядит машина. Так, тут интересная есть новость. Вот так все было романтично, я вот не хотела эту новость, думаю, пусть Артем ее рассказывает, но ладно, расскажу я. Абьюзеры сидят в туалете дольше всех. Засиживаясь на троне часами, мужья в туалете таким образом избегают домашних дел, оставляя все дела женщине. А они в телефоне или с книжечкой, или с томиком анекдотов на любой случай посиживают себе и дела не делают.
2: Они выходят из туалета, на них сразу сбрасывают какую-то кучу обязанностей.
3: Но
2: раз ты не в туалете, иди и выбей ковер на улицу.
3: Мне вот интересно, а есть какой-то тайминг, типа сколько нормально?
2: Нормально врачи говорят, что нормально 5-10 минут.
3: Артем, вот тут ты знаешь, что в институте обучают.
2: Да, все остальное это уже риск развития геморроя и
3: прочих
2: застоя.
3: Анатомических подробностей.
2: Застоя крови в органах малого таза, как говорят.
3: Ну, в общем, берегите малый таз, друзья. Давайте к следующим новостям.
2: Разговоры о расходах и налогах в постели, Марин, снижают ваше либидо.
3: Ты заплатил налоги, дорогой. Ты точно заплатил налоги?
2: Тогда милости просим. В общем, обсуждение счетов.
3: А давай вместе зайдем на сайт налоговой инспекции.
2: И проверим. Обсуждение счетов и семейного бюджета во время отхода ко сну может усиливать тревогу и мешает сексуальному желанию. Особенно если такими разговорами заканчивается каждый совместный вечер. Вместо возможности расслабиться рядом с любимым человеком, партнеры получают еще один повод для беспокойства. Но вот с кем ты должен лечь? Но это должен быть... У тебя жена должна быть налоговый инспектор.
3: Или бухгалтер.
2: Или бухгалтер, да. А представляешь, жена налоговый инспектор, а муж бухгалтер. Вот им есть о чем поговорить.
3: Ролевушечки. Это знаешь, как в анекдоте, муж предложил ролевые игры, но не хочет играть в инкассацию. Когда каждый день женщина у него просит деньги из этой серии. Так, дорожные камеры начнут замечать почти все. С 2027 года они смогут фиксировать более 50 нарушений. Новые камеры Азимут 5 будут видеть телефон в руках, непристегнутый ремень, отсутствие шлема и фар. И часть нарушений система распознает с помощью искусственного интеллекта. Слушайте, а если ты не на мотоцикле, а на машине, а что-нибудь, какой-нибудь сбой произойдет, а ты без шлема? Это можно будет обжаловать? Ну, в смысле, если ты в машине едешь без шлема.
2: Если ты в машине без шлема, то ты обычно...
3: Но с телефоном в руках.
2: А ты же обычно в машине со шлемом едешь?
3: Нет, я просто к тому, что так все... Камера сможет понять,
2: ну,
3: кто
2: там
3: на чем
2: уже
3: едет?
2: Мотоцикл. Ну, на самом деле, наверное, разберутся, потому что в любом случае любой штраф, выписанный камерой, потом еще проверяется людьми.
3: А, да.
2: Потому что камера вам насочиняет, а мы искусственный интеллект вам дорисует, что вы на ракете летите 900 км в час, а на самом деле у вас Ларгус.
3: Была же такая новость.
2: Были такие новости. Ладно, это пока все новости к этой минуте. Впереди у нас игра «Черный ящик». Готовьтесь
3: к своим
2: мобильным.
3: Спасибо за ваши комплименты. Мне приятно.
2: А пишешь тоже что-то?
3: Очень. И тебе тоже, кстати,
2: перепало. А я не был ни в каком салоне красоты.
3: Да это видно.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Не могу дождаться свидания.
4: Не могу дождаться спектакля.
5: Не могу дождаться тренировки.
6: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
7: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.
13: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».
14: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

0: альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя,
1: буфетчица.

0: «Что же в черном ящике?»
1: Итак, черный ящик на радио «Шансон», а до этого был Стас Михайлов. Марин поговаривает, что Стас Михайлов немножечко свободен, может оказаться в ближайшее время, и значит, холостяков на российском рынке шоу-бизнеса будет уже два.
2: Радоваться или грусть? А почему два, кто второй? Лепс?
1: Я.
2: А, ты уже третий.
1: Я?
2: А Лепс?
1: Что, он тоже? Он с нами?
2: Аврора-то уже давно.
1: Слушай, это значит Гриша, Стас и я.
2: Боже мой, что за мушкетеры? Так, ладно, у нас вообще-то черный ящик, а не рубрика «Кого еще, кто еще развелся в мире шансона».
1: Но
2: да?
1: У тебя-то ладошки запотели, когда ты узнала, что Стас может быть уже свободен.
2: Да ну прям. Я, во-первых, понимаю, что где Стас Михайлов, а где я. Ну, то есть он в мою сторону и не взглянет. Давайте так.
1: Глупости какие. Сколько раз глядела, делал тебе комплименты, кстати.
2: Ну, это просто прилично.
1: Согласен.
2: Ну, так, ладно, давайте.
1: Согласен. Давай, все. Черный ящик.
2: Мужчины всегда делают комплименты. Черный ящик, значит, мы сегодня...
1: А, Газарец туда... пишет. А Петрухин? Ну, Петрухин не в нашей обойме.
2: Почему он не в... Ну, кажется, он занят уже, нет?
1: Не знаю.
2: Ну, поговаривают.
1: Давай вместо черного ящика просто мы обсудим.
2: Сплетни, типа кто с кем.
1: Кто с кем.
2: Это хорошая была бы рубрика, но нет. Потому что мы люди воспитанные, мы на всю страну не сплетничаем. Смотрите, у этого есть... кокетка на спине, специальная кокетка такая на спине. Отлетная накладка.
1: Так, что это съедобное, несъедобное?
2: Да, ну нет,
1: кокетка на спине, это что такое? Это мебель, это, одежда, это... что это? Или...
2: Ну, подожди, послушай, дополнительный слой ткани на плечах помогал дождю стекать вниз, не намокая основную, не, короче, чтобы не намокла основная часть одежды.
1: Парашют, также рубашка.
2: Эта кокетка улучшала вентиляцию.
1: Ковбойка.
2: Также у этого есть регулируемые ремешки на манжетах, затягиваются. Болеро. Они на пряжках.
1: Бурка,
2: защищают
1: плащ.
2: Руки и внутреннюю часть одежды от задувания ветра.
1: Дождевик.
2: Также есть D-образные кольца на
1: Шинель.
2: Поясе. Это на ремне металлические кольца. Они служили, чтобы прикрепить гранату, флягу,
1: папаха,
2: карты и даже какое-то другое легкое снаряжение. Вообще,
1: рюкзак.
2: В 1914 году один из первых вариантов вот этого от одной модной компании, которая сейчас стала модным брендом, получил официальное одобрение британского министерства обороны. И первое упоминание вот этого вот слова, которое мы загадали, зафиксировано уже в 1916 году. В Первую мировую войну вот эта вещь, предмет
1: джинсы,
2: гардероба,
1: капюшон, бронежилет,
2: весила около 3 килограммов, а под дождем становилась вообще неподъемной.
1: Пояс,
2: и, конечно,
1: плащ-палатка.
2: Когда изобрели вот это вот, легкое, непромокаемое, это стало настоящим спасением в сырых окопах.
1: Гимнастерка, портупея.
2: Сейчас в этом... Ну, если
1: Сбруя.
2: Сейчас вот начнется осень, прям еще чуть похолодает,
1: Пелерина.
2: И в этом будет каждая третья женщина в гардеробе у женщин, это
1: жилетка.
2: Точно есть. Тебе я никогда в таком не видела, хотя тебе бы пошло.
1: Бушлат.
2: В цвете беж. Ну, это как бы на замену бушлату пришло.
1: Да ладно, все, есть правильный ответ.
2: Да?
1: А правильный ответ, он же не просто тренч. Написали даже тренч-кот.
2: Да, тренч-кот.
1: Тренч-кот.
2: Это нормально.
1: Первый была... Татьяна Зайцева. Мы поздравляем Татьяну Зайцеву. Тренч-кот был загадан, и тренч-кот
2: отгадан. Ну, кот это пальто, а тренч это тренч.
1: Тренч это тренч.
2: Все знают, что это такое.
1: Кот это кот, а тренч это пальто.
2: Кот это пальто.
1: Кот. Кот. Ладно, дорогие друзья, мы поздравляем Татьяну. Татьяна, номер телефона присылайте, мы объясним, где и когда вы заберете полученный, заработанный вами честно.
2: Выигранный.
1: Выигранный?
2: Ну как заработать? Заработать можно...
1: Деньги. Трудом. А здесь?
2: Только...
1: Не деньги. И не трудом.
2: Только удача.
1: Поэтому выиграть, да. Поздравляем вас еще раз. Впереди новости и гороскоп.

0: Утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
1: Достаточно одной таблетки.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Ну все, мы разобрались с тренчами. Для меня это вот оказывается, вот век живи, век учись. Я все думал, что
3: короче,
2: это какие-то...
3: Короче, Артем про все думал, что это плащи.
2: Это плащи, конечно. А вот оказывается, тренч это вот 10 пуговиц должно быть, да? И такой типа немножечко по военным мотивам.
3: Ну потому что это конкретный что-то. Вид, узнаваемый классический крой, военное прошлое. Вот.
2: Ладно, давай поговорим про дела насущные, про то, во что каждый из нас может вляпаться. Как, например, вот водитель остался должен более 900 тысяч рублей, представляете, почти миллион. За парковку, где вы думаете, правильно, в Шереметьево. Мужчина решил, что за такую сумму ему легче оставить машину на территории аэропорта. И он правильно, наверное, решил. Он случайно отсканировал талон месячной давности. Ему не пришлось платить такую сумму. Паркинг аэропорта он покинул, сообщил. Ничего не понял.
3: Короче.
2: Остался должен.
3: Ничего он не должен.
2: А уже ничего
3: он
2: не должен?
3: На выезде. Пока... Ну, у некоторых, знаешь, вот там, где карточки... Навалены и старые, и новые. Видимо, человек часто ездит в аэропорт,
2: да,
3: понимаешь?
2: Ну, такси,
3: и он отсканировал не ту карточку, которую вот ему выдали там в тот день, когда он приехал, допустим, был там полчаса.
2: А какую-то старую.
3: А которая месяц назад была.
2: А она, разве
3: она
2: это...
3: видимо, не обнуляется, автомат остается.
2: Не обнуляется.
3: Ну, в общем, и получилось так, что он ее приложил и немножко прибалдел, что 900 тысяч он должен за парковку. Начал скандалить,
2: и
3: ругаться.
2: И его выписали в итоге.
3: Конечно,
2: не
3: пришлось ему платить, уже пресс-служба аэропорта уже все это объяснили.
2: Я выдохнул, потому что
3: выдыхайте,
2: я реально
3: выкидывайте испугался. Хлам и старые отсканированные карточки на выезд с парковки.
2: Москвичка случайно узнала об изменах мужа, пока тот лежал в реанимации.
3: Так, это
2: вот
3: что за
2: такая
3: жизнь
2: новость.
3: Такая?
2: Мужчину, значит, госпитализировали с отравлением, а жена, отправляя с его телефона справку о госпитализации, обнаружила переписку сразу с несколькими девушками.
3: Вот ты, пожалуйста, вот ты как не проверяй чужой телефон.
2: Отравился. А может, теперь уже понятно, почему он отравился?
3: Нет, потому
2: что жена
3: на
2: давно
3: самом деле
2: подозревала.
3: Нет, там жена говорит, я переживаю, там у нее целый там... сообщение все.
2: Слушай, мне так нравится, что ты так вот подробно всех новостях.
3: Нет,
2: про мужика с талончиком с этим, ты все знаешь, чем закончилось. Вот эту семью, то это вообще твои знакомые, по всей видимости, сейчас выяснится.
3: Ты думаешь, я в новости
2: Галина Степановна
3: увидела истории моей подруги, такая, о, да, Дим, это в новости, хорошая новость. Просто, например, ну, одно дело, если бы они встретились, посещая, когда вот его уже там из реанимации перевели в палату, она такая, здравствуйте, а вы кто? А я Галина. А я Марина, здравствуйте. Ну, в общем, было бы так себе, конечно.
2: Да.
3: Вот. Но все не так. Ну, будем надеяться, что он как-то объяснит это. Были скриншоты переписки.
2: Марина,
3: я
2: как ты объяснишь, если
3: я
2: там в скриншотах я, может быть,
3: он
2: эротическая
3: он
2: переписка?
3: Он ей отправил белое сердечко, типа, ну ладно, завтра спишемся, ну что-то такое. Ну, слушай, женщине, чтобы приревновать, поводов-то особо не надо.
2: Даже мы так, да.
3: Найдем до чего докопаться. Так, тут есть интересная новость, что россияне стали покупать духи почти в полтора раза чаще. По данным Яндекса, этим летом заказы парфюмерии на сайтах магазинов выросли на 48%. А почему, интересно, люди... захотели
2: много
3: пахнуть?
2: Подделок, мне кажется, очень много дешевых подделок, и люди не могут устоять перед соблазном, увидя там, допустим, если ты обычный там покупаешь это за 20-25 тысяч рублей, а тут тебе за полторы.
3: Не, ну в целом.
2: Такой, да, беру. Там, ну подумаешь.
3: Какие-то конские цены.
2: Да, конечно. Более-менее что-то
3: иногда
2: нишевое.
3: Иногда думаешь, ну ладно, просто буду пахнуть гелем для душа.
2: 35-40, я смотрю такие цены, думаю, вы что
3: натру
2: творите?
3: Натру запястье листком смородины.
2: Да не, надо просто заходить в это какое-нибудь яблоко, просто пшикаться перед работой, уходить и идти уже целый день.
3: Ну это же совсем какой-то бомж-вариант, нет?
2: Почему? Мне кажется, да.
3: А ты знаешь, что теперь в некоторых магазинах даже уже убрали вот эти тестеры?
2: Да ты что?
3: То есть, типа, только если ты будешь покупать тебе там специального шкафчика.
2: А почему убрали тестеры?
3: Ну, потому что народ вот как ты все делает. И раз уж в эфире радио такие советы дают, ты понимаешь, что творится в этих магазинах?
2: Не представляю, дорогие друзья, впереди наш фирменный музыкальный гороскоп.
0: Реклама.

0: тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.

0: прекращающие действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 24 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многими.

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
3: 2D-шоу.

0: на ладони. На радио «Шансон».
1: Среда на календаре, 30 сентября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, эта неделя может принести вам много интересных возможностей исполнения давних желаний. Главное, верьте, что мечты сбываются, а ваша песня, музыка про нее, Михаила Бублика.
2: Участника бархатного шансона. Тельцы, наступает хорошее время для ваших творческих проектов, а также для повышения по карьерной лестнице. Появится возможность выхода на более высокий профессиональный уровень. А ваша песня сегодня — матросская лирическая Александра Розенбаума.
1: Близнецы, проявите больше мягкости и заботы по отношению к близким. Это поможет вам сохранить душевное равновесие. Ваша песня — гитара Любови Успенской.
2: Раки, ваш творческий потенциал плюс желание и незначительные усилия, и вы способны свернуть горы. У вас все обязательно получится. Идите к своей цели уверенными шагами. А настроение ловите в песне «Владимирский централ» Михаила Круга.
1: Львы, не стремитесь отказываться от прошлого. Примите его таким, какое оно есть. Начальство сегодня оценит вашу исполнительность и профессионализм. А ваша песня — «Крылышки» Кати Чепик.
2: Девы, постарайтесь избегать разногласий в семье. Сломанное восстановить будет непросто. Так что лучше не рисковать. Найдите в себе силы, чтобы пойти первым на примирение. Совет ловите в песне «Виноват, прости» Руслана Алехно.
1: Весы, наступает благоприятное время для карьерных достижений и любовных отношений. Проявите решительность и активность. А для настроения послушайте песню «Дом на горе» Ирины Круг.
2: Скорпионы, деловая или романтическая встреча может расширить сегодня ваши возможности. Соглашайтесь на любые авантюры. А настроение ловите в песне «Диет питания» Вилли Токарева.
1: Стрельцы, сегодня вы смело можете рассчитывать на поддержку со стороны начальства. Возможно, вам светит повышение, и ваша песня — «Подмосковная рыжая львица» Султана Лагучева.
2: Козероги, есть вероятность найти новый источник дохода. Он может быть как кратковременным, так что вас это вполне устроит. Меньше слов и эмоций, больше дел. А для настроения послушайте песню «Мелодрама» Виктора Третьякова.
1: Водолеи, желательно приостановить выбрасывание денег на ветер, пока вы не остались долгами и невыплаченными кредитами. Ваша песня — «Подарки» Виталия Аксенова.
2: Рыбы, в эту среду вероятны небольшие денежные поступления, которые станут началом постоянного дохода в дальнейшем. Есть шанс найти новую работу или подняться по карьерной лестнице. Ваша песня — это «Долгий день» Стаса Михайлова.
1: Хочется быть немножечко рыбой сегодня. Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной среды.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 8 утра в столице с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Обязательная геномная регистрация мигрантов в Москве помогла обнаружить около 10 тысяч человек, находившихся в розыске. Из них 14 – серийные преступники, сообщил мэр Сергей Собянин. Он добавил, что задержаны около 1000 человек, которые совершали тяжкие и особо тяжкие преступления. По словам Собянина, количество правонарушений, совершенных иностранцами в столице, по итогам первого полугодия сократилось почти на 40%. Мэр отметил, что контроль на транспортных узлах охватывает уже более половины всех миграционных потоков России. Эксперимент по усилению контроля проводится в столичном регионе и распространяется на другие города, включая Санкт-Петербург и Новосибирск. Маркетплейсы обяжут возвращать покупателям деньги за товары в течение 10 дней с момента оформления требования о возврате. Закон о платформенной экономике вступает в силу завтра, 1 октября. Документ регулирует деятельность цифровых платформ. Ранее маркетплейсы сами решали, когда перечислить деньги за возвращенные товары. При этом зачастую возврат проходит за несколько часов. Приемная кампания этого года в российских вузах завершается сегодня. В этот день закончится прием документов на платные места бакалавриата, специалитета и магистратуры. В конце августа завершился прием на бюджет по программам бакалавриата и специалитета, а 20 сентября по программам магистратуры, сообщили РИА Новости в Миноборнауки. Зачисление в аспирантуру продлится до конца ноября. Автотуризм стал преобладающим форматом отдыха для россиян. Увеличилось количество бронирований в соседних регионах. Например, жители Москвы едут в Подмосковье и ближайшие области, в том числе в Тверскую, рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Он выделил 10 направлений для летнего отдыха. Это Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ставрополье, Татарстан, Калининградская и Свердловская.

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, плечевые, тазобедренные. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8:06 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы еще раз всех приветствуем и всем желаем доброго утра. Среда.
1: Экватор недели.
0: Это не самое главное. Самое главное, что последний день сентября 2026 года.
1: Сентября.
0: И такого уже сентября не будет никогда.
1: Да?
0: Потому что он не повторится. Он будет новым,
1: мой.
0: Но уже... в следующем году, в 27-м. Итак, россияне стали покупать почти в полтора раза чаще.
1: Кому там из писателей
0: духи?
1: Дарили за каждую, давали деньги за каждую строчку, поэтому у него много строчек. У Маяковского? Ты вот сейчас как он себя ведешь? Рассуждая про сентябрь.
0: Ну,
1: извините,
0: что? Хорошо же было. Ну, какая разница. В общем, этим летом заказы парфюмерии на сайтах магазинов выросли на 48%. По сравнению с прошлым годом, вся косметика прибавила 29%. Уход за волосами 23%. Уход за кожей 15%.
1: Это в цене все прибавило? Или в то, что люди стали чаще покупать?
0: В количестве, конечно. В количестве. При этом люди все реже ищут абстрактный хороший крем. Запросов с названиями конкретных брендов
1: и
0: магазинов
1: стало
0: больше.
1: Это все эти блогеры, которые вечно артикул скинут там.

0: там-то, там-то. И начинается вот это вот яйцо в утке.
1: Артикул в шапке профиля.
0: А в шапке шапка профиля ссылка будет куда-то, понимаешь?
1: В сундуке, а сундук
0: в утке. Яйцо в утке, утка в тыкве, да. И так далее и тому подобное.
1: В общем, о чем мы хотим поговорить с вами, дорогие друзья. На
0: Часто ли вы покупаете парфюм? Сколько денег вообще тратите на косметику, на духи, на шампуни, на всякие вообще косметические товары?
1: Важно ли вам, чтобы ваша вторая половинка тоже пахла хорошо и желательно дорого? Или, может быть, вы как раз из тех людей, которые не готовы переплачивать за оригинал и вполне себе можете допустить.
0: Ну да, типа пусть будет много, но подделок.
1: Да. Ну а чё? Ну разница какая? Ну если нет разницы.
0: Ну тебе же, кстати, вот нет разницы. Ты любишь всякие. Нет?
1: Mm-mm.
0: Ну я помню, ты пах всякими подделочками.
1: Это мне дарили.
0: И
1: просто
0: говорил, ой, как похоже.
1: Нет, это мне дарили в городе Орске. Мне дарили. Там просто был магазин. Ты мог прийти, выбрать себе любое.
0: Ой, так, ну ты сейчас, у нас есть время? Или мы потом? Я просто тут была
1: потом,
0: на вот этом,
1: да,
0: где самая большая
1: потом
0: пробка на МКАДе.
1: Все
0: я была там.
1: Потом расскажешь.
2: Реклама на радио «Шансон». В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob. ООО РВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Будет утро добрым, будет добрым день.
5: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Хотим сегодня с вами затронуть тему, которую, мне кажется, мы никогда не затрагивали, никогда мы не говорили о парфюме, никогда мы не говорили о том, важно ли вам, чтобы от вас хорошо, вкусно и желательно дорого пахло, или, может быть, вы человек, который вообще никогда не пользуется никакими парфюмериями, никакими туалетными водами, духами,
3: например,
2: и прочим.
3: Да. Мужчины, которые вечерами любят немножко усугублять ситуацию, они с утра очень, когда вот едешь в общественном транспорте, вот
2: они,
3: эти мужчины,
2: перебарщивают.
3: Они думают, что запах парфюма перебьет запах перегара.
2: Но они
3: так не работает. Иногда, ну прям действительно, ты вот не можешь рядом с человеком, или с женщиной тоже, вот в театре. Ну, просто набрызгаются так, что... Ну,
2: слушай,
3: вот сидеть
2: люди
3: рядом
2: идут
3: невозможно.
2: Люди идут в театр, чтобы продемонстрировать свой статус. Ну, то есть, ты понимаешь,
3: когда
2: да?
3: Когда ты не можешь, ну, типа, у тебя реально начинается аллергия от того, что...
2: Стоп, подожди, к аллергии мы доберемся до нее. Люди, когда идут в театр...
3: Есть правила приличия.
2: Люди надевают на себя все самое дорогое, самое красивое, и все ювелирные украшения, которые есть в доме, желательно тоже на себя напялить.
3: Ну, это во времена Евгения Онегина
2: потому
3: и Пушкина,
2: что, да,
3: когда
2: ювелирку
3: шли в театр, нужно было
2: выгулять.
3: В ложе
2: да.
3: Нужно было сиять своими
2: конечно,
3: бриллиантами и всем
2: конечно.
3: Остальным. Но есть же правила этикета.
2: Ничего не поменялось.
3: Ты должна пройти сквозь, вот это побрызгало духи, и ты в них заходишь, как в облако.
2: Угу.
3: Вот это правильно. Тогда на тебя, или там немножко нанести на запястье. Но когда вот так вот сверху, с ног до головы люди себя
2: Марина,
3: обшикивают, то так не должно быть.
2: Нигде не учат, как
3: Почему?
2: Правильно наносить
3: это
2: парфюм.
3: Правила этикета, понимаешь? И люди, которые, например, когда человек идет куда, в ресторан
2: а
3: или еще куда-то.
2: В некоторых... Ты брызгаешь в воздух, а потом через
3: заходишь
2: это проходишь?
3: В облако, конечно.
2: Серьезно?
3: Да.
2: Я всегда брызгаю только на себя.
3: Ну, видишь, мы какие мы разные.
2: Мы, поэтому мы не вместе.
3: Просто, понимаешь, у меня были... Точно, все дело в этом. Я к тому, что когда я на заре своей, как это...
2: Молодости.
3: Короче, когда-то давно я работала консультантом в парфюмерных магазинах, и мы обучали людей, которые...
2: Я не знал об этом. Я слышал только про самолеты и про какие-то новости.
3: Это тоже было. В общем, история была такая, что мы обучали людей, промоутеров, которые презентуют новые ароматы. И именно когда ты говоришь, послушайте наш новый аромат, дарили всякие сэмплы, тестеры духов маленькие. То есть действительно тестер всегда пахнет сильнее, чем сам аромат, который вы потом купите.
2: Ничего
3: ну, то есть
2: себе.
3: Там много всяких есть
2: прикольных... А знаешь почему? Почему? Потому что тестер это оригинал, а покупаете вы часто...
3: Нет, там другая концентрация. Ну, как бы, там, где есть тестеры, там... Ну, короче, суть не в этом, понимаешь? История такая. Тут я поехала, дочь меня уговорила. Я вся такая из себя, захожу в облако духов, понимаете? И дочь мне говорит, мать, я хочу на садовод. Я говорю, ты что, с ума сошла? И там же пробка из-за тех, кто хочет на садовод. Давай не поедем туда никогда в жизни. А она себе присмотрела какие-то там супер дорогущие кроссовки. И она говорит, только давай, надо торговаться, мам, ты умеешь, ты же в Турции была на бархатном шансоне. Я говорю, нет, я там, конечно, была, но торговаться меня там не научили. И, в общем, там реально надо торговаться. И там есть разные уровни подделок. Вот что я, во-первых, там просто... Сколько там подделок ароматов?
2: Да не может быть такого, чтобы у ароматов было много уровней подделок.
3: Там есть,
2: слово
3: есть
2: подделка
3: за 10 тысяч,
2: это уже
3: Артем,
2: один уровень.
3: Есть за 5, есть за 1000. То есть
2: ну,
3: это
2: ты хочешь сказать,
3: разные,
2: что за 1000
3: разные виды разбавления.
2: Не похоже
3: тебе
2: на...
3: могут налить, мне кажется, в твой флакон. Ты с бутылкой придешь, тебе туда от Леванты вот эти сделают в твою тару.
2: А за 10 типа прямо от оригинала не отличить?
3: Там в упаковках, в коробках, фирменные пакеты. Это, короче, нас намахали с кроссовками, потому что...
2: Они уже развалились?
3: Да нет, кроссовки классные, все кожаные,
2: ну
3: замшевые,
2: все подробности
3: но...
2: уже давай попозже.
3: Ну ладно.
2: Дорогие друзья, если хотите узнать, чем закончилась поездка на садовод, не переключайтесь.
1: Реклама на радио Шансон.
4: Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером. Грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520 20 20. 20.
0: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
7: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
8: Начиная новую жизнь.
7: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, если верить статистике, увеличился спрос на приобретение парфюма, косметики среди россиян аж на 25-30%. В связи с этим хотим с вами поговорить об этом. Часто ли покупаете парфюм и сколько вы тратите на все эти средства, на косметику, духи, шампуни? И важно ли вам, чтобы от вас пахло хорошо? Важно ли вам, чтобы ваша вторая половинка пахла хорошо? Желательно дорого, а может быть, не очень дорого.
2: Ну, вот мне кажется, вот это желательно пахнуть дорого, это как-то так себе, ну, идея. А если тебе нравится аромат, неважно, дорогой он или нет.
1: Важно. Почему? Мне, допустим, ну, много чего нравится.
2: Смотри,
1: я понимаю,
2: раньше,
1: что мне это не по карману.
2: Еще лет 6 назад безумно нравился аромат Lost Cherry.
1: Угу.
2: Том Форд, который сейчас стоит 1050.
1: Ну, 35, ладно.
2: Ну, в общем, и мне тогда подарили эти духи. Я им вообще, я помню, рассказывала эту историю, когда моя дочь их разбила, я очень грустила. Потом запылесосила все это, теперь пылесос пахнет, до сих пор пахнет вот этим. И потом, когда какой-то аромат становится модным, он становится источником вдохновения для тех, кто любит подделки.
1: Да, конечно,
2: ну, в смысле,
1: конечно.
2: Кто делает подделки, продает их, в общем. И эта история в том, когда аромат уходит вот так вот в массы, в народ, то это уже не прикольно. Ведь, мне кажется, для женщины самое классное...
1: Выделяться.
2: Ты прошла,
1: да,
2: и все обернулись себе вслед, запомнили, типа, так пахнет только она.
1: А еще лучше даже, когда ты идешь, а к тебе подходит и спрашивает, извините, пожалуйста.
2: А не так, что, о, она пахнет вот этим.
1: Извините,
2: лишенкой,
1: пожалуйста,
2: да?
1: А можно вопросик, да, вот у вас такой обалденный аромат.
2: Вот, понимаешь?
1: Вот что вообще?
2: А когда ты заведомо знаешь, что ты покупаешь подделку, которая будет, не будет каких-то там ноток, оттенков аромата, ну, то есть, и ты пахнешь, как все. В чем прикол? Я вот этого не понимаю. Одно дело, допустим, и советские времена, да, когда
1: ну,
2: там
1: короче, надо
2: была
1: выделиться,
2: Красная
1: понял,
2: Заря, да, там, ну, какие-то ароматы, ну, и выбора не было. А сейчас выбор огромен, и лучше купить какой-то хороший аромат, оригинальный, но пусть он будет недорогой, но только ваш, чем вы купите закос под что-то дорогое, но все равно будете пахнуть, ну,
1: проблема вот этих всех закосов, то, что ты когда наносишь их на себя, они вначале пахнут прям как оригинал почти, но проходит буквально там, я не знаю, полчаса максимум, и от тебя уже пахнет не пойми чем, каким-то дешевым спиртоганом. Да если бы даже спиртоганом, там вообще даже динатуратом каким-то пахнет.
2: В целом, просто. Да. Поэтому вот тут какой-то мужчина, где сейчас я не могу найти сообщение. А, вот, парфюмом не пользуюсь совсем, написал Андрей Стартилат. А, вместо шампуня у меня банное мыло. Любимый, приобретаем всякие различные кремики по мере необходимости. Вот, на самом деле, ну, для мужчины просто важно пахнуть свежестью и чистотой. Ну, то есть...
1: Но мне этого недостаточно.
2: Тебе недостаточно?
1: Нет, я люблю, чтобы...
2: Ну, ты лев по натуре.
1: Я люблю, чтобы еще и какой-то аромат источать.
2: Ну, то есть амбре вчерашней селедки под шубой.
1: Да, едешь в лифте, чтобы люди такие, типа, ух ты.
2: Можно мы выйдем?
1: Можно, да, да, да.
2: Нам на девятый не надо, мы на третьем выходим.
1: Да, да, на третьем выходим. Так, доброе утро. Парфюм покупаю часто. Это мой арсенал на сегодня. Косметики тоже хватает, всегда есть запас. Я являюсь консультантом двух косметических компаний. Есть постоянные клиенты. Поэтому траты на парфюм и косметику небольшие. Например, в этом месяце потрачу всего 1300 с учетом всех скидок. Но это, правда, недорого, пишет нам Светлана.
2: Борис пишет: Марина, облейся тройным одеколоном, все будут оборачиваться. Борис, Байкальский край.
1: Спасибо, хороший совет, да.
2: Так, да.
1: Алена нам пишет: на маркетплейсах духи не заказываю, покупаю только в duty free, сразу несколько и разных крема там же, а вот на косметику трачу немного, ну, всего лишь тушь и помада. Вот, видишь, люди покупают duty free, зная, что там, ну, скорее всего, минимум шанса встретить подделку.
2: Евгений нам пишет: здравствуйте, любимый ведущий, жена себе регулярно покупает. Я такое не дарю, так как запах — это дело каждого индивидуально. Себе беру редко, так как сам вкусно пахну.
1: Ну, хорошо.
2: Просто вы считаете так, или вам так говорили?
1: Ну, и дальше нам присылает сообщение маньячка Александра. Она так и пишет: доброе утро, я парфюм-маньяк. Я очень люблю парфюмерию, конечно, я покупаю все только оригинальное, духи трачу много, в среднем 20-30 тысяч в месяц, и закончу я сообщение от Александра чуть позже, пока Дмитрий Малыгин. Чем пахнет он?
0: Автомобильные новости. Всем привет!
3: С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Сегодня у нас снова одна из самых волнующих тем последнего времени – рождение «Лады Азимут». На прошлой неделе было торжественно запущено серийное производство кроссовера, а глава Минпромторга Антон Алиханов, прокатившись, сообщил, что продажи начнутся в ноябре или декабре. Идеального времени для запуска новых моделей не бывает. Но сейчас рынок в сегменте «Б» превратился в густонаселенные джунгли, где за кошельки покупателей уже вовсю сражаются довольно крепкие соперники. Бороться за место под солнцем «Азимуту» предстоит с калужским «Теннет Т4L», стоимость которого начинается от 2 миллионов 300 тысяч рублей, нижегородской «Волгой К40», в которой легко узнается «Джили Атлас», питерским «Джелэнд J6», он же JQ J6 с новым логотипом, и солидным «Москвич M70» на базе британско-китайского MG. И это далеко не весь список, ведь еще есть признанные бестселлеры – тульский «Хавел Джулион» и «Джили Кулрей» с белорусским собратом «Белджи X50». Расставить все на свои места могли бы цены, но пока прайс-лист «Азимута» не опубликован. В идеальной картине мира «Азимут» со всем его функциональным великолепием, панорамной крышей, камерами кругового обзора и подогревом боковых стекол мог бы быть конкурентоспособен, если бы его цена варьировалась в диапазоне от 2 до 2 миллионов 400 тысяч рублей. Но так случится вряд ли. Ведь мы помним, что максимальное оснащение «Лада Веста СВ Кросс» сейчас предлагается за 2 миллиона 250 тысяч рублей. Но верить в чудо нам никто запретить не может. Так что продолжаем ждать «Азимут» за адекватную стоимость. Это самая родная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Семин Дымова. Утро в формате 2D. На радио Шансон. По будням с 7 до 11.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калевина. Территория Индустриальный парк Калевина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-ра.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
10: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
11: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
10: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
11: Танцпол подойдет?
10: Танцпол всем подойдет, Людочка!
12: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
13: «Эх, разгуляй!»
12: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
15: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
14: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
15: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
14: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
15: Только пипедастр с собой захватить.
12: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
3: Итак, важно ли вам, как от вас пахнет? И много ли тратите денег на косметику, на парфюмерию? Пишите обо всем этом. Почитаем ваше сообщение. Итак, много очень тратит на косметику, на духи Александр. В среднем, как мы говорили, уже 20-30 тысяч в месяц. Много уходит денег на пробники от Леванта. Чтобы взять полноценный флакон, я сначала всегда покупаю пробник, разнашиваю пробник. И после этого уже беру флакон. Самый дорогой флакон духов, какой у меня, был за 24 тысячи рублей. Знаю, что парфюмерные маньяки тратят гораздо больше, и флаконов у них больше, но вот то, что есть, нам сфотографировал Александр. И здесь на самом деле...
4: коллекция роскошная.
3: Коллекция
4: мне
3: огромная.
4: Кажется, у вас 1300 коллекция, это минимум, а может быть и дороже.
3: Даже побольше,
4: зная, как в цене
3: кажется,
4: сейчас
3: да.
4: растут ароматы.
3: Но если каждый месяц 20-30 тысяч тратит
4: Александр. Тогда это дорого, это, конечно.
3: Ты представляешь?
4: Нет, только просто в год, одних флаконов,
3: только,
4: я даже не знаю.
3: Только в год 300, да. Ну, вообще, мы любим считать чужие деньги, да?
4: Это наше любимое занятие. Да. Мы как этот, как это называется? Как налоговая служба. А, Газарес нам пишет, открою ящик Пандоры. Но в Мурманске много раз видел такое. Женщины перед спектаклем в баре накидываются. И запах алкоголя конкретно перебивает запах от парфюма. Я покупаю себе хороший, очень хороший парфюм. Выбираю конкретно. У меня дома даже есть парфюм с феромонами. Последний раз в Москве покупал 21 августа. Гулял по Москве, зашел в какой-то бутик. При костюмчике, в галстуке женщина вокруг меня извивалась, но подобрали то, что мне очень понравилось. Правда, это в районе 20 тысяч рублей, но аромат очень приятный.
3: Но мог бы и писать фотографию того, что приобрел. Можно из интернета фотографии взять. Просто интересно, что купил Газарес и чем сейчас пахнет Газарес.
4: У тебя есть любимый аромат? Что-то я забыла спросить.
3: Ой, у меня много всяких. Я люблю как раз... Я даже стараюсь, чтобы два дня подряд одним и тем же не брызгаться. Ну, то есть мне нравится, чтобы...
4: Да, кстати, это правда. У тебя нет такого, что вот один аромат
3: с тобой
4: ассоциируется.
3: Много,
4: да. Пишет нам Сергей. Привет. Я помолодел лет на 10, когда начал пользоваться уходовой косметикой для лица и для рук. А парфюм это вообще визитная карточка. Желаю всем научиться ухаживать за собой таким образом, чтобы не стыдно было ни перед людьми, ни перед самим собой. Хорошего всем дня, пишет Сергей.
3: Ну, что вот хорошее сообщение.
4: Вот. А сколько вам лет, интересно вообще? Как вы к этому пришли? Вам кто-то посоветовал? Потому что начать пользоваться уходовой косметикой, это же нужно разбираться, тоже полным-полно всего этого, но если неправильно подберешь, то и не заметишь какого-то результата.
3: Мне кажется, любая уходовая косметика, что касается мужчин,
4: это как...
3: все, что там увлажняет, все нормально, все посойдет.
4: Как, знаешь, в анекдоте, он дарил ей средства для ухода, она все не уходила и не уходила.
3: Она не уходила, да. Так, Маришка на связи, очень люблю косметику, парфюм, люблю ухоженность и выглядеть только натурально, все желательно на... А вот здесь я бы поспорил. Но, тем не менее, ладно, мнение на Маришке тоже мы уважаем. Все желательно, чтобы было наше, российское. У нас прекрасно могут производить наше. Трачу немного, но очень тянет купить что-то новенькое. Следите за собой, любите себя, будь здоровы и дарите себе каждый день хорошее настроение. Так, вот скажи мне, пожалуйста, согласна ли ты, Марина,
4: да.
3: то, что наше это тоже, типа, очень крутая косметика? Но парфюм-то наш.
4: Говоря,
3: какой наш-то мы знаем? У нас что, делают какой-то приличный парфюм?
4: Просто
3: у нас
4: очень много.
3: Духи?
4: Я знаю, что есть много. Например, есть молодой человек. Я даже в интернете его видела. Молодой человек, он слепой, и он занимается, он создает ароматы.
3: Да.
4: И это действительно уникальный случай. Ну, при этом я не помню, как его зовут и что это за ароматы. То есть тут история в том, что почему многие иностранные бренды, почему они дорого стоят. Во-первых, потому что все привязано к курсу доллара и евро и к логистике.
3: Евро,
4: а во-вторых, почему многие парфюмерные дома. Потому что они очень много вкладывают в маркетинг. Потому что реклама, чтобы они стали популярными,
3: конечно,
4: чтобы мы их
3: конечно.
4: Узнавали и думали, я хочу вот этот вот бренд. И даже взять,
3: там,
4: вот
3: да.
4: мне безумно, вот ностальгия 90-е, 2000-е, какие были классные рекламы парфюма. То есть это всегда какая-то красивая женщина на каком-то мотоцикле с красивым мужчиной.
3: Ладно, хорошо, я понял.
4: Там едут.
3: Крем французский или крем российский? Что
4: так,
3: выбираешь
4: ты? Сейчас возьмешь французский, все равно это, скорее всего, будет...
3: Нет.
4: Да?
3: Нет. Ну, так что, российский или французский крем? Давай, честно отвечай.
4: Слушай, надо же патриотично отвечать. Давай, вот, я к тому, что я уверена...
3: Если бы ты была Екатерина
4: тоже...
3: Мизулина, ты могла бы шаману
4: Нет,
3: отвечать
4: я
3: патриотично,
4: уверена,
3: а здесь ты можешь отвечать правду.
4: Есть тоже хорошие бренды, просто ты должен
3: знать. Просто мы о них
4: знать.
3: Не знаем, да, я
4: их.
3: Понял, хорошо. Так, ладно, здравствуйте, дорогие ведущие. Парфюм люблю, но только оригинал. Были парочка неудачных попыток покупки подделок. Больше никогда я на это не поведусь. Парфюма у меня много, флаконов 15 разных под настроение и под время. Года. А, одного-двух пшиков достаточно, чтобы и самой было приятно, и других не задушить. Тему продолжим уже в следующем часе. Продолжайте писать, много ли вы тратите на парфюмерию и на косметику. Плюс +7 909 955 103 и 0.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
2: Говорила мама мне много лет назад. Не ходил бы ты, сынок, с пацанами в сад. Только мама все равно, я в горсад пойду,

0: Новости на радио «Шансон».
1: 9 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Оклады военнослужащих проиндексируют с 1 октября на 4%. Повышение также затронет сотрудников силовых ведомств с военными и служебными званиями, например, военных Минобороны или полицейских. Оклады индексируются с учетом инфляции по решению правительства. Речь идет в том числе о надбавке за выслугу лет. Сегодня завершается 5-й открытый набор в отряд космонавтов. Его итоги подведут до 10 ноября, сообщает Интерфакс. Претенденты должны быть не старше 35 лет, иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что было подано 12 тысяч заявок. 350 человек уже прошли первичный отбор. Сейчас отряд космонавтов Роскосмоса насчитывает 25 человек. Наибольшее количество медведей в Подмосковье сосредоточено в северных и северо-западных районах. Это, к примеру, Можайский, Талдомский и Волоколамский округа, сообщили РИА Новости в Росприроднадзоре. По оценкам специалистов, в лесах Московской области могут обитать около 80 бурых медведей. Примерно половина из них здесь постоянно. Еще столько же временно заходят из Тверской, Смоленской и Калужской областей. Животные подходят ближе к дачным поселкам и СНТ в поисках пищи, а также из-за несанкционированных свалок. Продолжительность светового дня в Москве сократится более чем на 2 часа в октябре. К концу следующего месяца она составит 9 часов 19 минут, сообщили представители столичного планетария. По словам медиков, с приходом осени многие люди сталкиваются с резким повышением сонливости и снижением энергии. Световой день сокращается, и мозг получает меньше сигналов о том, что наступило утро и пора активно работать. Для борьбы с такой сонливостью стоит наладить питание и ежедневно гулять на улице, хотя бы 20-30 минут. А далее в утреннем шоу в формате 2D продолжаем обсуждать парфюм и траты на косметику. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
0: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
4: Помнишь, девочка?

0: Дай бог памяти. В каком это году?
1: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
3: Откровенно, сокровенно.
4: Откровенно о сокровенном.
1: Ну что, еще раз вернемся к новости. Россияне стали покупать духи почти в полтора раза чаще. Да и в целом вся косметика прибавила. 29% повысились продажи косметики. На 23% стали чаще покупать уход за волосами. 15% кожа, уход за кожей. В общем, люди скупают активно. Парфюмерные магазины и косметические, я думаю, довольны объемами продажи. Вот. И мы хотели бы, слушайте, конечно, поинтересоваться у вас.
2: Ну, почему никто не говорит о том, что просто найти нормальный кусок мыла стало какой-то каким-то сложным моментом?
1: Я пытался купить хозяйственное мыло буквально позавчера. Так. Зашел в магазин. Два вида хозяйственного мыла. Ну, думаю, ладно, возьму то, которое в упаковке. Угу,
2: в картонный бумажке, типа, да?
1: Ну, нет, просто.
2: А, завернут. Хорошо.
1: Да. Прихожу домой, разворачиваю, нюхаю, и мне становится не по себе, потому что запах какой-то дичайший, такая вонь. И ну, все, то есть... я даже не стал его намыливать, сразу прям в мусорку выкинул.
2: Я говорю, найти, да, ладно, хозяйственное мыло тоже найти реально супер квест, это сложно. Найти обычное белое мыло для рук, вот такое, не гель, не жидкое.
1: А почему не гель? Ну, то ладно, зачем тебе мыло для рук? Ну, просто
2: вот. Не знаю, мне нравится вот, когда трешь вот такую вот между рук, вот эту штучку. Мне нравится ощущение мылить руки мылом, понимаешь?
1: Анахронизм.

0: анархаизм. Что это как? Ну, уже так никто не делает.
1: Почему так никто не делает? Ну, то есть, или, например, у тебя в мыльнице лежит мыло, которое при малейшем соприкосновении с водой оно куда-то утекает, оно какое-то все неприятное. То есть, помните, раньше мыло, как мыло было? Белое, с пузырями, с пеной. Вот это вот все, как мой Дадыр бы нами гордился. А сейчас что вообще происходит? Вот я считаю, что это проблема. Про это никто не говорит, а я буду возьму и скажу.
0: Ладно, сейчас мы говорим все-таки больше...
1: У вас нет проблем с поиском нормального мыла?
0: Вот просто. Слушай, ну это могла бы прям вот тема часа быть. Мыло жидкое или вот в брикетике?
1: Вот это мы точно никогда не обсуждали.
0: Так, очень нравятся настоящие духи. А особенно, когда девушка красивая, и когда проходит, вот после нее стоит такой шлейф. Это вот Сергей так мечтательно описал нам свои ощущения.
1: Михаил Васильевич нам тоже классную историю пишет. В конце 80-х я подарил будущей жене натуральные французские духи аж за 30 рублей. И однажды она ухитрилась разбить флакончик. Ей так жалко было, что она вытерла разлитые духи махровым шарфиком. И он пахнул духами целый год. Вот это духи были. До сих пор помним эту историю. Ну вот круто, да?
0: Да, ну жалко тоже. История, как у тебя с твоим Lost Cherry.
1: Да. И теперь так пахнет пылесос. Ну, кстати, стойкий аромат, ничего не могу сказать. Ну, прикинь, 5 лет назад было разбито. А я еще, знаешь,
0: берегла их,
1: они стояли на, типа, там, только на особенный случай. Дорогие духи, тра-та-та.
0: На самой высокой полке.
1: И в итоге дочь моя.
0: Да. Вот так и бывает. Ладно, давайте с вами поговорим о косметике. Что вы думаете по всему этому?
1: Это правда? Вот сейчас Евгений то, что написал, это правда?
0: Я сейчас почитаю, что Евгений написал, просто нам сейчас нужно прерваться.
1: И раскрой мои глаза.
2: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Мастсоль Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мастсоль Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Мастсоль Висар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob. Телефон рекламной службы радио Шансон 8495-925-33-17.
4: Демин и Дыбова. Утро в формате 2D на радио Шансон.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Говорим сегодня с вами о парфюмерии и косметике. Доброе утро, шансон. Насчет пахнуть дорого – это спорное решение. Все дело в том, что я работаю в транспортной компании, и порой мои ребята пахнут очень дорого, в основном дизелем и бензином. А так как от окружающих пахнет приятно, а когда от окружающих пахнет приятно, это, конечно же, притягательно. Не обязательно прям дорогие бренды, но уход за собой – это всегда хорошо. У себя хватает и ухода, и парфюма, и косметики. Трачу по необходимости порой много, пишет нам Евгения.
2: Пишет нам Даниил, 44 года. Вообще говорят, что от мужика должно пахнуть потом и перегаром. Но я, конечно же, с этим не согласен. На протяжении 25 лет я постоянно пользуюсь парфюмом, всегда беру только оригинал. В наличии держу 2-3 аромата. Всем советую следить и ухаживать за собой. Вот так вот.
1: Так, доброе утро, а я обожаю Кензо, это запах любовь моей молодости, я его распознаю из тысячи, реагирую на него, как Рокфор реагировал на сыр в мультике Чип и Дейл.
2: А, да, он же там сразу начинал.
1: Да, сыр. Муж обожает тоже всякого рода одеколоны, духи.
2: Ты его озвучивал.
1: Часто мои подрезает. Сын из Дубая привозил в подарок восточные какие-то масляные. Тоже аромат понравился. Это от Натальи из Долгорукова.
2: Слушайте, ну по поводу Кензо, там раньше был такой мужской аромат, который уже не найти. Пахло виски и кока-колой. Такой был роскошный запах. Я помню, что раньше я вот когда в толпе где-то унюхивала мужчину с таким запахом, ну то есть прям вот это
1: кричала
2: мой любимый,
1: сыр и бежала
2: и
1: за ним.
2: Больше не выпускают, к сожалению. Прям вот это вот жалко. Пишет нам Александр из Рязани. Привет, крутое радио, шансон. Я без парфюма вообще не могу. Жизнь не та, люблю качественные парфюмы. Чарути Си, мой самый любимый. Пробовал такие?
1: Чарути
2: Си? Нюхал? Дышал,
1: брызгал. Может быть, и слушал, но не услышал, не купил. Так, я хочу свое мнение по теме высказать. Это от Евгении, Красноярский край. Не обязательно покупать и тратить огромные деньги на парфюмерию, косметику. Можно недорого, по приемлемой цене, выглядеть чисто, аккуратно и опрятно. Я на парфюм много не трачу и не покупаю много. Мне достаточно 1-2 на выход. А вот на каждый день предпочитаю дезодорант, антиперспирант. Еще хочу сказать, чтобы не иметь посторонних неприятных запахов, нужно мыться мылом, жидким мылом, гелем для душа, гелем для ванны. Тогда неприятные запахи будут отсутствовать. И только потом уже наносить парфюм. С уважением к вам, Евгения, Красноярский край, город Норильск.
2: Ну и это, мужчинам иногда нужно брить подмышки, тогда они не будут пахнуть потом. Наконец-то я сказала это в эфире.
1: Брить или не брить, вот в чем вопрос.
2: Я к тому, что, ну правда, многие думают, я брутальный мужчина, я не буду. Но тогда летом в жару, в транспорте, еще где-то, ну, не будет работать ни один.
1: Не обязательно летом в жару, достаточно в спортзал прийти, там тоже
2: бывает. Да, не будет работать ни парфюм, ни дезодорант, то есть без этого никуда, простите, пожалуйста.
1: Дорогие друзья, да, от темы брить или не брить, все-таки возвращаемся к теме дорогого и элитного алкоголя, элитной косметики.
2: Ну уже как бы можно их алкоголем переходить.
1: Давайте, пишите, что вы думаете по этому поводу.
0: Реклама на радио «Шансон».
3: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Утреннее шоу в формате 2D способствует легкому и непринужденному пробуждению, не является лекарственным средством и не продается в аптеках.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, часто ли вы покупаете парфюм? Сколько денег тратите на косметику, духи, шампуни и прочие товары? Пишите. Доброе утро. Это от Марго. Хочу вам рассказать свою историю, как я выбирала парфюм для своего мужа. В общем, работали мы по сменам, и там был один мужчина, который сам по себе был неприятный, но пахло от него очень даже неплохо, божественно даже. Вот, и я однажды все-таки решилась подойти к нему, спросить, каким парфюмом он пользуется. Он сказал, что это Балдессарини Амбре. Кстати, у меня был, да, хороший, да, неплохой, да, да, аромат. Я прям сразу же пошла и купила такой же мужу и старшему сыну, и, в общем, вот.
2: Мужу и сыну понравилось, потому что всегда сложно для кого-то подобрать аромат.
1: А сыну подарила, но ему не понравилось.
2: Вот.
1: А у каждого свой вкус. Опять же, он отдал его мужу. И, короче, вот мужу нравится. И у нас всегда, как только один заканчивается, второй тут же приобретается.
2: Ну, здорово. Главное, что нравится вам и мужу. Алексей пишет. Доброе утро, любимое радио. А мне нравится аромат шашлыка и аромат запеченной на костре картошечки. Вот за такой парфюм я бы, наверное, отдал все свое состояние. Но, к сожалению, такого нет. Кстати, сейчас все есть. Есть же запах земли после дождя. Запах, ну, реки.
1: Скошенные травы.
2: Запах, да. Скошенные, в общем, все есть. А еще Алексей нам пишет: ребята, а ведь есть парфюм с феромонами, который притягивает и возбуждает противоположный пол.
1: Вот, кстати,
2: мне вот интересно,
1: разу,
2: среди наших слушателей кто-то пользовался. Вот, Алексей, представляете, вы такую девушку унюхаете в толпе, и вам будет казаться, что от нее пахнет шашлыком и запеченной на костре картошечкой. Ведь аромат...
1: Про феромоны писал у нас...
2: Кто? Сашка Газарец,
1: парфюм...
2: нет?
1: Не, ну это я имею в виду в литературе, в художественной мировой, когда там парфюмер, да, произведение, когда там типа был...
2: Зюскинд.
1: Да, был аромат, зовут, от которого там сносило башню у всех вокруг, и они все влюблялись в человека, от которого так пахло.
2: Вот, ну, тут история от человека, который работает в такси. Доброе утро, я работаю в такси, пишет нам Виталий, плохо переношу запахи, тем более сильные. И самое главное, я ненавижу запах всяких вейпов. И почему-то люди стараются, прежде чем сесть в машину, сделать несколько затяжек, как в последний раз. Это так ужасно бесит, и мне, конечно, приходится это все терпеть. Также некоторые настолько перебарщивают с духами, такое ощущение, что вылили на себя целый флакон. Поэтому я сам уже не пользуюсь ароматом и в машине не держу никаких отдушек. Но реально некоторые люди совершенно не понимают, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И, ну, правда, нужно беречь других людей и не выливать
1: сейчас
2: на себя.
1: Давай немножечко помечтаем, тем более, что мы с тобой умеем это делать, и неплохо у нас получается. Ты водитель такси. Марина Дымова.
2: Окей.
1: Садится человек и говорит: можно я у вас покурю этот, электронную сигарету в автомобиле? Что ты ему скажешь?
2: Скажу да, конечно.
1: И я скажу да, конечно. Вот.
2: Но электронная сигарета и вейп — это разные вещи.
1: По большому счету одинаково. Я просто не видел, чтобы уже люди с вейпами уже не ходят.
2: Да ходят все.
1: Все ходят,
2: мы
1: и максимум
2: против курения,
1: с электронной
2: сигаретой. Честно говоря.
1: Да, мы против курения. Но как бы, когда ты соглашаешься и решаешь для себя, что ты будешь работать в такси, ты морально должен быть готов к очень многим вещам.
2: К сожалению, да.
1: Потому что я работал в такси, и я знаю, о чем я говорю. И если ты, если тебя раздражают запахи, если тебя раздражают люди, от которых пахнет там чем-то, если тебе не нравится запах там электронных сигарет, вейпа, значит, тебе нужно просто подумать о том, чтобы уйти из такси.
2: Это даже касается, мне кажется, не только такси, а любой работы с людьми. Будь ты продавец
1: если
2: на кассе в магазине.
1: Если тебя раздражают в целом люди и то, что они делают, потому что я знаю, есть такие психованные таксисты, просто психованные, они по щелчку просто заводятся. Ребят, ну это не ваша профессия. Просто тогда идите и где-то поработайте еще. Потому что в такси ты должен быть...
2: Да? Это называется сейчас клиентоориентированность.
1: Конечно, ты должен быть...
2: много, к сожалению, таких профессий.
1: Да,
2: теперь
1: ты должен терпеть, сидеть, и тебя это не должно выбешивать. Потому что если тебя это выбешивает, значит, это просто твоя профнепригодность.
2: Ну, в целом, да. Надо либо какие-то успокоительные
1: отступление
2: пить.
1: У нас такое было.
2: Потому,
1: да,
2: что это правда... Ну, вот помните случай, когда женщина попросила открыть окно, водитель психанул и высадил ее там где-то темной ночью. И еще, ну, то есть... отказался выполнять заказ.
1: Ну, конечно,
2: из-за чего?
1: Да. Люди очень быстро заводятся, да. И вот,
2: но хотя работа нервная, ты целый день по пробкам, ну такая твоя работа, ты ее выбрал.
1: Ну да.
2: Или она выбрала
1: но
2: тебя.
1: Но если тебе тяжело, просто заканчивай смену, езжай домой, отдыхай, спи, развлекайся и так
2: ладно,
1: далее.
2: Ладно, все, давайте к парфюму. Давай. Никита пишет: доброе утро, шансон. У меня на складе одни единственные духи, это Dior Sauvage. Влюбился в этот аромат полностью, последние лет 5 пользуюсь только им.
1: Неплохой,
2: по затратам
1: да.
2: это 15 тысяч раз в полгода.
1: Да, ну, неплохой кстати, аромат, да. кстати, да. Согласен. Вообще, линейка Christian Dior в целом неплохая. Мне вот, например, нравится еще
2: Фаренгейт, это тоже Dior?
1: Да, да. Мне нравится Ом Спорт там и так далее, еще целая куча всего. В общем, да, в целом это прилично.
2: Тебе так, про... еще, Юрий хочешь? Пишет, Артем, вы про таксист на 100% правы, а вот про мыло не правы. Я пользуюсь только мылом, и никаких шампуней, никаких гелей они не отмывают.
1: На самом деле я тоже пользуюсь шампунями недорогими, 3 в 1, все нормально.

0: Откровенно о
1: сокровенном. Очень забавная история от Дмитрия. Готовы ты ее послушать,
2: давай.
1: Марина? Привет, уважаемая Марина и Артем. История приключилась со мной следующая. Пришлось уехать из города в деревню и снять комнату у одинокой женщины. Когда я, значит, к ней заселился, я услышал аромат ее, от нее хозяйственного мыла и молока. И меня это так возбудило. От нее пахло женщиной, чистой, прекрасной. Вся косметика, все консулы Шанели просто отдыхают. От нее пахло надежностью и добротой, какой-то притягательностью, не передать. Вот все-таки есть женщины в наших селениях, все мира и добра. Дмитрий, но ведь не просто так придумали, что на вкус и цвет товарища нет, поэтому раз вам это вот понравилось, ну, это здорово, классно.
2: Ну, да, это классная история.
1: Это классная история, да.
2: Интересная история приходит без подписи. Когда мы были молодыми, я встретились с молодым человеком, и это была любовь с первого взгляда. Он, к сожалению, был женат. Жена узнала, пришла ко мне в квартиру под предлогом, что она моя одноклассница. Позвонила по телефону, мой брат сказал ей адрес, место жительства, ну, что она типа одноклассница, хочет прийти в гости. Познакомились, она подошла к духам, которые мне подарил этот молодой человек и сказала, что у нее такие же. Вот такой оказался находчивый наш Алексей. Представляешь, какая история. Вот мужики,
1: спалился,
2: кстати,
1: на запахе, да?
2: Вот реально, иногда они начинают, вот моя бывшая эти духи любила, я тебе такие же подарю. Ты думаешь, ты что, обалдел?
1: Подожди, а здесь наоборот, мне кажется, история, чтобы не спалиться, он одинаковые дарил и туда, и туда.
2: А, кстати, я не подумал. А может, они так... А, вот оно какое коварство. Угу. Коварство и
1: чтобы
2: любовь
1: не
2: в эфире
1: спалиться,
2: радио «Шансон».
1: Да, потому что запахи иногда... Действительно, женщина своего мужа, когда обнюхивает после работы...
2: Она его обнюхивает?
1: Ну, некоторые женщины обнюхивают.
2: Боже мой, что за самочки? Чуть не назвала их литературно.
1: Я человек, я за постоянство, пишет нам Мария. Если залипну на какой-то аромат, то это на годы. Очень нравится, когда аромат ассоциируется с человеком. Парфюм хоть и одевают, но все-таки это не одежда, это что-то большее. Конечно, у меня разные ароматы есть. Вечерний, повседневный. Есть любимый, в котором мне комфортно и уютно. Весь парфюм премиальный. Предпочитаю, конечно же, Францию, но трачу редко. Деньги на него не обливаюсь сильно, поэтому, в принципе, хватает надолго. К косметике отношусь спокойно. Весь фанатизм прошел с молодости. Только самое необходимое. Это
2: так.
1: Вот от Марии. Да.
2: Аня нам пишет, покупаю себе Баккара Руж, который в оригинале стоит около 50 тысяч рублей. Но так как я занималась продажей хорошей реплики, то покупал себе такой аромат за 3500. От оригинала вообще не отличить. Однажды в магазине ко мне подошла дама, спросила, что за сногсшибательные духи. Считаю, что если люди пользуются парфюмом, то он должен быть не на весь автобус. А так многие устраивают такое, что выливая на себя половину флакона. Был случай, когда мой кавалер природно пах потом. А еще была бывшая коллега, с которой я сидела в одном кабинете. Она тоже пахла. Это был ужас, убивающий запах. А мужчина этот бывший был классный. Но из-за этого запаха я не смогла с ним рядом находиться. И ни один парфюм не спасает от такого запаха. Но тут действительно, значит, вопрос в подмышках и в том, насколько часто он принимал душ. Но потому что не может быть такого, что человек прям всегда пахнет потом.
1: Бывает, что человек... Всегда плохо пахнет. Не всегда потом, но всегда плохо.
2: Надеюсь, сейчас никто не завтракает, дорогие вы наши.
1: Так, добрый день, самый позитивный ведущий. Я, например, очень хорошо отношусь к белорусской косметике, пишет нам Светлана. Потому что мне нравится цена-качество соотношение. Конечно, за собой я ухаживаю, отражением в зеркале всегда довольна. Всем красоты, улыбок и солнца в душе. Светлана, Екатеринбург. Ничего не могу сказать про белорусскую косметику. Про белорусские продукты, про тушенку могу сказать.
2: У них хороший крем для рук, я пробовала. Для лица
1: просто.
2: Я что-то ничего не видела. А вот Степан пишет классную историю, тоже говорит, что ему нравится парфюм Труссарди Уома, а выбор пал на эти духи случайно. Тетка отдала мне духи своего мужа, так как ему они не понравились. Мне сначала очень понравились, и теперь другие вообще не нравятся. Когда флакон закончился, я решил купить себе такие же. Был удивлен ценой 8000 рублей. Вот теперь только ими и пользуется Степан.
1: Так, Виктория из Калуги, парфюмерию люблю, но умеренно. А это самый топ моих ароматов. Без Бербери и дня не проходит. Я их просто обожаю. Предпочитаю больше ароматы свежести. Приторные, сладкие, это не мое. Парфюмерию беру в фирменных магазинах. На маркетплейсах нет. И еще не понимаю тех, которые на себя по полфлакона выливают.
2: Вот видите, видите,
1: достаточно
2: все против
1: одного
2: тех,
1: пшита.
2: Кто выливает в полфлакона.
1: Да, друзья, на самом деле это правда. Не надо лить на себя много. Ну просто некоторые выливают на себя много. Почему? Потому что они же какой-то... скорее всего, не очень дорогой парфюм используют. А
2: ну да, потому что если
1: выветрить.
2: У тебя дорогой аромат, ты там одного пшика хватит на 3 дня.
1: Ну, на 3, не на 3, но на день точно хватит.
2: Ну, у Артема, вы знаете, он в начале эфира дал всем совет, если вдруг вы проходите мимо какого-то парфюмерного магазина, не проходите мимо, как говорится, всегда зайдите, набрызгайтесь и свой аромат не тратьте.
1: Идите дальше на работу. Ладно, дорогие друзья, на самом деле сообщений очень много. Огромное количество мы по традиции прочесть просто не успеваем. Что касается следующего часа, у нас есть на него планы, да, Марин?
2: Да, невероятные планы. У нас будут
1: звездный завтрак.
2: Да. И причем впервые к нам придет эта группа, поэтому сохраним интригу. Оставайтесь с нами, пока переслушайте гороскоп.
1: Переслушайте уже совсем скоро.
0: Реклама на радио «Шансон». Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
0: «Лобаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лобаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, адрес 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина, территория индустриальный парк Калетина, дом 6, строение 1, сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь, а здесь – это в Роско, а я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Радио «Шансон» представляет.
9: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
10: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: на радио «Шансон».
1: Среда на календаре, 30 сентября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, эта неделя может принести вам много интересных возможностей исполнения давних желаний. Главное, верьте, и тогда мечты сбудутся. Ваша песня, музыка про нее, Михаила Бублика.
2: Тельцы, у вас наступает хорошее время для любых творческих проектов и даже для повышения по службе. Появится возможность выхода на более высокий профессиональный уровень. А ваша песня сегодня «Матросская лирическая» Александра Розенбаума.
1: Близнецы, проявите больше мягкости и заботы по отношению к близким людям, это поможет вам сохранить душевное равновесие. Ваша песня «Гитара» Любови Успенской.
2: Раки, ваш творческий потенциал плюс желание и незначительные усилия, и вуаля, вы способны свернуть горы. У вас все обязательно получится, так что идите к своей цели уверенными шагами. А настроение ловите в песне «Владимирский Централ» Михаила Круга.
1: Львы, не стремитесь отказываться от прошлого, примите его таким, какое оно есть. Начальство оценит вашу исполнительность и профессионально качества, а ваша песня «Крылышки» Кати Чепик.
2: Девы, постарайтесь избегать разногласий в семье, ведь сломанное восстановить будет непросто, поэтому найдите в себе силы и пойдите на примирение первым. Совет этого дня ловите в песне «Виноват, прости» Руслана Алехно.
1: Весы, наступает благоприятное время для карьерных достижений и любовных отношений. Проявите решительность и активность, но а для настроения вам сегодня песня «Дом на горе» Ирина Круг.
2: Скорпионы, деловая или романтическая встреча сегодня может расширить ваши возможности, так что соглашайтесь на любые авантюры и приключения. А хорошее настроение ловите в песне «Диет питания» Вилли Токарева.
1: Стрельцы, сегодня вы смело можете рассчитывать на поддержку со стороны начальства. Возможно, вам даже светит повышение. А ваша песня «Подмосковная рыжая львица» Султана Лагучева.
2: Козероги, есть вероятность найти новый источник дохода. Он может быть кратковременным, но это вас вполне устроит. Меньше слов и больше дела. А для настроения слушайте песню «Мелодрама» Виктора Третьякова.
1: Водолеи, желательно приостановить выбрасывание денег на ветер, пока вы не останетесь с долгами и невыплаченными кредитами. Ваша песня в эту среду «Подарки» Виталия Аксенова.
2: Рыбы, на этой неделе вероятны небольшие денежные поступления, которые, впрочем, станут началом постоянного и стабильного дохода. Есть шанс найти новую работу или подняться по карьерной лестнице. Ваша песня в этот день – это «Долгий день» Стаса Михайлова.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной среды.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Шансон».
5: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: Шансон. Новости на радио Шансон.
1: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Количество киберпреступлений в России сократилось почти на треть. Стране удалось переломить негативный тренд, заявил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, у России большой набор инструментов для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Аналогичных возможностей нет ни у одного другого государства. Григоренко отметил, что Россия создала сильную отрасль по кибербезопасности. Многие наши IT-решения в этой сфере пользуются большим спросом за рубежом. Средний срок автокредита в России достиг рекордных 6 лет. Растет и размер займа. Он приблизился к показателю 1 600 000 рублей. Это максимум за всю историю наблюдений, пишет газета «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро. Эксперты связывают подобную динамику в первую очередь с существенным подорожанием автомобилей. За последние 6 лет средняя цена новой машины увеличилась почти в 2,5 раза – до 3 500 000. Социальный фонд предоставил около 15 миллионов услуг в Донбассе и Новороссии за 4 года. Большинство из них связано с пенсионным и социальным страхованием, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Чирков. Общие расходы по выплатам и услугам превысили 1,5 триллиона рублей. Пенсии по нормам российского законодательства оформили 1 700 000 жителей новых регионов. Отмечу, сегодня отмечается День воссоединения Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Возрастное ограничение 12+. А далее в нашем эфире «Звездный завтрак». Впервые в гостях утреннего шоу на радио «Шансон» группа «Интонация». Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».

0: спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, да. Плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
0: Ну что же, дорогие друзья, это «Звездный завтрак» на радио «Шансон». И у нас сегодня впервые группа «Интонация». Мы приветствуем ребят.
1: Ребята, будем сейчас...
3: Доброе утро.
0: Будем сейчас с вами, ребята, знакомиться, да.
1: Потому... Ворвались в эфир, вы даже не... у нас даже секунды не было до эфира, немножко поболтать.
0: Да, давайте. Я Артем, это вот Марина, а как зовут вас?
3: Я Денис, это Саня. Александр.
0: Ага,
1: здорово, вы познакомились, да. Приятно познакомиться.
3: Взаимно,
1: классно. Вы впервые на радио «Шансон», мы давно этого ждали. Вы когда-нибудь вообще думали, что вы окажетесь в эфире радио «Шансон»? Слушали вы «Шансон» когда-нибудь в детстве? Или ваши родители, или сейчас слушаете?
4: Я вообще, мне очень нравится атмосфера. И если современно так сказать, да, вот как тусовка, что ли, да, это настоящие такие мужчины, настоящие
3: компания,
4: авторы.
0: У нас люди. Еще и женщины есть, Александр.
4: Да, да, женщины настоящие. Ну, то есть это взрослая музыка, такая серьезная взрослая музыка.
0: Но вы-то как связаны с этой взрослой серьезной музыкой? Или вы уже считаете себя достаточно взрослыми теперь... и серьезными людьми?
1: Судя по охватам на цифровых площадках, да. Вы прям уже очень взрослые.
3: Да, теперь точно, потому что у нас появилась композиция, которую мы с честью исполнили, записали, оформили это «Голопузое детство», собственно.
0: Да, песню мы послушаем сегодня в середине часа непременно. Если кто-то не знаком с ней, то, наверное...
3: Пора.
0: Да, пора это сделать, и приятно будет удивлен. Но давайте все-таки начнем с вас. Группа, оказывается, существует уже 15 лет, это правда?
3: Да, это правда. Но с Саньком мы работаем вместе 13 из 15, потому что изначально был второй, другой солист. Но у нас началось все с Саньком.
0: Означает ли это, что ты, Денис, главный в группе? Раз...
3: Да нет, нет, я просто стоял у истоков, и первая композиция, которая появилась, «Скажи, как мне жить», вот было написано мной, собственно...
4: Ну, для меня, да, чем? Дэн главный.
3: Дэн Гладкий, у меня фамилия Гладкий, он просто путает буквы.
0: Если Дэн выдает зарплату, значит, он главный.
1: Ну, а как вообще, с чего все началось, увлечение музыкой? Кто пишет?
3: Музыкальная школа, родителям спасибо за то, что... занимались нами, не бросали в сложный момент. И были моменты, когда хотел я, допустим, закончить музыкальную школу в детстве еще, сказал, давайте фортепиано продадим, а теперь приезжаю спустя долгие годы и

0: В нем что-то играю, и мне родители говорят,
1: а ты знаешь, что бесполезно фортепиано продавать?
0: Оно гремнется, да?
2: Рано или поздно на сайте объявлений ты найдешь его снова.
1: Только в том случае, если ты бесплатно отдаешь в хорошие руки, люди приедут, его и заберут. А если ты скажешь, хотя бы 1000 рублей, дайте, они скажут, нет.
0: Ну, в 90-е это было сложно.
1: Сам тащи тогда, куда хочешь. Сам иди выкидывай свое пианино. А если еще и лифта нет грузового,
0: представляешь?
1: В общем, да. Ну, значит, группа существует 15 лет. Ты, Денис, постарше, чем Александр?
0: Нет, Саня старше.
1: Серьезно? А выглядишь...
2: А как ты по мужчинам понимаешь?
3: Нет, солидность?
1: Нет, я просто смотрю, у одного уже борода растет, а у другого еще нет. Я подумал, что...
0: Я сюда компенсирую.
1: Постарше.
2: Они просто разные витамины принимают.
4: Кстати, вот про образование, да, у нас вообще разные такие истории, да, и вот люди, когда спрашивают, я учился в Астранджазовом училище, в Академии Гнесиных, и так далее.
0: А я умел сразу.
4: Вот Дэн сразу умел. Вот, и вот как важно, да, любить музыку на самом деле, любить и полностью быть в ней, и тогда верить в мечту, да, оставаться ребенком.
1: Ваши музыкальные вкусы совпадают? Вот ваши музыкальные вкусы. Вы слушаете одну и ту же музыку, но которая не по работе, не ваша, грубо говоря. То есть в автомобиле что у тебя играет Денис, а что у тебя, Саша?
0: У меня...
1: Ну, три назови.
0: Я очень люблю новаторов всех. Это такие...
1: Топ-3 давай, которые у тебя в тачке играют.
0: Наших.
1: Да, ну любых вообще. Топ-3,
2: ну, которые у тебя... Ну, чтобы слушатели шансона хотя бы понимали, ну, о чем ты говоришь.
0: Кто здесь, да? Ну, мне нравится New Metal, например, Linkin Park.
1: О, Linkin Park, раз.
0: Затем мне нравится Prodigy.
1: Два?
0: Да, например.
2: Ему 39 или сколько ему? Я сейчас угадаю по увлечению.
0: Так. Ну, это...
1: А тебе, Саша?
0: Ну, хватит.
4: Знаете,
2: у тебя должны быть густые, хочу... да?
0: Не, мне еще нравится Шаде, да, Марчиба, например.
1: А, Шаде? Да, так, да. Ну, а у разные тебя, Саша?
4: Да, у меня действительно есть дома гусли, у меня есть песня.
2: Ты
1: не успеваешь сейчас назвать трех исполнителей.
0: Да. Раз,
4: смотрите,
0: два,
4: я хочу так, вот мы на радио Шансон.
1: Ага,
4: да?
1: Все, понятно. Дорогие друзья, ответа мы не услышим.
2: Надо,
1: значит, вернемся после рекламы.
4: Год назад,
5: на Шансон, реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Продолжаем «Звездный завтрак» на радио «Шансон». И завтракаем мы сегодня вместе с группой «Интонация». А группа «Интонация» — это Денис и Александр. Итак, Денис о своих музыкальных предпочтениях успел рассказать нам до рекламы, а Александр не успел. Поэтому, Александр, тебе слово, пожалуйста.
2: Мой любимейший, не знаю, это артист, поэт, музыкант. Да, действительно, это честно. Александр Розенбаум. Он к нам по Сергиеву Посад приезжал в прошлом году, 14 февраля. Я просто был восхищен. Это высочайший уровень. Это и настоящий мужчина, это дух, это и художник, это, не знаю, поэт, музыкант. Даже вот взять «Вальс Бастон», это джазовое произведение на самом деле. Если разложить это просто, если...
1: У Александра много таких, а на «Плантациях любви» тоже практически джазовая композиция.
2: А какие разноплановые, и казачьи песни, ну это просто, ну вот, не знаю, просто я вот сейчас одного моего самого вот любимого, вот Александр Розенбаум.
1: Понятно. Ну что ж, это наш говорит человек, у которого дома есть гусли и лапти. Так, да. Но все-таки давайте поговорим о чем мы хотели. Потом поговорим о сериале «Молодежка». Потому что, допустим...
3: Более 20 песен группы «Интонация».
4: Больше 40, я думаю, или 50.
2: Да, уже, да.
4: В разных видах.
3: Вы сначала написали эти песни, а потом создатели...
1: Или вы уже писали конкретно под сериал «Молодежь»?
4: Конкретно под сериал мы писали вот только в новой истории, в новой смене, в двух крайних сезонах, под определенную сцену. А до этого просто песни хорошо легли, потому что морально-нравственные принципы, заложенные в наших композициях, в нас самих, раскрываются очень правильно и четко в этом сериале. Про дух, про борьбу, достижение своих целей, про мечты, про любовь, про семью,
1: спорт,
4: про спорт.
1: И хоккей в целом, это ваша тема?
4: Да,
1: или... 100%. Или это не ваш вид спорта? Может быть, вам
4: лично
1: нравится
4: мой
1: больше...
4: футбол. Я люблю, играю, но хоккей — это дух, это Россия.
1: Хорошо. А футбольные твои предпочтения склоняются к какой команде? Какой...
4: Я из Ростова-на-Дону, ростовский «Сельмаш», конечно же. А за рубежом это Манчестер Юнайтед. Я был на матче Ростов-Манчестер Юнайтед, когда играли в Лиге Европы, еще на старом стадионе.
1: Я надеюсь, победил Ростов.
4: 1-1.
2: Один-один победил
4: знаете,
2: Ростов.
4: Очень сильная команда Манчестер Юнайтед, но Ростов тогда играл очень здорово. Они сыграли 1-1 и 1-0 проиграли.
1: А Дэвид Бекхэм тогда еще играл?
4: Не, вы что, в те времена нет. Это играл Ибрагимович, Мхитарян, там Филайни, Мауриньо был тренером. На огороде, на старом стадионе Ростова он там был, да, это чудо.
2: Бекхэм, кстати, из Ростова же.
3: Ага. А я-то, я тебе говорила.
4: А потом он проснулся.
1: На самом деле не только Бекхэм. Там много звезд. Там и Мбаппе из Ростова.
4: Мбаппе Бекхэм.
1: Так, ну а ты, Саш, твои предпочтения спортивные, я имею в виду.
2: У меня родители профессиональные биатлонисты. Мама всю жизнь в бассейне. В основном я, конечно, плавал. Но и параллельно было где-то карате, где-то бокс. Не знаю, в основном плавание было. И я могу сказать, что вот действительно, что вот плавание, бег – это такие медитативные виды спорта, где ты можешь как-то остаться наедине с собой, уложить все по полочкам как-то. И, ну, очень интересное такое ощущение для, можно сказать, для сознания и классно для общего здоровья.
1: Ну да, я с тобой согласен, что плавание – медитативный вид спорта, ты наедине с собой. Ну, еще 6 бабушек с тобой в одной дорожке плывут в бассейне.
3: Смотря куда ходить, не везде бабушки.
1: Не знаю,
3: иногда
1: я как везде. Я куда
3: вокруг,
1: бы не ходил.
3: А ты везде. Та самая бабушка.
1: С бабушкой.
2: А ты, и как джентльмен постоянно их пропускаешь.
1: Естественно.
3: Да? Я хотела спросить, почему группа называется «Интонация», но я так понимаю, мы это уже сделаем после паузы.
1: Да, мы это сделаем после паузы.
3: А ну, подумайте.
1: Я думаю, что много радиослушателей задают именно этот вопрос, но можно не только этот вопрос задавать. Вообще вы можете задавать любые вопросы нашим гостям группе «Интонация» +7 909 955 103 0. Вопросы присылайте в мессенджер «Макс».
0: Реклама на радио «Шансон».
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26. 600-й. Экстра. На АЗС или ком. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС или ком. 790-й километр трассы М7.
10: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
11: Начиная новую жизнь.
10: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
12: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
13: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Какие интересные, оказываются, ребята, эта группа «Интонация», эти вот Денис и Александр, какие они, оказываются,
2: во-первых,
1: свои.
2: Во-первых, они реально глубоко в шансоне, они подпевали тут во всю группе «Лесоповал».
1: Да, я, кстати, заснял видосик, обязательно выложу в социальных сетях,
3: любимая,
1: как группа «Интонация» поет, перебивает группу «Лесоповал».
2: А что, расскажите,
4: нормально. Но мы с уважением, как, от любви большой.
2: Как вы придумали называться «Интонацией», почему именно группа, не трио, не квартет?
1: И не дуэт.
4: Ну, просто интонация очень важна. С каким посылом, с какой интонацией ты скажешь то или иное слово.
1: Ты
4: или
1: придумал
4: фразу?
1: Название, Денис. Ну ладно, честно, давай.
4: Нет,
1: ну,
4: на самом деле, песня сначала у нас стрельнула «Скажи, как мне жить» еще давным-давно, в 2011 году.
1: И там пелось про интонацию?
4: Нет. Ага. И мы экстренно решили назваться как-то с пареньком, да, в Ростове. Прилетел как раз Рома наш старший, и мы, значит, каждый из нас троим своим друзьям 5 вариантов отправил. И
1: какие были варианты, кстати, вот интересно?
4: Если честно, сейчас не вспомню, но были разные. И от смешных...
1: Интонация, до... пунктуация, да. Орфография.
4: Нет, там что-то было, интуиция. Типа авокадо, еще что-то такое странное, знаете.
1: Авокадо.
4: И странное, и веселое, и...
2: Ну нет, хорошо, вот, что вы интонация,
4: да,
2: не авокадо.
4: Ну, да. Но у нас еще аббревиатура есть, intonation, что означает как бы в двух стилях два.
1: Ну да, интонту, двоечка, да?
4: Изначально как бы я больше к рэпу.
1: Да.
4: Да, изначально я как бы больше к рэпу. Второй парень был к року. Сейчас у нас вот Саша больше, наверное, к фольклору с регги, что-то такое. А у меня хип-хоп, поп-хип-хоп. Вот
1: то
4: так.
1: Есть ты прям читаешь?
4: Ну, в основном, да, либо напеваю.
1: Твой кумир, вот, либо Эминем.
4: Стихи люблю, да, Эминем один из... Да. А так ростовская школа, вы же знаете.
1: Ну, кстати, либо Баста.
4: Еще был коллектив, который пел о том, что есть вещи на порядок выше, и уехали.
2: А, знаем такой коллектив.
3: Кстати, благодаря рэпу мы все еще самая читающая страна.
2: Такие шутки. А это, я смотрю, из камеди человек пришел.
1: Позвали пацана из камеди. Так, ну ладно.
2: Нет, подожди,
1: ребят, все. Гусля, сейчас не про гусля, ребят. Сейчас мы будем слушать буквально через 2 минуты песню «Голопузое детство». Давайте, да, рассказывайте о том, как она оказалась в вашем репертуаре, ведь это единственная песня, которую написали не вы.
4: Давай. Да, все верно.
1: Кто ее написал?
4: Михаил Гуцериев.
1: Так, это
4: для нас
1: стихи.
4: Это большое. Да.
1: А музыка?
4: Музыка. Кто написал музыку, Саша?
3: Я так понимаю, все.
1: Все
3: Михаил.
1: Не, Михаил Сафарбекович не пишет музыку. Так. Музыку пишут другие ребят. Ну, плохо, что вы не знаете, кто композитор.
4: Я не вспомню, я не хочу просто неправильно сказать. Да, но я знаю, что это одна команда.
1: Интернет нам поможет, да, Марина?
4: Одна команда вместе сделали. Ребята предложили нам, и для нас это большая честь, просто невероятный опыт. Песня нам понравилась, искренне я говорю. И для нас
3: мощная песня.
4: Погружение в серьезную музыку стало очень... своевременным, интересным. И мы со всей душой вот создали такую композицию. Музыка была на нас, запись, сведение и так далее. И мы счастливы.
1: Все сделали
2: музыку
1: быстро.
2: Музыку написал Сергей Рефт.
1: Сергей, конечно, одна наш команда, хороший знакомый.
4: Я думал, одна команда.
1: Ну, это одна команда, действительно. Это одна команда,
3: музыка,
1: да.
3: Музыка, поэзия, песня мощная, конечно. И действительно, очень. Она нас... я думаю, воспитывает и нас как артистов, да, то есть подтягивает наше сознание, не знаю, наши духовные составляющие. Это большая честь поучаствовать в этой композиции, прям здорово.
4: Да. И есть мелодия, глубина стихов, действительно, и мелодия. Люди подхватывают сразу, на концертах мы ее поем с удовольствием, людям очень нравится, нам нравится. Действительно, это очень классная композиция. Спасибо большое, для нас честь ее.
2: Мы будем клип на эту песню.
4: Мы надеемся, что да.
2: Потому что когда ее слушаешь, оживают какие-то прям картинки.
1: Там есть картинки.
4: Идея есть, и она сейчас на обсуждении.
1: Ладно, дорогие друзья, сейчас делайте громче, потому что мы будем слушать группу «Интонация» и песню «Голопузое детство». Ну а после прослушивания песни делитесь своим мнением.

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Вот такая песня «Галапузое детство».
2: Какая красивая.
1: Душевная история прозвучала. И, конечно же, огромное спасибо вам. Потому что, ну, мне кажется, что вы прожили эту песню. То есть это да. Не получилось так, что вы поете, сами не понимаете о чем.
2: Да мы сильно
1: переживали.
2: То есть переживали.
1: Это прям вот вы четко вообще вошли в эту историю, поняли,
2: нам очень
1: как
2: нравится,
1: надо спеть,
2: искренне.
1: Да.
2: По-настоящему. Очень красивая, глубокая композиция, потрясающая мелодия, гармония меняется. Есть части интересные, бридж красивый, завершение. Все супер. Мы счастливы. Спасибо огромное.
1: Тогда все, ждем клип и
2: да, с удовольствием,
1: будем считать,
2: с удовольствием.
1: Что уже тогда.
3: Нет, и сейчас есть красивый нарисованный видеоряд, но как будто бы под такую глубокую песню, которая отбрасывает всех нас в детство, в беззаботные времена, как будто бы хочется вот немножко какого-то у вас, ну, что-то типа, да, чтобы увидеть, может быть, вас в детстве.
1: Какие у вас самые яркие воспоминания из детства? Давай, Денис.
2: Их много, потому что мы росли в 90-е, прям много разных.
4: Разбивали окна мечами случайно, дрались после школы.
3: Прыгали по гаражам.
4: Да, нас к директору отводили. Значит, что мы карбид.
1: Засовывали бутылки и бросали куда-то.
2: Надо плохое рассказывать, да, я не понял.
4: Дебиля в асфальт. Играли в квадрат, казаки-разбойники, футбол.
3: Нормальное детство у человека было.
1: Слушай, мне кажется, его уже недавно интервьюировали.
4: А помните вот это вот,
3: Александр, в какое время все пошло не так, у тебя появились лапти и гусли? Ну, то есть после такого нормального детства с кормитом.
2: Видимо, в детстве не хватало, да, ему этого.
4: Я всю жизнь как бы был, можно так сказать, таким рэпером, да?
3: Но.
4: Вот таким современным модным парнем. И когда я учился... В академии, в Академии Гнесиных, на эстрадно-джазовом у нас был факультет. Я сдружился сильно с народниками, и все, я практически с ними и общался.
1: Почему ты не у Кадышевой в «Золотом кольце»
4: да?
1: сейчас?
4: Всему свое время, на самом
1: или
4: деле.
1: Или не у Бабкиной.
4: Да, всему свое
1: тоже
4: время.
1: В каком-нибудь кольце.
4: Да, у меня есть песня, и гусли, и под гусли у меня есть песня. И я потом уже в академии ходил в лаптях, представляете? Ну, на меня как на чудака смотрели. Вот, а я не знаю, я как-то начал меня.
3: Ты хотел выделиться,
2: мне кажется,
3: нравилось?
2: Вопрос был о другом немножко.
4: И нравилось, и выделиться, наверное.
1: А уже не важно.
2: Я помню, как вот я в маленьком городке в Ростовской области жил, я помню, как привозили квас в таком бочонке, знаете, желтый такой на разлив был.
1: Два вида было.
2: У меня рядом хлебопекарня.
1: Да.
2: Хлебопекарня через два квартала была, свежий хлеб, запах на весь район. Вот такие воспоминания. Помню, как играли в казака-разбойника, как было вот это «скин мне мяч», а он выйдет, помните?
4: Да,
2: а он кушает, или там делает уроки. Ну, вот такие вещи.
1: Ну да, пейджеров не было, мобильных
2: вообще.
1: Телефонов не было.
2: Да,
1: все
2: да,
1: делали
2: да,
1: с помощью...
2: На колонке встречаемся 8.
4: Соседка
2: колонка,
4: спускалась.
2: Вот, помните, вода?
4: Соседка
1: конечно.
4: Спускалась, говорит, вас к телефону.
2: И да, мы, да, да.
4: Тетя Леня на второй этаж. Я
2: поднимал.
1: У нее единственный, да, в подъезде был телефон. И все ходили.
3: Приходит сообщение от слушателей по поводу песни «Галапузое детство». Пишет нам Нелли из Димитровграда. Слушаю вас, именно эту песню. Сижу и рыдаю в голос. Спасибо вам за такую песню. И спрашиваю Алена, приятные ребята. Алена, кстати, из Ростова-на-Дону, и спрашивает, Ростов, есть ли у вас песни в жанре шансон?
2: Нет, это вот первая композиция, и нам очень, я не знаю даже, какие слова подобрать, очень круто, что именно такая первая композиция в таком жанре.
1: Слушай, ну если вы так любите еще творчество Александра Розенбаума, может быть, вам с ним связаться, с его директором, и поговорить о том, чтобы, может быть, коллабу какую-то запишите?
4: Да, я бы с удовольствием. Я вот еще люблю «Налетела грусть» у Александра Розенбаума.
2: А мне нравится Николай Носков. Я бы с ним
4: чего-то сделал. О, Носков, да.
3: Слушайте, ну у вас хороший музыкальный вкус. Хорошо, что вы попали на радио «Шансон». Мы дальше будем вас контролировать, чтобы новые песни выходили в нашем
1: жанре. Да, мы будем вас
3: контролировать,
1: чтобы вы не отбивались от рук и не слушали всякую ерунду.
3: А то рэп, Линкин Парк, Продиджи.
2: Не, вы спросили так, я просто сказал про новаторов. Про новаторов.
1: Ты имеешь что-то против Продиджи?
3: Не, я тоже в машине по утрам слушаю Продиджи, что прошло.
2: Я могу сказать, кто из российских исполнителей мне очень нравится. Это Матурман, вот я говорил. Марсель, например, наш товарищ. Классные песни.
1: Классный. Сейчас сделаем небольшую классную паузу, потом вернемся.
2: Да.
5: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
10: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
11: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 24 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочисленные

по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотенцев.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
2: Звездный завтрак на Радио Шансон.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Звездный завтрак на радио «Шансон». И у нас сегодня в гостях, дорогие друзья, группа «Интонация». Группа «Интонация» — это Александр и Денис.
2: Невероятно душевные ребята с хорошим музыкальным вкусом. Сейчас за эфиром рассказывали, что они периодически поддерживают ребят в зоне СВО, дают там концерты, общаются и с женами. В общем, вы большие молодцы, большое вам уважение. И передавайте там от радио «Шансон» ребятам привет, когда будете с концертом.
3: Спасибо большое.
1: Но говорят, что у вас еще и большой гастрольный тур намечается. Или вы уже...
3: Уже идет, сейчас была небольшая малюсенькая пауза, но мы уже посетили больше 50 городов, по-моему, если не ошибаюсь. Да. И еще впереди, наверное, неправильно сказал, 50 концертов было,
1: 50 концертов
3: городов, наверное,
1: было.
3: Поменьше. Городов от 30 до 40 были и в Сибири, и везде. Сейчас у нас будет, значит, еще один... Продолжение, в общем, тура. Еще у нас 8 концертов, значит, в ноябре и около 8 в декабре. То есть они идут там с четверга по воскресенье. Ну, тур.
2: Саранск, Пенза, да. Ульянов, Сыктывкар, Киров, Йошкар-Ола, Чебоксары, Пермь. На сайте есть все подробности, да, и все билеты. Да. Ну, прям мощно у вас. Вы как отдыхаете?
3: Сейчас у нас, значит, 22 октября будет концерт в клубе 16 тонн. Приходите обязательно, друзья, будет живой концерт, живой звук. Mm-hmm. И, конечно же, споем «Колопузое детство».
1: Но мне кажется, у вас всегда живой концерт и живой звук.
3: Обычно поем вдвоем. Всегда под музыку, только живьем, но я имею в виду, что прям с бендом. Прям
1: акустика.
3: Все, типа того.
2: Так у вас большая команда, много музыкантов?
3: Нет, вдвоем.
2: Я имею в виду вот в клубе
3: сейчас,
2: 16 тонн, да.
3: Но сейчас мы хотим полный состав, да. Гитара, бас, барабаны, значит. Клавишник.
2: Ну, я просто намекаю на то, что у нас есть программа «Живая струна», там Ксения Стриж, и всегда приходится сюда с музыкантами, и прямо здесь в студии
3: круто.
2: Концерт.
3: Здорово.
2: Пытаюсь понять, вам есть кого из музыкантов
3: позвать? У нас очень много различных ребят, но давайте договоримся так, мы сделаем еще несколько песен в жанре шансон, раскроемся, как полагается, и придем с удовольствием, сыграем, споем.
2: Ну все, давайте, договорились.
3: Все.
2: К Новому году или уже после? Планы у вас какие?
3: Постараемся, посмотрим.
1: Смотрите, у вас есть ориентиры, у вас есть примеры, которым следует подражать. Ну, я имею в виду того же самого и Александра Розенбаума. А тем более ты вообще Александр Новиков.
4: Да.
1: Я вообще не знаю, почему ты не написал продолжение «Вези меня, извозчик». «Вези меня, извозчик 2» и так далее.
4: Меня благодарят за эту песню ВКонтакте, бывает, пишут. Я говорю, это не моя песня, вот, вот.
1: Мы ничего не знаем, ты Александр Новиков.
2: А ты Васильевич или какое у тебя отчество?
3: Александр.
4: У меня папа тоже Александр Новиков. Представляете? У меня папа Александр Васильевич Новиков, а я Александр Александрович Новиков.
1: Так ты сын Александра Васильевича Новикова из Екатеринбурга.
2: Совсем другое дело.
3: Екатеринбург.
1: В общем, ребята, давайте, вы знаете, на кого вам равняться. Работайте в этом направлении, тем более, что вы сами пишете.
3: Как говорится, занимайтесь.
1: Да, написать.
2: Музыки много, шансон один, как говорится, помните это на будущее.
1: Да, и мне кажется, у вас получится.
3: Первый шаг сделан. Спасибо нашим старшим наставникам.
1: Вот, вас направили в нужное русло.
3: 100%.
1: Причем вовремя выдернули и направили. Пока рэп не стали читать. А то так, глядишь, вот, и ушли бы куда-то, непонятно. Ладно, но что мы хотим сказать? 50 секунд, ребят, давайте как-то...
3: Живите всегда с правильной интонацией, слушайте хорошую музыку и берегите себя.
1: Живите с правильной интонацией.
4: Спасибо радио «Шансон» за добро, за теплоту, за атмосферу. И всем артистам, которые вот искренне делятся вот этим теплом, любовью. Спасибо всем огромнейшее.
3: Ура!
2: Спасибо, ребят, что пришли. Безумно приятно было с вами познакомиться.
3: Взаимно.
2: Спасибо, что лично представили с песню «Голопузое детство». Поподробнее нам про нее рассказали и про себя. Я думаю, что теперь мы эту песню будем совсем по-другому слушать, уже зная лично вас и то, как вы ее воспринимаете, как к ней относитесь. И очень ждем, конечно, клип на эту песню.
1: Да, может быть, фортуна вам улыбнется, и мы где-то увидимся на каких-то наших больших концертах, таких как либо «Эх, разгуляй», либо «Шансон года».
2: Это если люди будут голосовать за песню «Голопузое детство» в нашем хит-параде.
1: Все, дорогие друзья, это была группа «Интонация». Спасибо Марине Дымовой.
2: И Артему Демину тоже спасибо. Всем пока.
1: Всем удачи. Счастливо.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Звездочки, миражи. В темном небе горят.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России продлили запрет на экспорт дизельного топлива до конца октября. Постановление подписало правительство. В Кабмине таким образом решили поддержать стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса в период уборочной кампании. Минувшим летом в стране возникли перебои с поставками топлива. На этом фоне власти запретили до 31 января будущего года экспорт бензина. Кроме того, были предоставлены налоговые стимулы для импорта и роста производства нефтепродуктов в стране. В начале августа власти договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом, в том числе независимые АЗС. Мошенники чаще всего крадут у молодежи в России до 20 тысяч рублей. Об этом рассказали РИА Новости в Центробанке. Согласно исследованию ЦБ, обычно злоумышленники атакуют молодых людей в мессенджерах и социальных сетях через поддельные сайты и приложения, а также используют дипфейки. Сейчас власти готовят третий пакет мер против мошенников. Его внесут в Госдуму в осеннюю сессию. В документе почти 20 инициатив, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Ранее президент Владимир Путин подписал закон о втором пакете мер для противодействия аферистам, включая тревожную кнопку на госуслугах, а также самозапрет на входящие международные звонки и ограничения на количество банковских карт. Самый протяженный железнодорожный маршрут в мире отмечает 60-летний юбилей. Речь о поезде «Москва-Владивосток». Состав проезжает более 9 тысяч километров и делает 135 остановок, сообщили в РЖД. По случаю юбилея на вокзале Владивостока состоится праздничное мероприятие, а пассажирам вручат памятные сувениры. До середины 80-х годов время в пути в одну сторону составляло около 8 суток. Сейчас чуть меньше 7 суток. Маршрут поезда пролегает через 20 регионов. 12 областей, 5 краев, 1 автономную область и 2 республики. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

А вот какая весточка из столиц Приморского края. 60-летний юбилей у поезда Москва-Владивосток. Не каждый, однако, сдюжит 9000 километров. Какая у нас все-таки огромная страна. Всем городам мы весим пламенный привет. Вы на волнах самого душевного радио. Радио Шансон. Меня зовут Ирина Сотникова. Я желаю вам отличной середины рабочей недели. Ну а музыкально скрасят ближайшие минуты наши дорогие артисты. Александр Буйнов появится здесь, также Катя Огонек будет, но прежде Сергей Завьялов на шансоне. В столице 11.07. Всем отличного дня!

какой нам с вами предстоит вечерок-вечерочек. Уже совсем скоро берем под локоточек своих близких и родных и отправляемся, нет, ну, конечно, не в заводское ДК. Мы отправляемся с вами в столичную Лайф-арену 14 ноября. Именно там состоится масштабное по своему размаху мероприятие, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». А на сцену выйдут легенды радио «Шансон», конечно же, Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки». Но ожидаем также и новые имена жанровой музыки. Будет Татьяна Куртукова, Чепика Холла, Шаман и многие-многие другие. Всех поклонников «Шансона», которым уже исполнилось 12 лет, мы ждем на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». 14 ноября, Лайф-арена. Приходите. Ну, а подробности и билеты на нашем официальном сайте radioshanson.ru.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Сегодняшняя новость не совсем про автомобили, а в первую очередь про людей, которые эти автомобили для нас создают. И, конечно, мы займемся моим любимым делом – посчитаем чужие деньги. Ведь директор производства чугунного литья и ковки «АвтоВАЗа» Александр Ермолаев рассказал нашим коллегам из издания «АвтоНьюз», сколько зарабатывают сотрудники завода. Рядовой рабочий в суровом металлургическом цехе зарабатывает в среднем 110 тысяч рублей в месяц. Мастер, следящий за всеми технологическими процессами, получает смс-ку с суммой 120-130 тысяч. Но существует еще и категория высококвалифицированных специалистов. Доходы инженерных асов могут с легкостью доходить до 400 тысяч рублей в месяц. От такого порядка цифр занервничать могут даже столичные айтишники. Но лично я знаю точно, насколько тяжел труд на таких предприятиях. И рад, что он оплачивается достойно. Просто когда вы в очередной раз зададитесь вопросом о формировании стоимости автомобиля, держите эту шпаргалку в голове. Глобально «АвтоВАЗ» демонстрирует отличные темпы производства. Абсолютным драйвером успеха остается бессмертная «Лада Гранта» по цене от 850 тысяч рублей. За последний месяц лета ее выбрали свыше 11 тысяч россиян. Это самая высокооплачиваемая автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
5: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
6: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
5: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
6: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
5: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
6: Только пипедастр с собой захватит.
2: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянский.

0: Радиомаяк.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Виктор Третьяков.
1: Я повстречала его весною. Он был худой.

стар на шансоне. История под названием «Джоя». Прекрасным, очаровательным леди, которые вдохновляют мужчин на какие-то совершенно невероятные поступки. Пламенный привет. Ну и всем нашим дорогим радиослушателям, конечно, я желаю сегодня таких вот настоящих поступков, которые украшают нашу жизнь, делают ее более яркой и красочной. Как, в общем-то, и музыка на радио «Шансон». Наполняем красками ваш день. Музыки много, шансон один.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани – 554-20.

0: «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: Полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Доля полноприводных автомобилей в России достигла рекордных значений – почти 42%. Более 350 тысяч новых легковушек, проданных за 8 месяцев этого года, оснащены приводом на все колеса, сообщил руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. К сравнению, 20 лет назад доля полноприводных машин в России не превышала 15% рынка. 5 лет назад она составляла 35%. Минпросвещение сформирует первое в России положение о статусе учителя. Затем его вынесут на публичное обсуждение, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Эксперты и сами педагоги уверены, что особый статус поможет удержать специалистов от увольнения. Президент Владимир Путин ранее подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии и создания благоприятных условий работы. Уже завтра в Москве начнут поэтапно включать отопление. Подача тепла займет несколько дней, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, в приоритетном порядке теплоснабжение появится в детских садах, школах, больницах и поликлиниках. На втором этапе отопление подадут в жилые дома, а также в административные и производственные помещения. Собянин добавил, что Москва завершила подготовку к отопительному сезону в установленные сроки. Инженерные системы города готовы к работе в период холодов. Для устранения возможных аварий подготовлены специализированные бригады и необходимая техника. В Петербурге проходит первый гастрономический фестиваль «Петербургский десерт». Свои оригинальные рецепты до 8 октября представят 174 ресторана, кафе и кондитерских города. Жители и гости северной столицы могут принять участие в онлайн-голосовании за лучшие вкусы. Победителей выберут в 8 номинациях, в том числе исторические рецепты, ленинградские десерты, десерт известного петербуржца, десерт из местных продуктов, современный петербургский десерт и другие. Подвести итоги кулинарного сезона планируется 20 октября. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

пахнет воском, я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня...

Жанровый шансон открыл очередной час. В Москве 12 часов и 6 минут. По-прежнему с вами я, Ирина Сотникова. Приветствую вас, дорогие наши радиослушатели, в эту среду. Сегодня, кстати говоря, день женского здоровья и фитнеса. Вот всем причастным желаю крепчайшего. Вообще же для женского здоровья, знаете, иногда бывает нужна и мужская поддержка. Куда же мы без вас? Сильные вы наши. Тему мужского и женского на шансоне продолжит Миролюбова. Песня под названием «Прощай, милый мальчик». А я всем желаю здравствовать и хорошего дня, прекрасного настроения, чтобы сегодня все у вас получилось.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8.

сизой. Такая вот история в исполнении Сергея Наговицына. Что касается животных, оказывается, по данным опроса, 16% россиян ежемесячно тратят на домашних животных больше денег, чем на себя. Представляете, еще 28% расходуют на питомца примерно столько же, сколько на собственные нужды. Главной статьей расходов остается все еще корм. В среднем владельцы животных тратят на него около 6 тысяч рублей в месяц, и еще около 5 тысяч рублей уходит на ветеринарные услуги и лекарства. И, по данным, больше всего на животных тратят представители IT-сферы. В среднем около 15 тысяч рублей в месяц. Ну, конечно, после рабочего дня, надо полагать, когда ты общаешься с техникой, хочется и тепла, и уюта тому самого, который дают человек или животное.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «ССЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
8: Начиная новую жизнь.
7: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Василий Иванович Токарев на шансоне «Небоскребы». Песня, между прочим, автобиографическая. Она основана на реальных событиях из жизни музыканта и вошла в альбом «В шумном балагане», который вышел в 81 году, ну и как раз-таки принес Токареву тот самый успех, заслуженный. А в 2015 году Вилли Токарев получил премию «Шансон года» за вот эту самую композицию. Мы же с вами в ближайшие минуты послушаем группу «Лесоповал», также будет у нас Гарик Сукачев, но прежде Владислав Медяник на шансоне порадует своим исполнением «Тяжело седому пацану».
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральные. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
3: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prodet.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: музыки много. Шансон один.
1: Открываются окна с утра.

Легендарная группа Михаила Танича «Лиса Повал» на волнах самого душевного. А что может быть душевнее наших с вами дворов? Переходим вместе в новый час на шансоне в столице 12.49. Этот час музыкально зафиналит группа «Нана», но а прямо сейчас шикарная дуэтная работа под названием «Большая любовь». Любовь Успенская и Николай Басков в эфире шансона.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 11 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Шансон».
6: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
7: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-870.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне смогут подтверждать учетную запись на госуслугах в салонах связи. Такое постановление подписало правительство, сообщает пресс-служба Минцифры. Сейчас учетную запись можно подтверждать в банках, МФЦ и других госорганах, оказывающих услуги. На госуслугах действуют три типа учетных записей – упрощенная, стандартная и подтвержденная. Упрощенная позволяет получать справочную информацию, а подтвержденная дает полный доступ к услугам, включая оформление документов и подачу заявлений онлайн. В Госдуму внесут законопроект об обязательном зачислении в 10 класс. Законопроект подготовил депутат Сергей Миронов. Он предложил закрепить в законе об образовании норму, согласно которой школы должны в обязательном порядке зачислять в 10 класс всех девятиклассников без учета итогов вступительных испытаний. По словам парламентария, сейчас во многих образовательных учреждениях формируются только профильные классы. И дети, не прошедшие отбор, вынуждены либо уходить в колледжи, либо искать другое учебное заведение с общеобразовательной программой. Тем временем в России обеспечена 100% доступность дошкольного образования. Об этом агентству ТАСС заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он напомнил, что еще 20 лет назад устроить ребенка в детский сад для многих семей было очень непросто. По словам чиновника, до 2030 года планируется капитально отремонтировать более 2000 зданий и построить не менее 100 новых детсадов. Самыми популярными направлениями для зарубежного новогоднего отдыха россиян станут Вьетнам, Египет, Таиланд и Арабские Эмираты. Наиболее популярный период вылетов с 28 декабря по 4 января. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии, исходя из текущих продаж. Значительный рост бронирований по сравнению с прошлым годом продемонстрировала Танзания. После открытия прямых рейсов на Занзибар туристы стали активнее выбирать это направление для новогоднего отдыха. В лидерах также оказались Шри-Ланка, Турция, Китай. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

Золотые георгины в исполнении Вик Цыгановой на волнах осеннего шансона порадовал, конечно, сентябрь столичных горожан. Прямо скажем, погода удалась. А завтра уже октябрь вступит в свои права. Но пока еще на календаре 30 сентября, день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Всех поздравляю с праздником, всем мира, чистого неба, яркого солнца и, конечно, теплой осени. С вами Ирина Сотникова на шансоне.

Сусманское лирическое на шансоне Петербургу. Сердечный привет на волнах шансона маэстро Александр Розенбаум. А продолжит Виктор Королев. Песня «На белой карете». Ну, если уж мы заговорили о транспорте, так сказать, от кареты к современным технологиям. Вот начало действовать постановление правительства России о новом экспериментальном правовом режиме, который регулирует передвижение роботов-доставщиков в 34 регионах. Вот так. Для дальнейшего развития рободоставки власти будут готовить изменения в правилах дорожного движения. Это важно.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Признание в любви. Это Сергей Коржуков на шансоне. А мы сегодня признаемся в любви настоящей артистке, российской народной эстрадной певице, солистке ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа Алене Петровской. Она сегодня отмечает день своего рождения. Конечно, радио «Шансон» искренне поздравляет. Всяческих наидобрейших пожеланий и побольше новых песен и хитов. С днем рождения! Прямо сейчас послушаем Алену Петровскую.

0: Реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
9: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
10: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 24 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многими.

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: Ру, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Уже 3 октября Сергей Любавин выступит с юбилейным концертом в Государственном Кремлевском дворце с новой программой «Навеки». Любимые песни прозвучат в сопровождении симфонического оркестра. Очень красивое, проникновенное исполнение ждет зрителей. Концерт этот 12+. Отличный повод, я считаю, красиво начать октябрь. А эфир шансона продолжит группа «Сентябрь». «Время лечит».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 11 градусов. Ветер северный слабый, со скоростью 5 метров в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Удостоверение учителя появится в России. Минпросвещение уже подготовило документы для его введения. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, пишет ТАСС. Также ранее стало известно, что министерство совместно с преподавателями сформирует положение о статусе учителя. Его вынесут на общественное обсуждение. По мнению экспертов и самих педагогов, особый статус поможет удержать специалистов от увольнения. В России предложили ввести выплату ко дню пожилых людей 1 октября. Ее сумма может составить не менее 10 тысяч рублей. С такой инициативой выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб, пишет «Комсомольская правда». Кроме того, общественник предлагает ввести дополнительные выплаты для пожилых граждан, начиная с 70 лет. Их размер должен зависеть от возраста. Чем старше человек, тем больше может быть выплата. Кроме того, предполагается учитывать трудовой стаж, количество детей и внуков, а также заслуги пожилого человека, ордена и медали. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 43 копейки. Евро стоит 96 рублей 6 копеек. Это вся информация к данной минуте. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

Но каждый из нас хотя бы раз в жизни интересовался у этой загадочной птицы, сколько годиков осталось, и ведь далеко не всегда кукушка говорит правду. А от этого меньше мы ее спрашивать почему-то не стали. Артист, которому веришь всегда и безусловно, Евгений Григорьев открыл на волнах шансона новый час в столице. 14:07, кстати говоря. Женат Евгений Григорьев. Ну что ж, вот, собственно, о таком мужчине, о женатом, споет нам далее Чепик. Всем хорошего настроения!

0: радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипидастер с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон».

плакать, конечно, ни в коем случае не нужно, а вот развеять тоску, осеннюю хандру, так сказать, разогнать вполне себе можно на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». У всех поклонников шансона по-русски есть возможность попасть на легендарный концерт. Более того, самые доступные билеты на танцпол, где вы будете максимально близко к сцене. Билеты забирайте на нашем сайте radioshanson.ru, если вам уже исполнилось 12 лет. Ждем 14 ноября в Лайф-арене. Ну, а в эфире у нас далее участник «Разгуляя» Григорий Лепс.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
9: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
10: Начиная новую жизнь.
9: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

фотографии сына. Уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо.

вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же.

потухи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Майсол Висар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка!
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Небо над столичным регионом сегодня прекрасно. Чистое, голубое, погода шикарная. Так и манит, знаете ли, прогуляться. Что я с удовольствием и сделаю. Оставив вас в компании Юлии Степановой, ну и, конечно, любимых шансонье. Уже в следующем часе появится возможность послушать дорогих сердцу артистов в программе по заявкам только для вас на шансоне. Пишите ваши сообщения и добрые пожелания. +7 909 955 103 0. Меня зовут Ирина Сотникова. Пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 11 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ленара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 15 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Единое школьное телевидение появится в России с 2027 года. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишет РИА Новости. Проект уже запускают в пилотном режиме в 15 регионах. После уроков и на переменах школьникам будут показывать фильмы, ролики и другой контент, который будет интересен детям и поможет в обучении. По итогам эксперимента телевидение планируют запустить во всех школах страны. Тем временем каждый второй российский школьник участвует в Олимпиадах. Об этом сообщили 58% опрошенных родителей. В то же время 38% респондентов отказываются от участия в подобных мероприятиях. Родители считают такую нагрузку слишком большой и выступают против массового вовлечения школьников. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на исследование. Еще 4% детей опрошенных хотели бы участвовать в Олимпиадах, но итоговое решение зависит от учителя или школьных правил. Зарплаты руководителей в России растут быстрее, чем доходы квалифицированных специалистов. За год заработок топ-менеджеров увеличился почти на 10%. Чуть больше рост показали зарплаты у руководителей среднего звена. При этом специалисты стали получать на 7,5% больше. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование. В то же время на производстве быстрее всего росли зарплаты массового персонала. Эксперты связывают это с нехваткой кадров. Россияне стали чаще ездить в ближние регионы. Каждое пятое бронирование отелей и посуточного жилья летом было недалеко от места проживания. В список самых популярных направлений вошли Москва, Петербург и их области. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Эксперты связывают такую популярность с развитым транспортом в мегаполисах и возможностью провести короткий отпуск без дальней дороги. Это вся информация к данной минуте. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
3: День добрый, дорогие радиослушатели. Среда, 15 часов. Сразу после выпуска новостей, как обычно, начинается программа только для вас. Вот и пишите на наш единый номер плюс 7-909-955-1030. Пожалуйста, оставляйте свою подпись в тексте сообщения, если не сложно. Меня зовут Юлия Степанова, 15.03 в столице. И давайте полетаем немножко от удовольствия в середине дня, в среду, почему нет. Марк Бартон в начале программы «По заявкам только для вас». Жду ваше сообщение, пишите.

0: самый близкий друг.
1: Игорь Крутой в программе «Только для вас» на радио «Шансон». О старшем друге речь пойдет. «Шансон», привет нашему любимому папе и дедушке Медведеву Сергею Владимировичу. С днем рождения, родной! Ты для нас самая надежная опора и самый мудрый советчик. Спасибо за твою любовь, терпение и все те чудесные моменты, которые мы проводим вместе. Желаем крепкого здоровья, бодрости, хорошего настроения и чтобы рядом всегда были те, кто тебя ценит. Мы тебя очень любим, гордимся тобой. Марина, Диана и Кирилл. От Павла из Тольятти следующее послание. «Шансон, хочу передать огромный привет семье Чистяковых, Евгению и Алене из Тольятти, супруге Ахмадеевой Елене. Безумно люблю ее, очень скучаю. И еще привет сыну Игорю и его невесте Дарье в Челябинск. Скоро приедем в гости». Павел из Тольятти. Плюс 7-909-955-1030 номер для ваших сообщений. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Ну, еще и о том, что сообщение можно оставить на сайте Радио Шансон. Найдете там ссылочку и напишите, если вам удобнее так. А мы рады, знаете, преподнести кому-то из вас замечательный подарок в первые октябрьские выходные. 3 октября легенда отечественной сцены, 11-кратный лауреат премии «Шансон года» Сергей Любавин выступит с юбилейным концертом в Государственном Кремлевском дворце. Артист представит новую программу «Навеки». В нее войдут лучшие хиты певца «Цветок», «Признание», «Волчонок», «Нежность» и многие другие. Любимые композиции прозвучат в Кремле в сопровождении симфонического оркестра. Ух, как красиво будет! Поздравить Сергея Любавина придут и звездные гости Михаил Шуфутинский, Татьяна Буланова, Евгений Григорьев, Сергей Куренков,

и другие звезды для зрителей старше 12 лет. Так вот, если 3 октября, это суббота, у вас какое-то событие, день рождения, юбилей свадьбы, может быть, или какой-то вот чудесный момент, который хочется провести с любимым человеком вдвоем, напишите нам об этом. За самое яркое послание подарим 2 билета.

Ну, это тоже вполне жизнеспособный проект, но мы предлагаем сходить на юбилейный концерт Сергея Любавина 3 октября в субботу. За самое яркое послание на радио Шансон подарим 2 билета, при условии, что в субботу у вас какое-то событие, день рождения, юбилей свадьбы, не знаю, юбилей встречи, все что угодно, все, что произошло в вашей жизни. Старайтесь. А пока продолжим программу. Добрый день. Передайте привет прекрасному человеку Павлу Геннадьевичу. Спасибо тебе, что всегда рядом, несмотря на мой невыносимый и взрывной характер. Евгения. Светла, может быть, это как раз ему и нравится у вас. Светлана, привет, радио Шансон. Поздравьте мою мамочку Любовь и ее 2 родных сестер Веру и Надежду с именинами от Светланы. А сегодня свой день рождения отмечает красавица, замечательная лирическая певица Алена Петровская. Послушаем ее песню в ее исполнении, которая называется «Счастье». Вот его вам всем пожелаю и Алене Петровской вдвойне. За весну

бы день сегодняшний не растворился вот так вот, знаете, вот, ну, вот никак. Бывает так, что день прошел вот никак. Примите участие в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Порадуйте добрым словом близких, коллег, друзей, любимых людей. Наш номер плюс 7 909 955 103 0. Про подпись, пожалуйста, не забывайте. Ну и про то, что если у вас 3 октября какое-то событие значимое в жизни, пишите нам об этом, пишите ярко. Мы подарим вам 2 билета на концерт Сергея Любавина 3 октября в Москве в Государственном Кремлевском дворце. Шансон, поздравьте меня с прошедшим днем рождения. 25-го мне исполнилось 45. Александр из города Владимира. А с днем рождения вас, Владимир. Так, Оксана, любимый Шансон, поздравляю своего сыночка Глебова Егора с днем рождения. Мой сын, ты для меня всегда любим. Любимое радио, особенный день сегодня. Завоевали первое место на краевой спартакиаде. Долго шли к этому. Для всей команды и лично для Николаева Павла и Александра Антинга поставьте песню «Пока мы вместе» группы «Лесоповал». Константин.

Программа только для вас на радио «Шансон» продолжается. Татьяна из Коломны пишет: «Шансон, а у меня завтра, 1 октября, день рождения. Очень хотелось бы подарка от любимого радио. Всем мира, добра, ясного неба и веры, что все будет замечательно». Татьяна из Коломны. Взяла на заметочку, Татьяна, с наступающим вас. Ну и посмотрим. Давайте дождемся финала программы и подведения итогов. Добрый день. Поздравьте мою маму Надежду с именинами от Светланы из Майкопа. Поздравления. Добрый день. Передайте привет в Санкт-Петербург Сергею и девчонкам с работы Оле и Кате. Привет этот от Татьяны. Добрый день. Прошу поставить в эфир песню группы «Бутырка» для Анечки Лашмановой, Виталий из Сарова. Дорогой радио «Шансон», мы из Волгограда. Передаю привет своему мужу и друзьям. Просим песню Владимира Ждамирова. Юлия Федорова написала. Ну, давайте послушаем Владимира Ждамирова. Все-таки он не чужой группе «Бутырка». Надеюсь, что нашим слушателям приятно будет услышать песню, которая оптимистически называется «А все вернется».

А вот еще добрые люди хотели послушать песню Владимира Ждамирова. Как раз вот он нам пел шансон. Хочу поздравить своих сестер с Днем Ангела, любовь и надежду из Курской области. Желаю им здоровья, мира, достатка, душевного спокойствия. Пусть у них все будет хорошо. Мирного неба им. Лидия, город Раменское. Шансон, поздравляем с Днем Ангела Одинцову, любовь. В этот день пусть вера станет нашей опорой, надежда источником бодрости, а любовь теплом, которое всегда согревает. Это город Курск, отдел технического контроля. И поставьте, пожалуйста, для Любови Одинцовой песню группы «Секрет». Продолжим. Добрый день, любимый радио «Шансон». Очень люблю слушать песни Сергея Любавина. А 3 октября у моего любимого человека день рождения. Ему 73. Танюша из города Санкт-Петербурга. Ну, если готовы отправиться в Москву, то зачтено. «Шансон», прошу передать моему любимейшему хомячку Алешечке Половинкину огромный привет. И мою тетушку из Благовещенска Борисову Ибрагимову Любовь Ивановну со светлым праздником веры, надежды и любви матери их Софии. Таня, Москва.

0: Реклама.
1: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральные. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
2: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Просто я устал.
1: Артур Руденко в программе «Только для вас». Добрый день, радио «Шансон». Хочу пожелать всем хорошего экватора недели от Максима Акишева. Это послание. Так, «Шансон», поздравьте прекрасного человека, Коваля Игоря Ивановича из Ноябрьска, с прошедшим днем рождения. Здоровья, светлых и прекрасных дней в жизни желает Юрий из Ноябрьска. «Шансон», с днем рождения моего любимого папу Анатолия. Мира, здоровья, счастья, исполнения желаний поздравляет любимая дочка Дарья и вся семья Соколовых из Северодонецка. Здравствуйте, «Шансон», Настя, все хорошо. Виталий, люблю тебя. Действительно, все хорошо. Поздравьте Татьяну Викторовну, ей сегодня 64 года. Подпись «Дворник с завода «Алмаз». Привет девчонкам Алене, Алине, я вас люблю. Спасибо, что приехали с подарками. Мама Тамара, город Азов. Добрый день, любимые программы. Хочу поздравить всех именинников и пожелать всем здоровья, надежды, любви и, главное, конечно, здоровья. Лена, Москва. Добрый день, любимое радио. Неделю назад, 25 сентября, мы с мужем отметили 33-летие совместной жизни. Хотелось бы получить билетики на концерт Сергея Любавина, Марина из Подольска. А вы принимайте участие в вечернем шоу «Городские встречи», и, может быть, вот все получится именно у вас. А сейчас получилось у Танюши из Санкт-Петербурга. Они с любимым готовы приехать в Москву на концерт Сергея Любавина. 3 октября у любимого человека день рождения, ему 73 года, и вот отметят они с Танюшей этот праздник в Государственном Кремлевском дворце на юбилейном концерте Сергея Любавина. Вы не выключайте радио «Шансон», ибо билеты еще есть, намекаю. Для себя любимого поставьте Константина Никольского, музыкант Владимир, город Питер. Ну, для всех, кто любит творчество Никольского.

0: Музыки много. Шансон один. Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 11 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Шансон».
5: Как расшифровывается МУМ?
6: МУМ – мягкий уголок мечты.
5: МУМ – место уюта и мебели.
6: МУМ? Мебель удержит мужа дома.
5: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио Шансон.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Операторам связи разрешат продавать сим-карты только с нулевым балансом. После заключения договора абонент должен будет внести средства на лицевой счет. Это станет дополнительным способом идентификации пользователя. Такое нововведение входит в третий пакет мер по противодействию кибермошенничеству, сообщили в Минцифры. Распространять сим-карты смогут только прямые дилеры. Также запретят реализацию симок, уже оформленных на других абонентов, благодаря чему такие номера не смогут использовать мошенники. Российских школьников на уроках труда будут знакомить с народными промыслами. Такие рекомендации содержатся в методическом письме на 2026-27 учебный год. В старших классах предусмотрены 3D-моделирование, компьютерная графика и робототехника. Также учителям предлагают рассказывать о предприятиях региона, специалистах и вакансиях, знакомить школьников с этапами производства. На уроках можно показывать фрагменты фильмов об открытиях, изобретателях и реформаторах, в числе которых офицеры и Солярис. В русском языке появится новый союз «то, что». Пока он считается ошибкой, но через время может стать нормой. Об этом заявили в Институте русского языка имени Виноградова РАН. Лингвисты отмечают, что уже сейчас молодые люди используют данный союз в речи. Это объясняется тем, что для системности языку потребовалась еще одна связка, такая же, как «потому что» или «до того, чтобы». Тем временем повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» заняла первую строчку по продажам в Бразилии. Это произошло благодаря местному футболисту Густаво Скарпе. Как сообщает «Москва-24», он публикует видеообзоры на прочитанные книги. Ролик, посвященный повести Толстого за 2 недели, собрал более 560 тысяч просмотров. Напомню, в центре сюжета история чиновника, который на фоне тяжелой болезни осознает приближение смерти и переосмысляет прожитую жизнь. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

Ну, цветы цветами, а самая главная награда для артиста — это, конечно, полный зрительный зал. И если несколько тысяч поклонников жанра заполнят танцпол всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй», я уверена, и Михаил Шуфутинский, и другие замечательные артисты будут просто счастливы. К тому же экономически это выгодно. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Попоете, потанцуете, ближе всех будете к сцене, получите заряд энергии.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: вот ваши чувства вполне могут быть облечены в форму, если нравится, полюбилась песня, которая звучит в эфире «Радио Шансон». Проголосуйте за нее в хит-параде «Шансон года» на сайте radioshanson.ru. Еженедельно по пятницам в 6 вечера подводим итоги.
1: Реклама на «Радио Шансон».
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520 20 20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
7: Начиная новую жизнь.
6: Илья Муромец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Сегодня у нас снова одна из самых волнующих тем последнего времени – рождение «Лады Азимут». На прошлой неделе было торжественно запущено серийное производство кроссовера, а глава Минпромторга Антон Алиханов, прокатившись, сообщил, что продажи начнутся в ноябре или декабре. Идеального времени для запуска новых моделей не бывает. Но сейчас рынок в сегменте «Б» превратился в густонаселенные джунгли, где за кошельки покупателей уже вовсю сражаются довольно крепкие соперники. Бороться за место под солнцем «Азимуту» предстоит с калужским «Тенна Т4Л», стоимость которого начинается от 2 миллионов 300 тысяч рублей, нижегородской «Волгой К40», в которой легко узнается «Джили Атлас», питерским «Джелэнд J6», он же JQ J6 с новым логотипом, и солидным «Москвичем-70» на базе британско-китайского MG. И это далеко не весь список, ведь еще есть признанные бестселлеры – тульский «Хавейл Джулион» и «Джили Кулрей» с белорусским собратом «Белджи X50». Расставить все на свои места могли бы цены, но пока прайс-лист «Азимута» не опубликован. В идеальной картине мира «Азимут» со всем его функциональным великолепием, панорамной крышей, камерами кругового обзора и подогревом боковых стекол мог бы быть конкурентоспособен, если бы его цена варьировалась в диапазоне от 2 до 2 миллионов 400 тысяч рублей. Но так случится вряд ли. Ведь мы помним, что максимальное оснащение «Лада Веста СВ Кросс» сейчас предлагается за 2 миллиона 250 тысяч рублей. Но верить в чудо нам никто запретить не может. Так что продолжаем ждать «Азимут» за адекватную стоимость. Это самая родная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.
2: Встретил розу, она цвела, душистой прелести была полна. Меня манил той розы взгляд.

0: главное правильно поставить. Алла Рит и Алексей Петрухин в эфире радио «Шансон». Делайте ставку на октябрь и отправляйтесь на фестиваль «Бархатный шансон», где вы увидите выступление Алексея Петрухина, Михаила Шуфутинского, Алексея Брянцева, Евгения Кировского и многих других для зрителей старше 12 лет.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку, все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 24 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты.

по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

ты. Тема сегодня в вечернем шоу «Городские встречи» просто ураган. Присоединяйтесь к нашей компании. В 17 часов в студии появится Роман Шахов, и наш вечер обещает, вернее, благодаря теме, не обещает быть томным. «Белый орел» только что в эфире радио «Шансон». Меня зовут Юлия Степанова. Вам добрый вечер. Евгений Григорьев, участник «Бархатного шансона», участник всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». Далее в эфире радио «Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 11 градусов. Ветер северный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
2: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.

0: Там с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не беру, и тут про таких не пою.
1: Радио Шансон.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 17 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минздрав зарегистрировал российскую аллерговакцину от пыльцы березы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Препарат называется «Аллергарда». Он предназначен для пациентов с аллергическим ринокониктивитом, а также с перекрестной пищевой аллергией. Препарат относится к новому поколению аллерген-специфической иммунотерапии. Его ключевое отличие от традиционных методов – использование рекомбинантного генно-инженерного антигена, созданного на основе отдельных неаллергенных структурных компонентов натурального аллергена. Соглашения с независимыми АЗС о стабилизации цен на топливо подписаны в 15 регионах России. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Кроме того, ФАС контролирует ценообразование. Уже возбуждено 58 дел на топливном рынке, выдано 91 предупреждение. В основном нарушения допускали независимые участники рынка. Тепловые сети Москвы и все сопутствующие системы полностью подготовлены к началу нового отопительного сезона. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы. Как отметил заммэра Петр Бирюков, летом были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей. Работы стартовали в мае и завершились в установленный срок к 1 сентября. Всего специалисты подготовили более 74 тысяч объектов. Накануне мэр Сергей Собянин сообщил, что отопление в Москве начнут включать с 1 октября. Фильмы и сериалы про коррумпированных правоохранителей больше не получат государственного финансирования. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Речь идет о любых сценариях, где представители МВД, ФСБ, СКР или прокуратуры берут взятки или участвуют в преступных схемах. Отмечается, что демонстрация негативного образа силовиков подрывает доверие госинститутам. Мера также касается и проектов про маньяков и убийц. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: За эфиром, как могу, артисту тихо подпою. Иван Кучин открыл новый час на шансоне, 17.06 в столице. Здравствуйте, дорогие друзья, давненько мы не виделись. Это шоу «Городские встречи», Роман Шахов.
1: Юлия Степанова, еще раз здравствуйте, добрый вечер.
0: Надеемся, что у вас сегодня хорошее настроение. Если что-то с ним не ладится, вы как раз по адресу. Мы здесь занимаемся ремонтом настроений и очистим, так
1: сказать, окончательно его
0: сознание. Да, каждому свое. Но новости хорошие, друзья, всем. Да? Мы богаты в этом отношении. Бедность мужчины стала главной причиной разводов в России, показал опрос в ЦИОМ. Среди наиболее распространенных причин для развода россияне назвали бедность в 33% случаев.
1: Это большой процент.
0: Да, взаимное непонимание 15%, неверность партнера уступает 14%, бытовые проблемы 10%.
1: Какая мелочь.
0: Вот, друзья, по какой причине разводились вы, если такое случалось в вашей
1: жизни? Ты забыл про пьянство.
0: Ну, пьянство потом. Пьянство мы еще дадим время в эфире, да. Ну, а если нет, что помогает сохранять семейный союз? Расскажите.
1: Наш номер плюс 7-909-955-103-0. Вы, кстати, можете найти ссылочку на сайте radioshanson.ru, ссылочку для ваших сообщений, и направить ваше послание туда, поделитесь опытом с нами, с молодежью.
0: Ром. Автору самого яркого признания будет подарочек от городских встреч. Подробности впереди. Так что пиши.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: девочка, парень.
1: Михаил Круг, группа «Попутчик», только что здесь в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите «Городские встречи». Мы рассматриваем очень жизненные нынче вопросы. По какой причине разводились вы, если такое случалось в жизни, может быть, даже не единожды. Если нет, что помогает сохранять вам семейный союз?
2: А толчком вот к этим рассуждениям явился опрос в ЦИОМ, показавший, что бедность мужчины стала главной причиной разводов в России. Ну и дальше там чередой взаимное непонимание, неверность, бытовые проблемы и так далее, и тому подобное.
1: Ну и вот что у нас с высоким градусом тоже было, как-то мы об этом не сказали еще. Несовместимость характеров и пьянство отметили в качестве причин по 8% опрошенных.
2: А когда все это вместе, ой, это такой коктейль, я вам доложу. Почитаем ваше сообщение.
1: Безусловно.
2: Андрей из Нижнего Новгорода пишет: здравствуйте, мы с супругой разводимся 4 раза в неделю, и так 15 лет живем. Сдерживают общие дела и дети. Но, Андрей, а как же любовь? Я понимаю, бывают такие страстные браки, и сама грешила по молодости лет таким, что да, вот эти сошлись, разошлись, страсти-мордасти, вот это все, но это так не полезно для здоровья. И потом, ну, любовь-то, она не... Любовь — это не страсть, это разные вещи. Я вам желаю все-таки найти взаимопонимание с супругой и 4 раза в неделю не разводиться. Это часто.
1: Ну, или снимайте хотя бы блог на эту тему. Хотя бы тоже...
2: Монетизируйте.
1: Да. Друзья, пишите, по какой причине разводитесь вы, может быть, разводились или не разводитесь, почему, что у вас держит, сообщение подписывайте, +7 909 955 1030.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
6: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
7: Начиная новую жизнь.
6: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Сергей Наговицын только что в эфире радио «Шансон». Мальчики и девочки, вне зависимости от того, сколько вам лет, все внимание сюда, все внимание на «Шансон», потому что мы как-то говорили, что у нас будет подарок самому яркому комментатору, самому яркому спикеру сегодняшнего эфира. Так вот, новость хорошая. Следующая: продолжается юбилейный год Сергея Любавина. В эту субботу, 3 октября, легендарный артист представит в Государственном Кремлевском дворце свою юбилейную программу. Новый концерт называется «Навеки». Лучшие хиты, друзья, в том числе «Цветок», «Признание», «Волчонок», «Нежность». Вы знаете и любите эти песни. Все это в сопровождении симфонического оркестра. Поздравить Сергея придут звездные гости: Михаил Шуфутинский, Татьяна Буланова, Евгений Григорьев, Сергей Куренков. Билеты в сети, возрастное ограничение 12+.
1: Но... автору, да, самого яркого сообщения по нашей сегодняшней теме мы подарим 2 билета в Кремль на концерт многократного лауреата премии «Шансон года» Сергея Любавина. Добавляйте фразу «хочу билеты», если готовы в эту субботу пойти на концерт в Государственный Кремлевский дворец.
0: Вот, может быть, что-то не ладится в отношениях, а мы вам билеты.
1: А мы раз...
0: И,
1: а там все, Сергей Любавин.
0: И все будет хорошо.
1: Великая сила искусства.
0: В вашем семейном альянсе. Так что пишите. Ну, если вы живете далеко, если понимаете, что в субботу вам физически нереально оказаться в Москве, может быть, есть смысл уступить кому-то.
1: А вот в программе «Только для вас» сегодня люди согласились из Санкт-Петербурга приехать в Москву.
0: Если приедете, добро пожаловать.

0: «Выруливали у руля».
1: Александр Новиков только что на радио «Шансон». Друзья, продолжаем выруливать к вашим сообщениям. Здравствуйте. Оказывается, мы с вами коллеги, сообщает Газарес. Вы занимаетесь ремонтом настроения, а я занимаюсь ремонтом всего, что ломается. Устройство, оборудование, приборы и все остальное, что можно чинить. А по теме «Уехал на заработки», жена подала на развод без объяснения причин. Ну, подала и ладно. Уже 5 лет как прошло, детям помогаю всегда. Жене бывшей тоже. Я про нее не могу ни слова сказать плохого. Очень уважаю.
2: Ну что ж, наверное, она была против того, чтобы вы что-нибудь там на заработках заработали. Видимо, как-то так.
1: Потому что она пишет тоже свою позицию.
2: Может быть, да. Наверняка есть какое-то объяснение этому. Здравствуйте, это пишет Алевтина. Развелась в первый раз по причине несовместимости. Не могли стать родителями. Во втором браке, к сожалению, была замужем за родителями мужа. А, да, супруг ненадежный оказался, а родители хорошие. Развелась. Долгое время жила одна, растила сына, приобрела свое жилье. В прошлом году познакомилась с мужчиной. Устраивает во многом. Живем уже полгода, о разводе даже подумать страшно, не говоря уже о том, чтобы как-то произнести эту мысль вслух. Всем добра и поменьше разводов. Тернистый путь Алевтины, но все-таки вот приведший к счастью.
1: По какой причине разводились вы, если такое случалось в жизни? Если нет, что помогает сохранять семейный союз? Пишите сообщение.
3: Городские встречи на радио «Шансон».
4: На радио «Шансон» реклама.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранд». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
10: Радио «Шансон» представляет.
11: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
12: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
11: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
13: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
14: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал!
15: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
14: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
15: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят!
14: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
15: Только бипедастер с собой захватить.
10: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Александр.

0: И снова здравствуйте. Это «Городские встречи». Дорогие друзья, хочу продолжить, пишет нам Александр. Тема сегодня важная. Мы живем с моей супругой Ларисой 41 год. Развестись однажды нас заставила бытовая причина из-за несовершенства некоторых советских законов. Но мы не расстались, продолжали жить одной семьей, растить сыновей. Как только перешли тот самый Рубикон, сразу зарегистрировали повторный брак и еще обвенчались в храме.
1: Для надежности, видимо.
0: Да, брак помогал сохранять теплое терпение моей дорогой и любимой супруги. Ее духовная сила даже спасла меня от неминуемой смерти. Да. Дело было в 96-м. Штурмовали поселок Первомайский, где банда террористов Радоева удерживала в заложниках большую группу невинных граждан. Примерно в 8 утра мою супругу разбудил неведомый удар. Зная, где я, она стала вымаливать меня у Бога ради сыновей. В то же время я получил тяжелое пулевое ранение. Вот это, да, тут, в общем...
1: Тут целое кино.
0: Мой ангел-хранитель, наша семья существует только благодаря моей Ларочке. Вот такая длинная история. Александр, Краснодар, вам спасибо. Ларочке большой привет и, конечно, благодарность.
1: Да, и будьте здоровы, и многое счастливое лето вашей семье. Пишет Дмитрий: добрый вечер. Никаких секретов в поддержании хороших взаимных отношений нет. Все намного проще. Научитесь говорить «пожалуйста» и «спасибо». Эти два слова имеют очень большой вес в отношениях. Помогайте друг другу в любом деле. Поели – уберите за собой. Помойте чашку, тарелку. Вы же не из грязной посуды ели. А перекладывать все домашние дела на супругу не нужно, если хотите сохранить семью. Любите того человека так же, как вы любили его или ее, когда выходили замуж или женились. Вот такие мудрые...
0: Супругов послушаем.
1: Да.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +11 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 18 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Пользователи электросамокатов предложили обязать получать водительские права. С такой инициативой выступили в Следственном комитете. Как пишет ТАСС, также планируется отнести средства индивидуальной мобильности к транспорту. Кроме того, хотят запретить использование электросамокатов детьми младше 16 лет, а сим ограничить движение по тротуарам, пешеходным зонам и дорожкам. Изменения будут внесены в Федеральный закон о безопасности дорожного движения и в ПДД. Правительство рассмотрит вопросы регулирования популяции бурого медведя. Также хищника выведут из статуса лимитированного вида. Об этом пишет РБК. Кроме того, Кабмин определит регионы, которым выделят дополнительное финансирование для регулирования численности зверя. Субъектам позволят оперативно принимать решения по этому вопросу. По данным государственного мониторинга, за последние 30 лет численность бурых медведей выросла в России более чем в два раза. Сейчас их насчитывается свыше 300 тысяч особей. Авиакомпания AirAsia может запустить прямое авиасообщение между Россией и Малайзией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представительство Офиса по туризму Малайзии. Отмечается, что переговоры о запуске рейсов между странами ведутся некоторое время, но и это может произойти уже скоро. Одним из самых востребованных у москвичей стал трамвайный маршрут номер 5. Число поездок на этом направлении выросло более чем в 8 раз после восстановления трамвайного движения по Трифоновской улице. Трамвай вновь связал Белорусский вокзал и станцию метро Рижская, пишет «Москва-24». Напомню, спустя 30 лет возобновить трамвайное сообщение удалось без прокладки контактной сети. В эксплуатации находятся вагоны модели «Львенок Москва», оснащенные инновационной системой автономного движения. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 16 градусов. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: Виктор Королёв только что на радио «Шансон».
1: Ох, взбодрил!
0: Да, 18.07 в Москве. Добрый вечер, дорогие друзья. Здесь шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Юлия Степанова.
1: Юлия Степанова. Тему напомним, Ром, да?
0: По какой причине разводились вы, если такое случалось в жизни? Если нет, что помогает сохранять семейный союз?
1: Угу. И наши слушатели активно откликаются на это. Пишет Гельфия. У меня третий брак, все мужья водолеи, а я по гороскопу рак. Прожили 10 лет вместе, и опять брак трещит по швам. Наверное, развод. Мне уже 59. Спасайте брак. Мы из Татарстана, но хотим на концерт Сергея Любавина. Понятно. Ладно, взяли на заметочку.
0: Что касается концерта, друзья, 3 октября, Государственный Кремлевский дворец, юбилейная программа «Навеки». Билеты еще есть в сети, смотрите, но все это для меломанов старше 12 лет.
1: Угу. А по теме пишет нам Геннадий Волченков. Живу со своей супругой уже 42 года, все было бы, ругались, но как-то несерьезно. По молодости мирила ночь, утром просыпались, как ни в чем не бывало. Один раз поругались крепко, ушел, прожил на даче 3 дня, супруга приезжала, понял, что не могу больше, купил цветы, вернулся, помирились. Санкт-Петербург.
2: Есть особые даты, о них календарь умолчал.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Катя Огонек только что на радио «Шансон». Дорогие девчоночки, мальчишечки, очень приятно, что вы пишете сообщенница. Не знаем, все ли мы сможем зачитать, но кому-то до конца городских встреч непременно вручим два билета на концерт Сергея Любавина, который случится уже в эту субботу в Государственном Кремлевском дворце. Юбилейная программа, друзья.
1: Татьяна из Москвы вот претендует. Вот что пишет Татьяна в смс-сообщениях. Я собираюсь разводиться из-за огорода. Он ничего не хочет делать ни на нашей общей даче. Этим летом совсем ни капли не помог в огороде, а всего было много. Муж обалдел. Тут другое слово написано, но так. Ну что, буду подавать на развод. Хочу на концерт. Может, там нового мужа найду. Татьяна вот, из Москвы.
0: Ничего себе!
1: Заявленница!
0: Друзья, а с чего вообще мы все это затеяли? Дело в том, что новость, опрос в ЦИОМ показал, бедность мужчины стала главной причиной разводов в России.
1: Здесь хотелось уточнить, бедность кошелька, ума, чувство юмора или чего?
0: Ну, видимо, имеется в виду кошелек. Среди наиболее распространенных причин это вот как раз бедность 33%, взаимное непонимание 15%, неверность 14%, бытовые проблемы 10%, ну и несовместимость характеров и пьянство отметили в качестве причин по 8% опрошенных.
1: Мне немножечко вот странно процентное отношение. Значит, бедность 33%, а неверность партнера 14%. Значит, или меньше изменяют, на что хочется, конечно, надеяться, или больше прощают. Вот, то, что прощать, в принципе, сложно. Алексей Глызин и Валерия так вот парно, дуэтно продолжают наш эфир.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
4: Ну-ну, и чего ты ответил?
3: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
5: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
3: Так, на чем мы остановились?
5: Безопасный переход для всех. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Легендарная песня Славы Бобкова в исполнении Михаила Шуфутинского только что здесь на радио «Шансон». Далее сообщение из Читы. На связи Николай Шунков. Привет из холодной Читы. Сегодня утром выпал первый снег. Правда, он растаял к полудню, но зима точно близко. Теперь по теме. Развод? Нет, не слышал. По крайней мере, в моей семье никто не разводился. Хотя острые моменты были, срывы и полное молчание по 2-3 дня. Один раз мама написала заявление на развод, когда еще в 80-х мой папа, работая в кабаках на эстраде, после концертов часто приводил домой пьяные компании. Но папина мужество, ответственность за детей и мамин разум не дали ходу бумажке, порочащей жизнь. В итоге смогли прожить 52 года совместной жизни, воспитать 4 детей, включая меня, младшего.
1: Вот, и в порочащих связях больше да. замечены не были. Что ж, это красивая история. Красивая история. Юлечка пишет, тезка моя. А у меня 2 развода, каждый после 10 лет совместной жизни. И я опять замужем уже 6 лет. Причины разные. Того, что вы замуж опять пошли. Я самодостаточная женщина. И не все мужчины это принимают. Просто начинают расслабляться и садиться на шею. Ну, глянем, чем закончится этот брак. Пока все хорошо. Юль, ну пусть так и будет дальше. Пусть этот брак явится приятным и прекрасным исключением из вот таких вот непростых правил. Угу. +7, да, 909-955-103.0 наш номер. Еще есть время написать.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами Автомобильные новости и я, Дмитрий Малыгин. Сегодняшняя новость не совсем про автомобили, а в первую очередь про людей, которые эти автомобили для нас создают. И, конечно, мы займемся моим любимым делом, посчитаем чужие деньги. Ведь директор производства чугунного литья и ковки АвтоВАЗа Александр Ермолаев рассказал нашим коллегам из издания «Автоньюз», сколько зарабатывают сотрудники завода. Рядовой рабочий в суровом металлургическом цехе зарабатывает в среднем 110 тысяч рублей в месяц. Мастер, следящий за всеми технологическими процессами, получает смс-ку с суммой 120-130 тысяч. Но существует еще и категория высококвалифицированных специалистов. Доходы инженерных асов могут с легкостью доходить до 400 тысяч рублей в месяц. От такого порядка цифр занервничать могут даже столичные айтишники. Но лично я знаю точно, насколько тяжел труд на таких предприятиях. И рад, что он оплачивается достойно. Просто когда вы в очередной раз зададитесь вопросом о формировании стоимости автомобиля, держите эту шпаргалку в голове. Глобально АвтоВАЗ демонстрирует отличные темпы производства. Абсолютным драйвером успеха остается бессмертная «Лада Гранта» по цене от 850 тысяч рублей. За последний месяц лета ее выбрали свыше 11 тысяч россиян. Это самая высокооплачиваемая автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.
2: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
3: Радио «Шансон». Радио «Шансон». Радио «Шансон».
2: Москва, 103.

0: Друзья, после сказки о любви вот такие реальные истории. Анна Вячеславовна на связи. Добрый день. Развожусь из-за вечернего алкоголизма. С памятью беда, что бы у него ни спросила, он вечно ничего не знает. Пахло изо рта. Гнала его в больницу. Причину выясняли. Выяснили, лечился, но не до конца вылечился. Пиво ему важнее выпить было. Даже домашние дела он не мог делать, пока не выпьет. Устала быть его второй матерью. Считаю это веской причиной развода.
1: Ну, да причем я бы сказала уже давно.
0: Да. Друзья, а вот самая главная причина, как говорит ВЦИОМ, это бедность мужчин. Кто бы мог подумать?
1: Ну, не знаю, конечно, вот я не пример в данном случае, я человек самостоятельный, со мной жить трудно. Но бедность ума...
0: Не главный порог, да?
1: Бедность ума, бедность душевная, вот отсутствие чувства юмора, вот это бы явилось, да, для меня причиной драмы. А бедность, она, знаешь, ну, не порог в данном случае, потому что, как человек взрослый, я понимаю, что жизнь полосатая. Сегодня так, а завтра эдак.
0: А между тем, 33% опрошенных назвали вот бедность главной причиной.
1: Ну, значит, я не вхожу в эти проценты.
0: Что думаете вы по теме? Пишите.
2: Городские встречи на радио Шансон. Реклама на радио Шансон.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
6: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Радио Шансон представляет.
10: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
11: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Приветствуем господ и милых дам. Спасибо Бумеру. И далее сообщение от Алены. Добрый вечер. Я официально разводилась один раз. Недавно разошлась с парнем. Прожили 6 лет. А в обоих случаях причины расставания одинаковые. Устала быть мужиком, в кавычках, в семье и всех содержать. Больше данных ошибок не повторю. Очень хочу на концерт любимого артиста, добавляет Алена.
1: Ну что ж, засчитано. Угу. Засчитано. Следующее сообщение от Ирины. Так, ой, тут еще много фотографий приложено. Ну, сейчас. Добрый день. Вот мой сюжет. Прожила с бывшим 18 лет. Честно, безрадостно. В скобочках частые пьянки. И характеры разные. Родила детей, вырастила, воспитала. Вот как-то перед Новым годом был звонок. Мы были на кухне вдвоем. Он ушел в комнату. Ну, и я тихо подслушала и была в шоке. Бывший болтал со своей любовницей. Ну, и на следующий день я пулей в суд подала заявление на расторжение брака. Развелась, чему очень рада и счастлива. Правда, дети выросли, и мне нет от них помощи. Тянула все на своем горбу. И теперь вот проблемы со спиной. А им все равно, хотя человечность должна быть к родной маме. Старшему 38, дочь 37, младшему 24. Ирина Журавлева с Бауманской. Ну, тут что сказать?
0: Дети, краснейте, позвоните маме как минимум.
1: Ну да, радио «Шансон» вам вот тут как живой укор просто. Потому что ну, мама есть мама, надо помогать.
0: По какой причине разводились вы, если такое случалось в жизни? Если нет, что помогает сохранять семейный союз? Пишите.
1: Плюс 7-909-955-103-0. Номер для ваших сообщений. Если вам удобнее написать на сайте, найдите там ссылочку для ваших сообщений на сайте radioshanson.ru.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 11 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россияне смогут получать пенсию по цифровому удостоверению в МАКС. Такое постановление подготовил Минтруд. Как сообщил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов, решение позволит предъявлять QR-код при получении пенсии в отделениях почты или у почтальона. Пудов отметил, что телефон уже давно стал для пенсионеров ежедневным помощником, а не просто средством связи. После реализации идеи пожилые люди смогут получать льготы и скидки без бумажных документов. Средний чек на ремонт автомобиля в России за 8 месяцев вырос на 14% и в числовом выражении достиг 13 400 рублей. При этом стоимость самих работ за год в среднем увеличилась на 10-15%. Как пишет «Коммерсант», ездить в сервис водители чаще не стали. В среднем один автовладелец обращается в техцентр меньше 2 раз в год. А вот сами ремонты становятся сложнее и дороже. Наряду с заменой масла и расходников россияне чаще стали приезжать с неисправностями подвески, двигателя, трансмиссии, топливной системы и электрооборудования. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцены «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 15 градусов. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: После дуэта народных артистов России, дуэт ведущих всенародно любимого шоу «Городские встречи» на вечернем шансоне, 19.07 столицам, Роман Шахов.
1: Юлия Степанова, добрый вечер.
0: Ой, друзья, бедность мужчины стала главной причиной разводов в России, показал опрос в ЦИОМ. Мы вас сегодня спрашиваем, по какой причине разводились вы, если такое случалось в жизни. Если нет, что помогает сохранять семейный союз?
1: Живой отклик тема нашла у наших радиослушателей. Сообщение от Ирины читаем, да?
0: Да.
1: Вот что пишет Ирина из Свердловской области. Ушла от мужа 3 октября 2014 года. Слушайте, да, то есть у вас скоро годовщина, да? Просто собрала свои вещи и ушла. Ушла почти после 19 лет брака. Мы живем в небольшом селе. Очень сложно было найти жилье. Старший сын на то время закончил школу, учился в институте, а дочь училась в 9 классе. Ушла, потому что невозможно было жить дальше. Когда ты смотришь на человека и понимаешь, что так ненавидишь его, что ты просто не можешь слушать, видеть. Не хотела быть никем в своем доме. Мне бывший так всегда и говорил: ты здесь никто, и звать тебя никак. Ух. Ой, боже мой, такое ощущение, что прям как параллельная реальность. Так, ну, короче говоря, всякое было. Если любви и уважения в семье нет, значит и нечего сохранять, так считает Ирина из Свердловской области. Ну, давайте выдохнем и все-таки поверим в любовь.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Ирина Круг только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, очень приятно читать ваши сообщения, жизненные, поучительные. И что сказать, вот есть определенный элемент статистики, который мы, кстати, еще не озвучили, а надо бы. Финансовое положение партнера оказалось для женщины важнее даже эгоизма и измен. Только 21% россиянок готовы встречаться с мужчиной, у которого нет и не будет автомобиля. А вот 72% хотели бы видеть рядом партнера с премиальной машиной.
1: Ну, а если он вообще не хочет водить автомобиль? То есть он должен в состоянии заказать такси бизнес-класса?
2: Нет, он должен приобрести премиальный автомобиль для супруги.
1: И сфотографироваться рядом с ним. Да, для супруги.
2: Да.
1: Ну, да, наверное. Ну, боже мой, как вот... Если бы молодость знала...
0: Это статистика, Юль, вот статистика.
1: Ну,
0: что поделать? Сообщение почитать, я думаю.
1: Да. В меня вот вселяет оптимизм сообщение от Алексея Никитина из «Электростали». Только с годами начинаешь понимать, что дороже жены не будет никого, и никто не нужен из молодух. Вместе в браке уже 23 года. Алексей Никитин, город «Электросталь». Вот так вот. Mm-hmm. Есть счастье на земле.
0: По какой причине разводились вы, если такое случалось в жизни? Если нет, что помогает сохранять семейный союз? До конца часа кому-то вручим 2 билета на концерт Сергея Любавина. Случится он в субботу в Государственном 3-го Кремлевском октября. Дворце. Mm-hmm. Да, и новая юбилейная программа «Навеки ждет вас, друзья». Прямо сейчас к музыке. Красивая песня. Давайте ее послушаем, как-то осознаем. Может быть, напишем сообщение на шансон. И пусть в каждом доме будет счастье.
1: Будет крыша.
0: Да.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-872.
2: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
3: Начинаем новую жизнь.
2: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: лица. Евгений Григорьев только что в эфире «Шансона», ну, практически посереди этого часа. Добрый вечер, любимая радиостанция. Добрый вечер, Роман и Юлия, пишет нам Аделия. Я вам расскажу свою историю. Я, наверное, должна быть благодарна своему бывшему супругу за то, что он дал повод для нашего расставания, расторжения брака. Это привело меня обратно к моему первому любимому мужчине. Сейчас мы 12 лет уже вместе, и у нас есть дочь. Собственно, все как в песне Сергея Любавина и Татьяны Булановой «Цветок». Поэтому для нас это все очень значимо, так как супруг из Питера, а я из Москвы. Спасибо.
1: Ну, частенько надо сказать. Вы же замечали, что в жизни все, что не происходит, оно происходит к лучшему, хотя иногда в это сложно поверить. Сообщение от Наташи. Друзья, я разводилась несколько раз. Какое позитивное начало. И, скорее всего, уходили чувства и расходились дороги. Где-то спокойно и достойно, а где-то не совсем. Но я всегда старалась сохранить свое лицо и достоинство. А что может сохранить отношения? Наверное, чувства чистые, глубокие, бескорыстные и никакого предательства. Желаю всем быть счастливыми, любимыми и любящими. Ваша Наташа.
0: Спасибо. Спасибо. Владислав на связи. Добрый вечер. Радио «Шансон» развелся 4 года назад. Жена ушла с головой в работу. Работала днем и ночью. Тут встретил другую и ушел. В браке был 10 лет. Не жалею о прожитых годах. Много было хорошего. А вообще, хорошее дело браком не назовешь. Городу Электрогорску привет. Вот такой вариант.
1: Мария пишет. Добрый вечер. У меня 2 брака. Первый официальный, второй гражданский. Первый муж был домашний тиран. Да и сам брак был не по любви, а немного по расчету. Теперь я точно знаю, что это не мой вариант стерпится-слюбится. А второй брак, пусть и гражданский, был с любимым человеком. Прожили почти 30 лет в марте этого года. А Миши, к сожалению, не стало. Что меня ждет дальше, не знаю, не загадываю, не планирую. Жизнь расставит все как нужно. Мария. Мария, действительно, пусть расставит, ну, а жизнь... Да спасибо ей за каждый наш день. Но жаль, что мы все не вечны.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире радио «Шансон».
1: Спел нам песню по теме, можно сказать.
0: Да, это все серьезно, это не курьезно. Леночка, здравствуйте. Разводилась 3 раза. Причина банальна. Пьянство и нежелание развиваться. Сейчас одна, живу свою лучшую жизнь. Дочь взрослая уже. Вот.
1: Тоже пример.
0: Да.
1: Анна пишет... Слушаю, люблю и много лет живу с вами. Это имеется в виду радио «Шансон». Спасибо вам за это. Это хороший выбор. Прожила в браке 25 лет, сама подала на развод. Причина – пьянство, постоянные измены. Терпела долго, потом что-то устала. Больно уже не было. А за себя и свои годы обидно. Сын рос, все видел, боялась быть слабой. И не дай бог дать волю словам и обиде. Развелись, остались друзьями. 25 лет ведь это целая жизнь.
0: Ну... Счастья вам. Владимир, Екатеринбург. Если у мужчины нет денег, и он не играет по правилам женщины, она с ним разводится, так как женщина создает отношения и рулит в них.
1: Вы считаете, что это все игры? Ну, возможно, возможно. Юлия пишет. Добрый вечер. 6 октября у нас с мужем серебряная свадьба, вместе 25 лет. Секрета никакого нет, просто всегда большими буквами. Даже после ссоры засыпаем в объятиях друг друга. Ну, да, это в этом есть такая мудрость жизни, и даже вот пожилые женщины, часто передавая свой опыт, говорят о том, что как хотите ругайтесь, а спать ложитесь вместе, но очень трудно, знаете, например, пойти обниматься в кровать после того, как, например, на тебя там поднял руку муж там или еще что-нибудь, всяко бывает в жизни-то. А как это? Стою я перед вами, простая русская баба, мужем битой, кулаками стреляная.
0: Что думаете вы? Плюс 7-909-955-1030. Сейчас сделаем небольшую паузу, все это осмыслим, обмозгуем. Ну а потом продолжим, дорогие друзья.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
8: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 24 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Одна из любимых песен Вадима Цыганова в репертуаре Вики Цыгановой только что здесь в эфире.
1: Да что ты, все мужчины любят эту песню.
0: Вечернего шансона. Городские встречи продолжает Елена Калюжная. Добрый вечер, мне 42, мужу 41, знакомы с 18 лет. В августе было 20 лет вместе, а вот деткам всего 11,5. Что мы только не пережили вместе. И работу сутками, и отсутствие работы в разные периоды, и бедность, и потери. Но всегда поддерживали друг друга, и пусть говорят, что браки, заключенные в столь юном возрасте, часто распадаются, потому что не нагулялись, а мы гуляли вместе. Понимание, поддержка, доверие, немного личного пространства, интерес друг к другу и принятие того, что интересы могут быть разными, а не всегда совпадать. Очень люблю и ценю своего мужа и всегда говорю, что меня тоже невозможно терпеть. Меня надо очень сильно любить, чтобы жить со мной.
1: Вот какая молодец.
0: Спасибо, Лена.
1: Да, ну, кстати говоря, вот мы чуть-чуть с Ромой за кадром говорили о том, что все понимают, все знают эти слова, что нужно принимать и любить человека таким, какой он есть, и это получается одна из самых сложных вещей в жизни, потому что и мужчины, и женщины почему-то стремятся, почему-то все мы стремимся переделать человека под себя,
0: сложно,
1: сделать его удобным.
0: Сложно все сообщения не прочитать, но надо вычитать одно, которое принесет автору 2 билета на концерт,
1: да,
0: Сергея Любавина.
1: Надо. Сейчас. Вот, пишет нам Екатерина. Хочу билет. Вот сразу конкретный человек, да? Добрый вечер. Вышла замуж в 18 лет по любви, в 21 родила. А вот муж не захотел этого счастья разделить. Стал гулять, пить, тащить все из дома. Я решилась на развод. Сейчас в браке 15 лет. Много ссоримся, но, наверное, прошлый опыт мой и супруга не дает думать о разводе. Очень дорожим своей семьей, и столько сил потрачено, вложено в семью, что даже думать не хочется о разводе, написала Екатерина, и они с супругом отправляются на концерт
0: Сергея Любавина. 3 октября, Государственный Кремлевский дворец. Мы вас поздравляем, прощаемся до завтра. Впереди спецвыпуск вечернего заезда. Юлия Степанова.
1: Роман Шахов.
0: Пока. Я знаю...

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +11 градусов. Ветер северный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.

0: Шансон. Новости на радио Шансон.
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Национальные проекты и федеральные программы должны быть обеспечены финансами и выполнены в полном объеме. Об этом заявил Владимир Путин во время выступления на первом заседании Госдумы нового созыва, сообщает «Комсомольская правда». Президент также подчеркнул, что государство должно в полном объеме выполнить все социальные обязательства перед гражданами. При этом бюджет на ближайшие 3 года должен сохранить макроэкономическую стабильность и учитывать как текущие задачи, так и долгосрочные цели страны. Правительство разрешило в течение года после регистрации в России ввозить некоторые лекарства в иностранной упаковке. При этом наклейка с информацией на русском языке должна быть. Как пишет «Коммерсант», со ссылкой на Минздрав, речь идет о препаратах для лечения редких заболеваний и высокотехнологичных лекарствах. Ранее после регистрации требовалось использовать российскую упаковку, выпуск которой могут занять несколько месяцев. Новые правила помогут сохранить контроль качества и безопасности, а также быстрее начинать лечение и избежать перебоев с препаратами, у которых нет аналогов. В Москве регулярно проверяют корректную работу инфраструктуры метрополитена. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, безопасность и комфорт пассажиров остаются главным приоритетом. За состоянием путей, тоннелей и станции следят специалисты диагностических поездов. Кроме того, в подземке работает самоходный многофункциональный диагностический комплекс, который проводит трехмерное сканирование пути и оценивает его общее состояние. Европейская конференция Конфедерация волейбола допустила мужскую и женскую сборную России до международных соревнований. Об этом сообщили во Всероссийской федерации волейбола. Решение касается классического и пляжного волейбола. Ближайшим официальным турниром для российских команд станет Лига наций следующего сезона. Это вся информация к данной минуте. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: Вечерний заезд.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Среда, что удивительно. 20.06 в городе Герои Москва. И обычно, конечно же, вы Вечерний заезд рады встречать по понедельникам. И сегодня внеочередной выпуск по ряду причин. Прям по целой куче причин. Пришла мне идея в голову, что, точнее, как бы я это знал. И всегда так происходит. Я знаю, что разрыв в понимании между автомобилей между клиентом и компанией всегда велик. И обычно, к сожалению, люди, покупающие тот или иной автомобиль, редко когда имеют возможность коммуницировать с производителем этого автомобиля.
2: Это
1: мне,
2: да.
1: Мне казалось несправедливым, Маргарита. Прям...
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Поэтому сегодня, в такой неурочный день, не мой привычный, я решил сделать интереснейшую программу, в которой мы наконец-таки наладим коммуникацию между производителем и клиентами, которые купили и проголосовали рублем за автомобиль. Специальная интрига, видишь, я держу.
2: Это срочное и важное включение на радио Шансон.
1: Срочное и важное, да. И, собственно, история такова, что я, готовясь к этому странному эфиру, такое немножко похоже на теледебаты, да? У нас же не так давно были теледебаты. Mm-hmm. Теперь у нас будут радиодебаты между клиентами и производителем автомобилей. Я когда готовился, я естественным образом обзвонил кучу представительств, которым предложил такой формат. Да? Позвать живых людей, настоящих, которые покупают автомобили, и прийти поговорить с ними без возможности уклониться, потому что эфир прямой.
2: Прямой,
1: друзья.
2: Эфир,
1: 8-909-955-103.0, можете написать в мессенджере смс-очку. И, о черт, что же произошло? Подавляющее большинство, да почти все автопроизводители, которых мы знаем сейчас, это и наши восточные партнеры, независимые китайские модельеры, да, и приземленные марки. Ну, в общем-то, все отказались. Но... Потому что страшно говорить с потребителем.
2: Вот
1: всегда
2: так.
1: Же просто закрыться.
2: Дмитрий выводит всех на чистую воду.
1: Да, и только одна марка оказалась настолько легка на подъем и бесстрашна, что дала свое согласие с легкостью. И это марка KGM. Ты знаешь эту марку KGM?
2: Я знаю.
1: Да, вот, друзья, если вдруг вы впали в анабиоз не так давно и только что из него вышли, то это та самая многими любимая марка SsangYong под новым именем KGM, KG Mobility, насколько я помню, компания теперь называется. Но самое классное во всем этом то, что несмотря на вот этот вот ребрендинг, несмотря на новое имя, несмотря ни на что, концепция строительства автомобилей осталась очень понятной, очень привычной, ровно такой, какой ее любили, да, а я лично всегда симпатизировал.
2: А мы это знаем. Это знают все, что
1: да,
2: ты симпатизируешь.
1: Да, потому что, как для меня, это те автомобили и вообще то такое явление в автомобильном мире, которое мы, к сожалению, теряем. Вот эти гаджеты с большими планшетами, они сжирают нас постоянно, каждый день. А мы хотим настоящих тачек. И вот как их люди выбирают и покупают, мы обсудим после.
2: Скоро все узнаем.
1: Да.
0: Вечерний заезд на радио Шансон. Реклама на радио Шансон.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я –

0: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
1: «Эх, разгуляй!»
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Вечерний заезд.
1: А, ребятушки, всем привет. Вечерний заезд сегодня очень необычный. Сегодня мы наводим мосты. Такие прочные, классные.
2: Мы не сжигаем, мы наводим.
1: Мы наводим. Это сжечь вообще, это не наш метод. Мы наводим мосты между производителями автомобилей и их потребителями. Вот, собственно, я вам все это рассказал в первом блоке. И пришло время представлять ребят, которые у нас в студии. Значит, начнем с представителя компании KGM, Вадим Лап, руководитель отдела продукта KGM. Вадим, привет.
3: Всем привет.
1: Красавчик. Так, и крутой момент. У нас два владельца автомобилей KGM. У них у обоих, Рекстоны, KGM Рекстон. И самое прикольное, что они оба Сереги, Сергей Митин и Сергей Сахно. Парни, привет.
4: Добрый вечер.
1: Вот сейчас все вы, наши любимые радиослушатели, можете легко загадывать желание. Ну, просто потому что два Сереги, у них одинаковые тачки.
2: Я уже загадала.
1: Загадала, да?
2: Да.
1: Не буду тебя спрашивать.
2: А не что? Надо.
1: Да, смотрите, у вас сейчас есть уникальная возможность, Сереги, это я вам, поделиться своими впечатлениями от покупки этого автомобиля. Давайте начнем с того, как вы к этому вообще пришли. Ну, автомобилей превеликое множество, да? Какой у вас есть автомобиль?

0: Мобильный бэкграунд, на чем вы ездили, что вас устраивало, не устраивало, как вы пришли к KGM и к Рекстону непосредственно. Давайте, кто первый? Руку, погнали. Ну,
1: без проблем.
0: Давай.
1: Я начну, то, что у меня предыдущая модель была Q7.
0: Ауди.
1: Ауди Q7.
0: Ага.
1: И уже возраст подошел, и пора было менять машину.
0: Сереж, вот, вот прости, я тебя перебью, да. Но... честно говоря, звучит немножко как фейк, да, ну потому что в умах людей поменять вот эту вот богоподобную немецкую повозку, вот этот гольф на стероидах, ну это прям совсем нелогично.
1: Да, это была комфортная машина, все-таки я искал такого же комфорта, такой же мягкости хода, и, естественно, так как я рыбак-охотник, то вместимость багажника, укладывание спального места, раскладывание задних сидений, все это я ощутил, когда выбирал машину. Искал именно корейца, естественно, 5 лет гарантии меня очень удивило, вот это сыграло большую роль.
0: Но, и... честно говоря, Сережа, я могу сказать так, что вот не хочу обижать владельцев аудиводов, так называемых, да, но все вот эти кьюшные истории, они настолько беззубы на даже легком бездорожье, да, и вот эта твоя история про рыбалку, охоту и все остальное, ну, для них слабо выполнимо, да, что нельзя сказать у KGM, который рамный, который злой, настоящий, и с мостом сзади.
1: Так. Ну, это, я бы сказал, не влияет на ходовые качества. Также машина идет так же мягко, как Q7.
0: А я бы поспорил.
1: И в городе, и по трассе.
0: Ну... Смотри, значит, давай так, чтобы всем было понятно.
2: Дебаты, и... дебаты.
0: Дебаты, конечно. Значит, принципиальная разница в том, что у автомобиля Audi Q7 кузов несущий, а у автомобиля Rexton рама, да, и, собственно, кузов висит на резиновых подвесах на раме. Это сильно добавляет комфорта, это сильно добавляет акустического комфорта, поэтому выбор в пользу рамника с точки зрения комфорта всегда будет абсолютным, да, то есть тачка с несущим кузовом всегда немножко нервозна. Рамник всегда более вальяжный, более располагающий к комфортному вождению.
1: Ну, не сказал бы. Q7 тоже комфортная,
0: да,
1: машина.
0: Да, конечно, я же не вот спорю, что...
1: Ну, и по ходовым качествам я бы сказал, что та же динамика есть и набора скорости, и по трассе, и внутри, и по городу. Очень комфортная езда.
0: Слушайте, боюсь соврать, я давно ездил на Rexton, ну, как относительно, да? И насколько я помню, там турбо-четверка
3: 225
0: лошадиных. О, ничего себе, я мальчик с феноменальной памятью просто. Вадим, спасибо большое, что поддержал. И она максимально бодрая, максимально задорная. Да. Я, честно говоря, такого не ожидал.
1: Согласен, да.
0: Сереж, второй, скажи, как ты пришел к этому и на чем ты ездил до этого?
3: До этого ездил, во-первых, добрый вечер.
0: Уже поздоровались, давай мочи.
3: Еще раз. Ездил до этого на Kia Sorento 21 года, 2,5 бензин, соответственно, полный привод.
0: Так.
3: Машина пробежала почти 100 километров, 100 тысяч километров, ну и как бы встал вопрос замены автомобиля. И как бы смотрел на автомобили, которые будут, у которых клиренс выше, чем у Sorento.
0: Угу.
3: Потому что для меня в какой-то момент это стало проблемой.
0: Я мерил 22,5 в самой низкой точке под алюминиевой защитой. Это очень круто.
3: Это у Rexton.
0: Это у Rexton, да.
3: Потому что у Sorento там было что-то в районе 176, насколько я помню.
0: Детский сад.
3: Да. Вот именно поэтому как бы выбор пал на Rexton. Ну, до этого я смотрел другие автомобили корейские. Это и Санта-Фе автомобиль рассматривался. Ну, там тоже опять-таки
0: клиренс.
3: Слушайте,
0: ну, Санта — это очень в данном случае неочевидный выбор. То есть вот в твоем случае, Сереж, я понимаю, да, ты меняешь...
3: Я с корейца на корейца.
0: Да, с корейца на корейца. Такой как бы близкий по концепции автомобиля. Вот с Q7 я до сих пор никак не могу этого пережить.
3: Опять-таки я смотрел, чтобы автомобиль был не меньше по объему, по вместимости багажника. Ну, у Rexton багажник, он просто огромен.
0: А на самом деле, мне кажется, что вот сейчас, вот непосредственно сейчас, какое у нас число, 30 сентября, на рынке нет тачки с большим багажником, чем у Rexton. Я когда его открыл, я немножко, честно говоря, ужаснулся.
3: 100%.
0: Ну, во-первых, я-то цирковой карлик, это понятно, я-то там могу в полный рост вообще ходить. И это как бы меня очень сильно удивило, поэтому, что касается багажника, факт, правда, из... А я собаку вожу в багажнике. И я, когда у меня был Рекстон на тесте, очень кайфовал от этого. Друзья, мы продолжим обсуждать KGM Rexton и в общем KGM после паузы.
2: Вечерний заезд на радио Шансон.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Друзья, вечерний заезд сегодня очень необычный. Сегодня мы наводим крутые, добрые, дружеские мосты между производителем автомобилей KGM и владельцами этих тачек прекрасных. Так уж вышло, что у нас два Сергея в студии. У них у обоих Рекстоны. Клевые, рамные, большие тачки. Все как люблю я. Я, кстати, ну, я же говорил, да, в предыдущем блоке, что это цирковой карлик, и поэтому я люблю большие тачки, а вы такие крупные ребята, непонятно, почему вы выбрали. И, собственно, у нас в гостях также присутствует Вадим Лап, это руководитель отдела продукты KGM, и у него есть вопрос к его же клиентам. Давай.
2: Да, Вадим. Дим, вот раз уж мы наводим мосты, я вот зацепился, Сергей сказал, что он и охотник, и рыбак. Я бы хотел узнать в целом, ребят, вот Рекстоны, как вы обычно их используете? Это только охота, рыбалка? Это вторая машина, может быть, в семье? Или у вас город, трасса? То есть мне бы интересно было понять, собственно, как Рекстон используется в обычной жизни у вас?
3: Ну, я езжу и по Москве, поэтому я и выбрал бежевый салон. Светлый салон, чтобы по Москве не стыдно было ездить.
4: Это мы любим бежевый салон.
3: Чуть-чуть, да, люксануть. И, ну, а для рыбалки я сразу купил второй комплект чехлов, чтобы не пачкать внутри все. Ну и на рыбалке я раскладываю, еще раз говорю, задние сиденья. Я люблю спать в машине.
1: Романтика, да. Спать в тачке, такой же кайф. Я, кстати, ни разу, мне кажется, я так дремал там, в дальней дороге, откинувшись. Но вот так, чтобы именно спать основательно, никогда в тачке не спал.
3: Ну, покупаешь матрас.
1: Слушайте, в Рекстоне, я сейчас помню, я пытаюсь постоянно вам не соврать, друзья, но я помню, что когда ты складываешь задние спинки к передним, там расстояние от спинки водительского или пассажирского кресла до крышки багажника, что-то там в районе 2, да, по-моему, один? Ну, то есть там два с копейками. То есть я могу не то, что я в полный рост, поэтому еще собака, кошка, ну и вот это все, кто-нибудь еще может точно лечь. Хорошо, насколько практичен вообще светлый салон? Ну, по ощущениям.
3: По ощущениям. Ну, у меня до этого тоже был в машине другой давний бежевый салон. Ничего страшного. Раз в неделю пройтись спецсредствами ухода за кожей, и все это вытирается. Конечно, есть от джинсов особенно вот остаются вот такие, ну, когда долго ездишь.
4: Зато как красиво. Ну, как красиво.
1: Во-первых, красиво. Да. Во-вторых, ну, друзья, я хотел бы напомнить, может быть, многие из вас этого не знали, но в Рекстоне, вот в этих старших... А сколько всего комплектаций, Вадим, скажи, пожалуйста?
2: Три комплектации.
1: Натуралка только в топовой?
2: В предтоповой и топовой.
1: А, предтоповой, то есть в двух из трех комплектациях, друзья, у вас натуральная кожа. Почему я на этом делаю такой акцент? Потому что, во-первых, ну сейчас вы, в принципе, днем с огнем не найдете тачку на натуральной коже. Да, это всегда будет вот эта кожа молодого дермантина, ну, такая странная. И с натуральной кожей, как правильно сказал Сергей, проще работать. То есть, если у тебя что-то испачкалось, ты можешь взять кондиционер, так называемый, для кожи. Это органический материал, эта кожа, она просто впитает.
4: Да, легко.
1: Да, это супер, и это как бы важно, потому что, ну, эко-кожа иногда ведет себя странновато. Серега, а ты как, расскажи, используешь свою тачку?
2: Я вот с Сергеем соглашусь, бежевый салон выглядит презентабельнее.
1: Но у меня черный, да?
2: Богаче, но я взял черный именно из практичной точки соображения.
1: Да, ну нет, как бы, бежевый богаче.
2: Потому что у меня собачка, как бы шмурдюка очень много, рыбацкого также, лодки, моторы, это все-таки там где-то маслица. Ну, все это потом оттирать мне это как-то не очень.
1: Поэтому... Есть у меня ощущение, что вы даже рыбачить после эфира будете вместе. Ну, как бы.
3: Возможно.
1: Есть такое. Хорошо. В каком составе обычно? Вот смотрите, что меня интересует. Мы знаем, на самом деле, что этот автомобиль, ну, KGM Rexton, в других государствах предложен в семиместном варианте с третьим рядом сиденьем.
2: А он же вроде и у нас представлен.
1: Уже. У нас тоже?
2: Уже.
1: Вообще упустил.
2: Мы услышали запрос.
1: Только
2: я
1: хотел сказать, не делайте это, пожалуйста, потому что я вообще не понимаю, кто эти люди, которым нужно 7 мест. То есть тебе нужно 7 мест, купи автобус и гоняй.
4: Но это большая семья.
2: Я соглашусь, Дмитрий, с вами.
1: Это странно. Хорошо, в каком составе вы обычно гоняете на своих тачках? Сколько народу и всем ли удобно? Ну, потому что я помню, что у него какой-то сумасшедшее количество места по ширине и по всему остальному. Самое большое количество людей, сколько ездит в ваших тачках?
2: Ну, максимум 4 человека.
1: То есть 4 комфорта всего, да. Я понял.
2: И собачка, да, вы сказали?
5: Ну, да. Собачка.
1: А ты собачку возишь в багажнике или в салоне?
5: Нет, ну, в салоне.
1: Почему?
5: Ну, потому что той пудель. Ну, кто же его будет в багажнике возить?
1: Той пудель, понятно. Вот в чем твоя проблема.
4: Дима.
1: У меня Стаффорд, и он не хочет ездить в салоне. Он...
4: А у меня тоже пудель, кстати. Он тоже ездил, да.
1: Ты сейчас обиделась, как и Серега, что
4: да, так, да, я поддерживаю немножко... Сергея, да. Дмитрий, мы осуждаем пуделеводы. Такое отношение.
5: А... Для той пудели это жестоко.
1: Хорошо, так в итоге-то черный салон оказался практичнее или нет?
5: Да.
1: Да?
5: Да.
1: Слушай, я вот могу сказать так, сейчас опять, я надеюсь, что в KGM этого не будет происходить, но вот я вспоминаю все свои тачки с темными салонами, в отличие от светлых, на них в какой-то момент начинает быть видно заломы. Ну, просто черная кожа, и особенно натуральная. И это не значит, что она плохая или плохое. Ну, так вот выходит, да? Поэтому, ну, там есть нюансики, и я бы, конечно, тоже остановился на
5: светлом. Все равно как бы приходится обрабатывать специальными средствами для кожи. Ну, это однозначно надо делать.
1: Ну, да, чтобы просто и дольше сохранить,
5: да.
1: И приятный был запах, и комфортно, мягенько, и кожа это любит,
5: да?
1: А ты же сейчас за кожей ухаживаешь?
4: Да, да.
1: В автомобиле я имею в виду.
4: У меня нет автомобиля, но я понимаю, о чем вы говорите.
1: Я предлагаю тебе присмотреться к Рекстону, отличная тачка. Но мы все займем, если что.
4: Да, я буду очень рада, если мне кто-то ее подарит все-таки.
1: Ну, я бы тоже был рад, я думаю, что каждый из Серег тоже был бы рад, если бы мы ее подарили. Друзья, мы прервемся на небольшую паузу и после вернемся.
0: Вечерний заезд на радио Шансон.

0: «Вечерний заезд» с Игорем Сириным и Дмитрием Малыгиным.
1: Друзья, привет-привет, «Вечерний заезд» снова с вами. Сегодня мы гоняем на KGM, на Rexton. Клевые, рамные внедорожники. Два Сергея у нас, владельцы Rexton'ов. Сергей Митин и Сергей Сахно в гостях. Парни, привет еще раз.
2: Приветствую.
1: Также оппонирует им Вадим Лап, руководитель отдела продукта KGM.
3: Всем привет.
1: Да, он точно вроде знает все про машины и пытается тут как-то оправдывать людей покупающих. А я даже не знаю, надо ли это делать, потому что мы могли тебя сейчас выгнать. И парни, мне кажется, тут как-то за цвета клуба выступает очень круто.
3: А мне тоже интересно настоящий узнать про наши машины, но хорошо. От тех, кто каждый день их использует.
1: Хорошо, Ренза, сколько у вас по пробегам? Сколько на одометрах?
2: Мой 4,5 тысячи.
1: Мало.
2: Пробежал. Ну, с конца марта, у меня вторая машина есть. Так что...
4: У меня 7,5 сейчас.
1: Вот, уже на трояк больше. Хорошо, да. Вы уже сталкивались с сервисами?
4: Нулевое ТО,
1: да. Как это все выглядело? Ну, то есть, смотрите, всегда, когда люди задают мне вопрос, какой автомобиль купить, и как вот это все. И я им честно всегда говорю, что, слушайте, купить автомобиль – это полдела. Да? Нужно выбрать такой автомобиль, который в последующем не будет делать тебе мозги, не будут делать тебе мозги сервисные станции и так далее. Это важно, потому что потом ты истрепишься все нервы, это может наложить какой-то негативный отпечаток на владение. Как первый опыт с нулевым вот этим чудо-ТО?
2: Ну, у меня получилось очень удачно. Я и автосалон увидел на третьем транспортном кольце, и рядышком вот новое современное здание, двух- или трехэтажное уже, автоспеццентр. И вот при нем и обслуживание, все. Ну, как обычно в любом салоне, заранее звонишь, записываешься на нулевое ТО. Mm-hmm. Вот, по-моему, первое вот это ТО нулевое прошло очень удачно. Заранее записался, подъехал, сдал машину, все, позвонили.
1: Вадим, все, объясни мне, что меняют в рамках первого нулевого ТО?
3: Меняют масло, масляный фильтр.
1: А, просто масляный фильтр,
3: масло,
1: да?
3: Масло-масляный фильтр, да. Ну и как бы проверяют все системы, что за период обкатки.
4: Про цены можем сказать?
3: Ничего не произошло.
1: Я не знаю, можем, наверное, мы сказать и про цены.
3: Я думаю, ну, конечно.
1: Да, что нет?
4: Вот мне нулевое ТО обошлось у дилера, у которого я покупал автомобиль, в 13 тысяч вышло.
1: Слушай, это, знаешь, что забавно? Это дешевле, чем нулевое ТО на китайском равном внедорожнике. Да, я тебе могу сказать, это вот прям точно. Это, правда, дешевле, выгоднее. И в случае вот с этими китайскими внедорожниками, я открою вам всем тайну, да, помимо того, что сейчас Вадим сказал, что надо просто поменять масло и фильтр, вот в китайском надо поменять все жидкости. Да, в редукторах, везде. И это было для меня максимально странно. Ну, просто потому что как бы непонятно, что там вообще налито. А как бы в случае с KGM я понимаю, что проблем таких не существует, да?
3: Ну, тут я ремарку сделаю, что нулевое ТО у нас обязательно и для Rexton с 2-литровым двигателем, и для других автомобилей, на котором полторашка. Но следующее ТО по регламенту это 15 тысяч километров.
1: И, вы как бы это... Сейчас, чтобы все правильно поняли, у вас есть четкий экономический расчет. Вы понимаете, что пятнашку эти тачки будут вывозить, и не будет того, что да что-то мы смолодушничали, надо было писать десятку, а то будут рекламации. То есть вы прям реально уверены, что 15 это будет ходить?
3: Конечно, это заводской регламент, корейцы прописывают, и мы обязаны, и мы не можем даже от себя заставлять что-то проходить раньше. Нет, мы гарантируем, машины все поддерживаются гарантией, 15 тысяч километров это регламент.
1: В прошлой жизни просто были производители и тоже с восточной стороны, которые, в общем-то, под Россию регламенты эти изменяли. Мы это знаем, да, то есть во всем остальном мире они свою продукцию продавали с межсервисным интервалом 15 тысяч, то у нас это составляло 10, и это очень расстраивало людей, и это было максимально странно. Хорошо, парни, Сереги, скажите мне, как вы думаете, или вы уже успели с этим столкнуться и как-то ознакомиться? В последующем, если не дай бог, ничего не должно ломаться в Rexton'е, но если вдруг сломается, вы же наверняка у сервисменов уточнили там по запчастям, по всему этому. Все в наличии, все это. Лобовик. Вот прилетит камень в лобаш. Сколько вам его будут менять?
4: Как я интересовался этим вопросом, потому что он очень важный.
1: Да.
4: Это наличие запчастей непосредственно у нас так. В России. Дилеры мне заверяют, как бы объясняли мне, что склады завалены запчастями, поэтому проблем никаких не будет.
1: Вадим, это
4: да.
1: Правда?
3: Это правда. У нас в Подмосковье основной склад, туда и скорее приходят запчасти, и из Подмосковья уже мы отправляем их на склады дилеров.
1: Я понял. Друзья, мы продолжим обязательно про KGM после небольшой паузы.
0: Вечерний заезд на радио Шансон. На радио Шансон реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. ОРВБ, УКРН, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности приложения WebJob 18+.
5: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
6: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
5: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
6: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
5: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
6: Только бипедастер с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Друзья, к сожалению, час как-то проходит очень быстро, и у нас последний блок сегодняшней необычной программы «Вечерний заезд». У нас в гостях, во-первых, представитель марки KGM Вадим Лап, руководитель отдела продукта, и два Сергея, Сергей Митин и Сергей Сахно, они владеют KGM Rexton'ами, у одного светлый салон. Светлый салон здорового человека. Мне очень нравится. У второго Сергея черный, но у него есть этому объяснение. Парни, хорошо, помимо салона, часто бывает так, что ты покупаешь автомобиль, тебе хочется, ну, что-то дополнить, что-то как-то улучшить. Вы какие-то дополнительные аксессуары приобретали, и вообще что есть?
2: Ну, это всегда при покупке новой машины, всегда ищешь, чтобы добавить.
1: Так, и что вы добавили?
2: Ну, первоочередное по отношению с предыдущей машиной. Эта машина, как бы садишься в нее, она повыше, и поэтому однозначно пороги.
1: Ага, так, окей.
2: Искал более такие оригинальные, чтобы подходили, по, ну и внешне, чтобы смотрелись.
1: Момент, Вадим. Пороги есть штат? Ну, то есть, в смысле, у дилера?
3: У нас есть два вида порогов.
1: А, два вида порогов.
3: Да, первые – это разработанные нашими корейскими, собственно, коллегами.
1: Так.
3: А вторые – это доработанные уже с российским поставщиком.
1: Я
3: то
1: бы...
3: есть, каждый выберет на свой
1: вкус. Я бы выбирал с российским поставщиком, ну, потому что некоторые реалии все-таки существуют, эксплуатация. Что еще?
4: Да, я согласен с Сергеем, согласен, без порогов...
1: Не жизнь.
4: Бы, не жизнь, потому что... Твоя семья просто оттуда спрыгивает, как с какой-то горы. Машина высокая, они просто необходимы.
1: Помимо порогов еще есть какие-то? Хорошо, вы же рыбаки, оба охотники и все вот это. То есть наверняка бывает потребность в катерах, автодомах. Есть ли фаркоп и можно ли его установить? Прописан ли он в ОТС? Давай, Вадим, ты.
3: Да, я начну. Фаркоп прописан в ОТС, и у Rexton'а тяговая способность до 3,5 тонн.
1: Сумасшедшая,
3: но
1: это правда.
3: Ну, я думаю, да, вы знаете, что тогда уже права вам нужны будут не категории Б, да?
1: Ну, это нюанс. Люди, которые таскают 3,5 на фаркопе, они все знают лучше нас с тобой, это точно.
3: Да, таскали мы им и лодки, таскали мы им и гидроциклы, то есть вполне себе.
1: Серега, есть у кого-нибудь из вас фаркоп?
4: Нет.
1: Слабаки.
4: Нет надобности.
2: У меня не было никогда.
1: Слабаки.
2: Ну, при таком багажнике еще и...
1: Возможность есть, и это здорово. Что еще есть из дополнительного, Вадим, скажи мне? Чем можно разжиться? И, Сереге, а вы быстро скажите, что вам не хватает?
2: Ну, дефлектор я поставил.
3: Аналогично.
2: На окна.
3: Да.
2: Ну, летом едешь, ну, свежий воздух нужен.
1: Чтобы не лупил дождь.
2: Да.
1: Окей. Вадим, что есть? Ну, из ассортимента.
3: Когда мы, собственно, машины эти сертифицировали, мы в первую очередь смотрели, что есть у наших корейских партнеров. А потом уже взяли самое лучшее и поняли, что, например, металлические защиты надо делать самим.
1: Конечно.
3: Они у нас будут из металла более толстого, а они будут четче в посадочные места садиться, чем корейские. Вот, поэтому старались, как бы, это классический ассортимент, на самом деле. Для Rexton'а в первую очередь защиты, разнообразные коврики, ну, собственно, пороги сделали. Самое, наверное, было такое сложная задача, да, потому что, ну...
1: Потому что это рамная тачка, и, в общем-то, тот край кузова, который обычно у автомобилей несущих, к нему можно крепиться, рама глубже от края, поэтому есть нюансы. Это кронштейны всегда сложные, это все понятно, и здорово, что вы подошли к этому с умом, чтобы у ребят...
4: Кстати, у меня установлена алюминиевая защита. Дилер устанавливал, поэтому да. Помимо железного, еще алюминий идет.
1: Во-первых, это красиво.
4: Ну, правда.
3: Да. Долговечно.
2: Лишний хром.
1: Как бы это ни звучало странно, но алюминиевая защита — это красиво. И, слушайте, я, наверное, бы хотел, чтобы появилась какая-то более экстремальная версия автомобиля Rexton. Возможно, что сейчас не реклама ради, но есть такой ателье Arctic Trucks. Они бы могли подготовить эту тачку, поставить там 30-е колеса и все остальное. Мне бы так хотелось. Друзья, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Мы вынуждены с вами прощаться. Сереге, спасибо, что пришли. Вадим, спасибо, что пришли. Будем практиковать это и будем вас связывать.
2: Всего доброго.
1: Пока-пока.
3: Зовите еще.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 11 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Когда весна...

Всем добрый вечер. Вы на радио «Шансон». Микрофон Рита Виноградова. И мы открываем вместе с вами час приветов и поздравлений. А для начала согревающая новость. 3 октября легенда отечественной сцены, 11-кратный лауреат премии «Шансон года» Сергей Любавин выступит с юбилейным концертом в Государственном Кремлевском дворце. Артист представит новую программу «Навеки», и в нее войдут лучшие хиты, в том числе «Цветок», «Признание», «Волчонок», «Нежность» и многие другие. Любимые композиции прозвучат в Кремле в сопровождении симфонического оркестра. Поздравить Сергея Любавина придут и звездные гости Михаил Шуфутинский, Татьяна Буланова, Евгений Григорьев, Сергей Куренков. Возрастное ограничение 12+. И прямо сейчас мы проведем розыгрыш. Разыграем 2 билета. Все очень просто. Нужно ответить правильно на вопрос. Сергей Любавин — человек творческий, сразу в нескольких направлениях. А какое второе образование, помимо вокального, он получил в Москве? Пишите на номер +7 909 955 103 0. Второе образование, которое получил Сергей Любавин, помимо вокального. Я жду ваши ответы, а также жду ваши приветы, поздравления. Все здесь, а прямо сейчас послушаем Михаила Круга «Магадан».

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов,

Ну что, друзья, подведем итоги розыгрыша на концерт Сергея Любавина 3 октября. Он не только замечательный певец и автор песен, у него за плечами два образования. Первое – это вокальное и журналистское. Он журналист по второму образованию. И билет на концерт Сергея Любавина сегодня отправляется Татьяне. Мы поздравляем, желаем вам ярких впечатлений от концерта. А всем, кто участвовал, спасибо за игру, не расстраивайтесь. Завтра тоже будет возможность поучаствовать еще.

еще раз. И мы переходим к приветам. Пожалуйста, поздравьте с Днем Ангела меня и мою дочь Любочку Соболеву из Воронежа. Счастья, здоровья, успехов, мама Надежда. И от нас, от Радио Шансон, вам тоже большой привет и поздравления. Пишет нам Анна из города Шуя, Ивановская область. Сегодня моя знакомая Настя Кузьмина принимает поздравления. Всем сердцем поздравляю ее с днем рождения. Пусть в семейной жизни царят любовь, взаимопонимание, уважение, а рядом будут только надежные друзья. Оставайся такой же очаровательной, молодой, привлекательной, веселой, здоровья на долгие годы обаяния и тепла. Спасибо, что вы всегда с нами. Передаю привет Настёне, Сластёне, Лисёнок. Люблю тебя безумно. Ты самая лучшая девочка на этом свете. Люблю, люблю, люблю. Это сообщение от Валеры из Твери. А я напомню, наш номер для ваших писем +7 909 955 103 и 0.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
5: Радио «Шансон».

Передаю привет однокласснику Сергею Егорову. Так, минуточку еще раз. Передаю привет однокласснику Сергею Егорову в город-герой Москву и всех, кто учился в классе 7А, 7А в школе номер 9 города Петропавловска, Республики Казахстан. Следующее сообщение. Поздравляем сына Масловского Ивана с днем рождения. Желаем здоровья, любви, мирного неба и всего самого наилучшего. Дмитрий Масловский и все друзья Ивана. Еще больше любви добавим от Станислава сообщение. Добрый вечер, любимое радио. Передайте мои признания любимой жене. Я так счастлив, что ты моя жена. Каждый день благодарю судьбу за то, что повстречал тебя. Я с невероятной силой тебя люблю. Ты очень много знаешь. Значит, для меня мое сердце навеки принадлежит тебе. Но какие красивые слова. Это мы очень любим. Очень люблю тебя, котярочка. Вот так. Еще одно сообщение. Передайте привет куму Андрею, его жене Анжелике. Она сегодня уехала в родильный дом. Вот это новости. И пожелайте всего самого наилучшего. Анжелику мы поддерживаем всей страной. Пусть все пройдет хорошо. Специально для вас, для вашего настроения, для вашего веселого, хорошего вечера. Михаил Шуфутинский, Марджанджа. Музыки много, шансон один.

А мы продолжаем наш час приветов, истории, поздравлений, признаний. Если вдруг сегодня вам еще никто не сказал, что вас любят и ждут, ничего, здесь, на волне радио «Шансон», всегда вам рады, поэтому пишите +7 909 955 103 и 0, обычный смс, портал «Макс». Передаю привет моему супругу Расулову Константину и любимой доченьке Кристюше. Мои любимки, ваша забота и внимание бесценны для меня. Спасибо за каждый миг счастья с вами. Вы лучшая супруга и мамочка Люсяшка. 48 лет назад у нас с мужем была свадьба. Его не стало, но я его помню и ношу его фамилию. Прошу для себя душевную песню. Написала нам Наталья, село Паньшино. Наталья, поставим обязательно душевную, хорошую песню для вас. Здравствуйте, передайте привет Садоменко Илье от Кирилла. Добрый вечер, радио «Шансон». Сегодня день рождения отмечает моя любимая сестренка Варыгина Анна Константиновна из города Петровска, Саратовской области. Желаем ей всего наилучшего. Любим тебя от семьи Колесниченко. Всех с праздником, веры, надежды, любви, счастья, мира и добра. И душевная песня специально для вас.

вы заметили, что в программе «Только для вас» мы становимся немного смелее. Можно написать то, что в обычной жизни почему-то сказать сложно. И еще остается возможность. Поэтому пишите. +7 909 955 103 0. Приветы, поздравления, признания. Мы очень рады. Любимая радио «Шансон», спасибо вам. Передаю привет своему самому лучшему мужчине, любимому мужу Сергею Брежневу. Ты наше все, мы всегда рядом с тобой. Спасибо, что ты есть в нашей жизни. Твои дети Арсентия, Елизавета и твоя Лю. Далее, привет мужу Дмитрию, он самый заботливый мужчина. Спасибо тебе, что ты есть. Это сообщение от Натальи. А как важно, чтобы был человек, который может о нас позаботиться. Дмитрий, мы очень рады, что вы есть. Пожалуйста, поставьте Юрия Шатунова «Седая ночь». Мы с подружками вместе, Света, Надя и Валентина, любим радио «Шансон» и очень редко собираемся. Специально для вас, для всех наших радиослушателей, «Седая ночь». Отличного всем вечера!

наш час приветов подходит к концу. И сегодня в очередной раз я убедилась, что у радио «Шансон» самые лучшие и душевные слушатели. Спасибо всем, кто рядом. Переходим к приветам. Передайте привет нашему дорогому, любимому другу, товарищу и просто очень хорошему человеку Борису из Балашихи. Он таксует по всей Москве, а также его любимой семье, жене Викусе, доченьке Юляшке. Мы их очень любим, ценим и хотим пожелать всего хорошего от друзей из Таганрога. Поздравьте Александра Калач с днем рождения. Были друзьями из Чувашии, от строителей, которые строили теплотрассу. Всех благ ему. Москва, Почтовая улица. Дорогой Шансон, хочу поздравить семью Кайдаш, Юрия и Юлию из ПГТ Владимировка с годовщиной свадьбы. 20 лет вы вместе, и это замечательно. За это время вы подарили миру двух замечательных детишек. Дарину и Дмитрия. Нежности в отношениях, мира в доме, исполнения всех желаний. Ваша кума Галя и ее семья. А с вами Рита Виноградова. Мы продолжим вечер, а сейчас послушаем душевную, хорошую песню «Черная смородина». Специально для вас и для вашего хорошего настроения.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 11 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Шансон».
6: Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
8: Радио «Шансон».
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Радио «Шансон».
11: Значит, опять домой.

«Дорога в никуда» от Евгения Григорьева. Мы начинаем новый музыкальный час. И пусть ваши дороги будут легкими и с верными попутчиками, с которыми не страшно и можно ехать в любом направлении. А музыка на радио «Шансон» всегда рядом. Игорь Слуцкий далее.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
5: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Суету городов и в потоки машин.

горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет

Но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю.

только горы, о которых еще не бывал, о которых еще не бывал. Сколько слов и надежд.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

Ну что, вот и все. Сентябрь сегодня ставит точку, а может быть и восклицательный знак. Последний вечер первого осеннего месяца. И можно немного оглянуться назад, вспомнить приятное. Вообще хочется поблагодарить все-таки сентябрь за мягкость, за солнечные дни, за эту красоту, ну и, конечно, за первые прохладные вечера. Все-таки смешанные чувства возникают в начале осени. Хочется и тепла, и уюта. Главное, договоримся, не впадаем в депрессии и остаемся с любимой музыкой на радио «Шансон». Григорий Лепс, «Водопадом».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520 20 20.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-872.
6: Телефон рекламной службы в Казани 500 54 20.
7: Радио «Шансон».

взглядом, видишь, как ластится. Не журись, на колья растащили весь плетень. То казачки гуляют третий день.

А мы вместе, и в конце дня стоит помнить, что не каждый день бывает идеальным. Иногда он просто проходит в делах, в работе, в суете, но вечер всегда можно немного изменить, добавить настроение, включить музыку и просто позволить себе ничего не делать. Пусть сегодняшний вечер будет таким, каким хочется именно вам.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026 осталось 24 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многими.

0: мир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Классная песня от Сергея Трофимова «Ангел-хранитель». Иногда перед сном мы начинаем мысленно проживать завтрашний день, что сделать, куда успеть, кому позвонить. Но все, что нужно будет сделать, мы сделаем завтра. Пусть каждому из вас сопутствует удача. Берегите себя, я отправляюсь домой. С вами была Рита Виноградова. Пока-пока. А сейчас Ирина Круг.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 11 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является
5: офертой. Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-872.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играет в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Принцесса, видя такие чудеса, хозяина спросила, а справка есть на пса? А я не знала справки, но вот его билет. Какой же еще нужен на псину документ? Да нет, билета мало, с животными нельзя. Контроль ветеринарный придумала не я. Пес выронил авоську, предчувствие беды. Хозяин стюардессе, родная, пощади. Пес у меня смышленый, он вынесет полет. А не лететь нельзя нам, работа очень ждет. Работа ждет, летите, а пса не будет здесь. Из-за него не можем задерживать мы рейс. И пес как будто понял, и вниз пошел по трапу, успев лишь на прощание хозяину дать лапу. Я думал, очень редко так плачут мужики. Скорее всего, от ветра те слезы потекли. Мужик здоровый, крепкий, входя в крылатый рай, шептал своей собаке: прости, дружок, прощай еще. И к полосе разлуки помчался самолет, и улыбались суки на весь гражданский флот. Они ж не виноваты, ведь справки точно нет. Да что им та собака и что им тот билет? Хозяин оклемался, все у людей легко, а пес

И вот однажды утром, весеннюю порой, провел он свой последний собачий спецконтроль. Потом прилег у трапа, заплакал тихо так, как жаль, но век недолгий отмерен для собак. Он вспомнил, как хозяин всегда его ласкал, и женщину, в которой он друга ревновал. Он ничего дурного и вспомнить не сумел, ведь вспоминать плохое скорей людской удел. Когда на север я лечу по разным там причинам, я очень встретиться хочу с хозяином той псины. Хочу задать ему вопрос, что так волнует с детства. Кому же в жертву ты принес своей собаке сердце?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
4: РБД, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской полный народ, деревня Колесная. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
3: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик.

0: Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

же где-то плывет. Степь светит огнями ночь, звезды над нами горят.

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Калинина. Калинина. Территория. Индустриальный парк Калинина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, о результатах розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Телефон рекламной службы радио Шансон 8495 925 33 17.

плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Катилась по асфальту весенняя вода.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 23 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
2: Помнишь, как мы гуляли? Помнишь, как провожал? А когда расставались, как рубашку порвал? И досталась случайно твоя запонка мне, и ее я сквозь годы пронесла на себе. На допросы

Помогала идти по этапам, возила через все, пронесла, как иконку хранила, как могла, берегла. А в бараке

лишь запонку эту я, молясь, сохраню. И поверь мне, надену на рубашку твою. И поверь мне, надену на рубашку твою.

На проходной чуть задержусь я для порядка. Минуя все, скажу, ну здравствуй, Вячеслав. А знаешь, Слава, я скучал по вашим стенам, по вашим душам, до встречи помышлял.

доковырял свои конспекты. Нам было нужно тропки стежки выбирать. Весна украсит направление на лугу, и мы к тебе в садово-дачное рванем. Водицей оредишь ослабит нам подпругу, поселок Северский немножечко встряхнем. И будем рады, как мальцы, вот этой встречи, тепло душевное на выходе иметь. Здесь очень грамотно играл скрипач-кузнец.

0: шансон. Темная ночка. На радио шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries.
1: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: ОРВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

знаю, да только в душе утихая. Гаснет потихо, и все же огонь надо брать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша. ООО РВБ. ОГРН 124-770-47-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк. Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Мать моя женщина! Это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
6: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
5: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
6: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
5: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
6: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей.

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.